0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом, мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое.

тело первым рейсом Лондон, Москва. Независима и всего добилась сама. В голове много идей, знает три языка. У нее нет подруг, у нее есть друзья. Ей не нужна в любовь игра. Если к ней подкатывают, говорит пока. Все, что нужно ей, она заберет сама. Недоступна я, и ей это нравится.

находит слаба, чтобы украсть ее из клуба, как и сюда. Мне не нужна в любовь игра, если к ней подкатывают, говорит пока. Все, что нужно ей, она заберет сама. Недоступна я, и ей это нравится.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Мы ищем, в чем смысл? Наши следы на песке смоют брызги. Зачем же?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Ваша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Помогите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивался к интуиции, стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет, конечно.

0: Первое радио. Новости.
1: США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании. Доброе утро. Сегодня воскресенье, 24 мая. В Израиле ровно 7 часов утра. Марк Кричевский у микрофона. Журналист Аксиос и 12-го телеканала Барак Равид сообщил со ссылкой на американского чиновника, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который предусматривает продление прекращения огня на 60 дней. В течение этого периода Армузский пролив должен быть полностью открыт для судоходства, Иран должен будет убрать установленные в проливы мины, а США в ответ снимут блокаду иранских портов и снимут санкции, которые позволят Ирану свободно продавать нефть. По словам американского чиновника, принцип Трампа в этой сделке – послабление в обмен на выполнение. Чем быстрее Иран обеспечит свободное судоходство, тем быстрее будет снята блокада. В документе, как утверждает американский чиновник, Иран обязуется никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе или ином удалении запасов высокообогащенного урана. США со своей стороны соглашаются обсуждать в течение 60 дней снятие санкций, разморозку иранских средств, однако эти шаги должны быть реализованы только в рамках окончательного соглашения, выполнение которого можно будет проверить. Отдельный пункт проекта, по данным Axios, касается прекращения войны между Израилем и Хизбаллой в Ливане. Американский чиновник заявил, что речь не идет об одностороннем прекращении огня. Если Хизбалла попытается перевооружиться или инициировать атаки, Израилю будет разрешено действовать для предотвращения угрозы. По данным Axios, Трамп в субботу обсудил проект соглашения с лидерами и представителями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Турции, Пакистана, Иордании и Бахрейна. Все они, по словам источников издания, поддержали инициативу. Сенатор Линдси Грэм, которого считают близким президенту Трампу, написал в своем аккаунте в соцсети X, если сделка будет подписана на основе убеждения, что Армузский пролив не может быть защищен от иранского терроризма, и когда Иран все еще обладает способностью уничтожать ключевую нефтяную инфраструктуру в Персидском заливе, то он будет представлен как доминирующая держава, требующая дипломатического решения. По его словам, такое сочетание, при котором Иран воспринимается как способный постоянно терроризировать пролив и нанести огромный ущерб нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, представляет собой значительное изменение баланса сил в регионе и в долгосрочной перспективе станет кошмаром для Израиля. Это поднимает вопрос о том, почему вообще началась война. Лично я скептически отношусь к идее, что Ирану нельзя помешать терроризировать пролив или что регион не может защитить себя от иранского военного потенциала. Важно, чтобы мы сделали это правильно, написал Линдси Грэм. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман, комментируя соглашение с Ираном, ну потенциальное, скажем так, назвал его катастрофой. «Любое соглашение оставляет всех аятоллу власти, и мы должны понимать, что в плане производства атомной бомбы любая развитая страна сегодня может ее создать, например, Германия и Япония. Это политическое решение, может потребоваться полтора месяца, максимум три. Там есть вся необходимая технологическая база, все знания, рабочая сила, и никто не беспокоится ни из Японии, ни из Германии, потому что там есть ответственное, взвешенное, избранное руководство. В Иране же наоборот, фанатичное руководство заявляет, что его конечная цель – уничтожение государства Израиль, и ему все равно, какое это будет соглашение». Ну и Либерман заявил: «У меня четко определены две цели – свергнуть правительство 7 октября и стать премьер-министром». На вопрос о формировании следующего правительства он пояснил, что его условие одно – равный призыв на военную службу с первого дня работы правительства. Никаких исключений. Минувшей ночью армия Российской Федерации нанесла массированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Атака началась после часа ночи. Взрывы были слышны в центре Киева и в районе правительственного квартала. По данным мэра столицы Украины Виталия Кличко, в результате атаки погиб один человек и более 20 получили ранения. Среди них 15-летний подросток, трое раненых в тяжелом состоянии. По данным украинских властей, повреждены жилые дома, школы, супермаркеты и складские помещения. В Гизе состоялся большой вечер бокса. Главным был поединок за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC. Александр Усик из Украины защитил титул, победив Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. И о погоде, согласно прогнозу метеослужбы, сегодня, я напоминаю, сегодня воскресенье, 24 мая, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве сегодня 24 градуса, в Хайфе 23, в Бейершеве 28. Вы слушали первый на сегодня выпуск новостей. Всем хорошего и приятного воскресного дня, ну и замечательной трудовой недели.
0: Прогрев шоу на первом.

0: кто мы такие, чтобы спорить с Марком Кричевским? Действительно, с новой трудовой недели нас, дорогие наши радиодрузья, здравствуйте. Ну и по традиции вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Ну, вдруг. Вдруг есть такие люди, которые этого не знают. На часах у нас 7.09, и, как вы уже успели по интро догадаться, или узнать, или поприветствовать уже нас, ну, как бы у себя в голове, в душе, можете, кстати, это сделать и на WhatsApp 05420-70-800, в эфире «Прогрев шоу». Вместе со мной здесь готовы уже ворваться, уже забирает у меня микрофон и говорит мне, глазами говорит: «Хватит болтать, представляй меня, представляю тебя, Лена Семенова».
1: Вот вообще ни разу, слушай, не готова ворваться, что-то как-то... Да, доброго утра, дорогие друзья. У меня случились такие вот, ну, совершенно спокойные выходные. Вот, ну да, я там немножко там помогла своей подружане и все такое прочее. Но вот вчера всю субботу я ничего не делала. Вот вообще от слова совсем сидела там, знаешь, в ногтях ковырялась, какой-то новый сериальчик начала смотреть.
0: Какой-то неприятный человек.
1: Да, и вот так не хотелось выходить из всего из этого. Что?
0: Кстати, по поводу сериальчика, я тут для себя открыла потрясающий русский кинематограф, да, скажем так.
1: Так.
0: Сериал называется «Первая ракетка».
1: Да, явно.
0: Вау.
1: Это Кристина Кипнис у нас, «Первая ракетка» на Первом радио.
0: Если бы ты видела, как я вчера прыгала, как я вчера возмущалась. Смотри, там, естественно, актеры, которых подготовили, может быть, когда-то в детстве они играли в большой теннис, но когда ты смотришь, во-первых, здрасте, да, со своего, как бы, ну, прошлого, мне иногда вообще кажется, что это было не со мной, это было в прошлой жизни, когда я была кошкой, что я когда-то играла в этот большой теннис, но технику ты никуда не денешь, ты ее не забудешь. И вот там вот я видела некоторые моменты, и мне, значит, Женя говорит, ты, говорит, смотри на фильм, это же тебе тут показывают, как вот к этому все люди идут, как вот спортсмены, они же фанатики своего дела, как они стараются и так далее. Я говорю, неправильно, технически. Что это такое? Она могла добить мяч. Но сериал очень хороший, рекомендую.
1: А вот ты представляешь, как, например, смотрят вот эти самые сериалы. Вот вышел тут недавно с Марго Робби, да, фильм, где она фигуристку, типа,
0: да.
1: Тоня против всех,
0: да.
1: Или как-то
0: что-то
1: типа
0: такого.
1: Да, вот,
0: да.
1: Ты представляешь, как вообще фигуристы профессионали на это все смотрят? Это все ясно и понятно. Здесь история в другом. Здесь история борьбы человека с самим собой и вот это вот покорение вот этой вершины, путь к цели и все такое.
0: Нам это тоже понятно, тем, кто вот...
1: Но нет.
0: Но да? Нет. Но мы же хотим правду технически. И на что моя последняя фраза была, говорит, я говорю, пойдем на корт, я покажу тебе, как надо. Он говорит, мне? А я здесь при чем?
1: А я здесь при чем, ага. Дорогие друзья, ну, это слушатели Первого радио, наша правда состоит в том, что мы с утра просыпаемся для того, чтобы поднимать вам настроение, чтобы у вас все было хорошо, чтобы ваша неделя началась прекрасно. Я Лена Семенова, Кристина Кипнис. Мы здесь для того, чтобы у вас было счастье.
0: Ну и серебро, которое отправляет нас в космос. Космос счастья, космос свободы, космос...
1: Космос...
0: Космос наслаждений.
1: Ого.
0: Вот так вот, потому что впереди трудовая неделя.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, набирает обороты прогрев шоу. И кроме того праздника, что началась новая трудовая неделя, сегодня в календаре есть еще праздники. Праздник. Ну а почему нет? Есть же люди, которые на работу как на праздник идут. Вот я, например, тот самый человек. Ну давай, скажи, что неприятный.
2: Блин, муха залетела.
1: Муха залетела.
2: Уходи. Уходи отсюда.
1: Короче, ребят, давайте пройдемся по сегодняшним праздникам. Смотри, первое, что мне бросается в глаза, это день валяния в траве. Как тебе такое?
2: Очень хорошо, но мне, к сожалению или к счастью, день кадрового работника, кадровика, да, между нами.
1: Это сейчас они называются HR.
2: HR, да. Ну, HR не совсем как бы как кадровики, но что-то рядом где-то ходили. Хотя, да, кстати, я кадровик.
1: Да ты чё?
2: Да, реально была когда-то... По-другому я не знаю, как еще на это реагировать.
1: А, все. В любом случае, как бы, всех кадровиков поздравляем с
2: профессиональным... Ой, и моя бабушка, ой, и моя мама... Мы семейные кадровики?
1: Вот, у вас там...
2: Какой кафман?
1: У вас там это, гнездо, что ли?
2: Гнездо, походу. Смотри, Всемирный день видеоигр.
1: Кстати говоря...
2: А дальше, прости, пожалуйста. Да-да-да. А дальше идет Всемирный день осведомленности о шизофрении.
1: Как думаешь, они никак не связаны?
2: Я думаю, что нет. Они как-то мимо друг друга прошли просто.
1: Слушай, еще сегодня Европейский день парков. Вот что касается Израиля, то вот в скольких парках я уже была, это настолько красиво, даже если это в пустыне или где-то под землей, вот
2: умеют
1: это вот все
2: наши.
1: Умеют наши, вообще просто супер-пупер. А еще сегодня девочковый очень праздник, Международный день тиары. Мне кажется, что каждая девочка в детстве любила вот носить вот эту вот маленькую такую коронку. В смысле?
2: Ненавидела.
1: Почему?
2: Потому что мне казалось, что, смотри, я в детстве, вот девочки принцессы, да, там вот это вот.
1: Мальчики-зайчики. Ага,
2: мальчики-зайчики, все такое. А я русалка.
1: В смысле?
2: Но я фанатела от русалок.
1: А-а-а,
2: и поэтому русалки, знаешь, уважающие себя русалку тиары не носят.
1: Ну, вообще, на самом деле, вот эти вот, скажем так, представители королевских семейств, да, они это тиары тоже каждый день не носят. Это только вот там всякие разные такие представительские ужины и все такое
2: вот
1: прочее.
2: Вот поэтому и не весело, понимаешь? Ладно бы, если бы ты это постоянно бы носил, тогда это хоть как-то бы оправдывалось.
1: Ну, ладно, окей, все.
2: А ты мечтала?
1: Сегодня, конечно. Я же тоже была девочкой. Но вообще, на самом деле, я была девочкой, а потом вдруг стала не девочкой. Точнее, девочкой, но неправильной девочкой.
2: А потом стала Баба-Яга. Ну, я тоже.
1: Ну, хорошо.
2: Хотя нет, я всегда ею была.
1: Окей, хорошо. Я просто потом стала неправильной девочкой. Я думаю, зачем мне эти вот тиары, вот эти вот шубки, там вот эти блестяшки и все такое прочее.
2: Ты знаешь, на меня, когда надевали платье или юбочку, я страдала. Джинсы, шорты, вот это я понимаю. Вот это одежда нормальная, девчонок.
1: Юбочка из плюша.
2: Из плюша, да. Вот смотри, ну, моя любимая рубрика США. Значит, смотри, сегодня у нас день братьев и день спаржи.
1: Так.
2: Они как-то вот рядышком идут.
1: Я не знаю, как это они связаны.
2: Я тоже не понимаю. Потом идет, смотри, значит, юкатанских креветок. День юкатанских креветок.
1: А чем они отличаются от других креветок?
2: Я думаю, что они умеют с тобой в процессе разговаривать.
1: Юкатанские.
2: Может быть, они какие-то типа психологи.
1: Креветки. Сейчас я посмотрю.
2: Давай, что там?
1: Юкатанские креветки. Ты знаешь, что? Не знаю.
2: Ничем не отличаются от обычных, да?
1: Да.
2: Они не серые, не белые, не зеленые?
1: Нет, они как бы такие красноватенькие вроде бы.
2: Тогда неинтересно. А вот что действительно интересно, так это немножечко сейчас послушать песни.
1: Ну давай послушаем, да, давай.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васит. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: Центр «Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
6: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Ну, а мы продолжаем общаться. Первое радио вы слушаете. Прогрев-шоу набирает обороты. И без гостей, понятное дело, не обходится. Сегодня у нас в гостях управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева Михаил Ашкеназер. Доброе утро!
2: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Миша,
2: доброе
1: вот давно,
2: утро!
1: Давно
2: наконец-то
1: тебя
2: я до вас
1: было.
2: Доехал.
1: Да. Расскажи, как дела? Что нового? Может сеть доктора Бангиева уже открыла стоматологическую клинику на Луне или, в крайнем случае, на МКС?
2: Прям вот так вот, да?
1: А чего нет?
2: То есть вы сразу за козырей заходите?
1: Козырей, да, впереди планеты всей.
2: Нет, на МКС точно нет, но мы уже есть на севере.
1: А, это очень круто.
2: Да, мы в Йокнам Элит, у нас новый филиал, вот, и туда можно записываться на консультации, естественно, и проходить там лечение. У нас там прекрасный, небольшой, но очень... хороший,
1: очень уютный
2: филиал. Вот. И напомню, для того, чтобы записываться, нужно звонить по телефону звездочка 9442. Доброе утро всем. На самом деле у нас очень много новостей за это время. Как вы знаете, я всегда прихожу с новостями, а тут меня достаточно давно не было. И все мне уже, даже наши пациенты говорят: Михаил, что-то вас не слышно на радио. Что такое? Мы же просыпаемся под вас. И я решил все-таки, да, наверное, все-таки стоит напомнить о себе. Скажу те, кто слушает меня в первый раз. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева — это достаточно крупная сеть клиник в Израиле, которая проводит абсолютно все процедуры, все, что связано со стоматологией, и в том числе мы проводим операции под седацией, то есть под частичным наркозом. Человек спит.
1: Это для тех, кто боится?
2: Солдат спит, а служба
1: идет. А зубы лечатся.
2: Да. Ну, служба. Мы там молимся сбоку. Человек в кресле.
1: Ну, зачем? Ну, не пугай.
2: Но на самом деле нет. На самом деле, да, все это получается очень хорошо. У нас очень много людей уже через это прошли. И на самом деле для тех, кто боится стоматолога, а таких достаточно много, особенно среди наших с вами, как сказать... Ну, те, кто выходцы из Советского Союза. Да, там все эти бормашины жесткие, все это шумело, крутилось, да, вот это вот педалями все крутили колеса, а в этот момент кто-то отбивает отбойным молотком зубы во рту. Ну, да, нет, на самом деле все поменялось, мы работаем на самых высоких технологиях, этим занимаюсь лично я, мы стараемся, у нас, как на иврите говорят, обсессия по новым технологиям, да, мы любим все, что новое, и все используем это в наших клиниках. Ну, для того, чтобы познакомиться с нами, если вы нас не знаете, не были еще у нас на консультации, приходите, звездочка 9442, это номер телефона, по которому вы можете позвонить, записаться. Я больше чем уверен, Лен, что сейчас никто нам не ответит. У нас существует система, которая записывает все звонки, которые приходят на звездочка 9442, и мы обязательно в течение утра перезваниваю всем.
1: Ты знаешь, Миша, я вот когда вчера еще готовилась к эфиру, тут зацепили мы в разговоре работу, и я сказала своим подружаням о том, что вот у меня будет управляющий сетью стоматологических клиник Бангиева в эфире. И сразу тебе вопросов набросали. Хочешь услышать? Смотри, вопрос номер один. Спасать зуб или рвать? Или рвать, вот, и ставить имплант? И зачем вообще лечить зуб, если можно поставить протез или импланты, никогда больше вообще к этому вопросу не возвращаться?
2: Логично, но это не совсем так. К сожалению, тут вступает в силу Минздрав Израиля, который говорит, что у показания на удаление есть критерии.
1: Так.
2: И критерии говорят о том, что в первую очередь, естественно, это воспалительные процессы, которые необратимы, которые нужно... Единственный способ решить проблему — это удалить зуб. А есть еще несколько, я не буду рассказывать обо всем, я просто объясню, как это работает. Зуб можно лечить, перелечивать. как у того в анекдоте, знаете, да, говорит, сынок, сынок, говорит, там к нам Абрамович, говорит, уже 5 лет ходит, а ты взял его и вылечил, да. На самом деле, есть еще такая вещь, которая называется подвижность зуба. У него есть 3 степени подвижности. Mm-hmm. Вот. И врач во время консультации определяет, возможно ли его оставить в живых, либо его надо удалить.
1: Либо его удалить.
2: Да, но для этого лучше всего мы работаем абсолютно точно. Вот все, что связано с Министерством здравоохранения в Израиле. И это важно. Приходите, звоните, звездочка 9442, записывайтесь на консультацию. На консультации вы получите все ответы на ваши вопросы. Я отвечу на твои оставшиеся вопросы.
1: Хорошо, тут еще я много не, у меня припасено.
2: Не последний раз зашел сюда, в эту студию. Да, на этой неделе мы все время, все утро с вами. Поэтому вопросы пишите, буду отвечать, насколько могу.
1: Окей, значит, дорогие друзья, напоминаю, звездочка 9442, если хотите, чтобы ваши зубки были здоровы в любом возрасте, в любом, как говорится, вот виде, месте. А сейчас это Ашдот, Ашкелон, Бейершева, Бат-Ям, Ришон-Лецион, Холон и Йокнам и Лид. Все верно?
2: Так точно.
1: Вот, звездочка 9442.
2: Еще два слова буквально. Да. Звонить сейчас, я прихожу обычно не просто так. Сейчас действует скидка.
1: Да.
2: До конца этого месяца, вот за эту неделю вам надо успеть записаться хотя бы на консультацию. Это 45% скидки на весь спектр
1: брать,
2: услуг
1: надо
2: сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звездочка 9442. Звоните прямо сейчас, не откладывайте, не обязательно, чтобы вам ответили. Все телефоны записываются, обязательно перезвоните.
1: Звездочка 9442.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем, и добрались мы до гороскопа, и вот что в нем. Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что сегодняшний день хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных действий. Главное, не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу, потому что уже завтра такая политика принесет отличные дивиденды. Также звезды советуют сегодня не чураться новых знакомств или сделать своему близкому человеку неожиданный, но очень приятный сюрприз.
3: О, сюрпризы я люблю иногда.
1: Я вот нет вообще.
3: Да, ну, смотря какие. Овны, вам сегодня предстоит сходу включить режим максимальной многозадачности, чтобы успешно разгрести лавину писем и задач в первый рабочий день недели. Не паникуйте из-за утренней суеты, спокойно расставьте приоритеты, а уже вечером вознаградите себя за стойкость чашечкой любимого кофе.
1: Это прекрасно. А можно чего-нибудь покрепче? Я вам этого не говорила. Тельцы, ваше сегодняшнее утро встретит отличными новостями от коллег или руководства, которые зададут правильный и бодрый ритм на все ближайшие трудовые будни. Постарайтесь использовать этот мощный прилив энергии для запуска самых сложных проектов, но обязательно делайте короткие перерывы, чтобы полностью к вечеру не перегореть.
3: Mm-hmm.
1: Это, кстати, важно.
3: Ну да, особенно в начале недели там.
1: Mm-hmm.
3: Близнецы, ваш врожденный дар убеждения сегодня поможет вам блистательно провести любые деловые переговоры и легко уладить неразрешающие конфликты в коллективе. Направляйте этот коммуникативный штурм на подписание важных контрактов, а все вот эти вот рутинные бумажные дела смело отложите на вторую половину недели.
1: Вот это приятно.
3: То есть не дня, а недели. Прикинь.
1: Раки. Звезды настоятельно рекомендуют вам начать рабочую неделю с наведения идеального порядка на своем рабочем столе и в текущих планах. Сегодняшний день потребует предельной концентрации, поэтому постарайтесь минимизировать пустые разговоры у кулера и полностью сфокусироваться на главных профессиональных целях. Слушай, у звезд тоже, видимо, вот это вот рабочая неделя и все такое прочее. Вот и сейчас как-то работать.
3: Хотя я думала, они никогда
1: контракты
3: не отдыхают.
1: Ну, может быть.
3: А теперь вы сегодня будете буквально излучать уверенность. Буквально излучать, что позволит легко взять на себя роль лидера в решении сложных командной задачи. Ваше профессиональное чутье находится на абсолютном максимуме, так что смело продвигайте свои идеи на утренние летучки и ждите заслуженных комплиментов от руководства.
1: Девы, вам звезды прописывают порцию здорового хладнокровия сегодня, потому что старт рабочей недели может принести неожиданные изменения в привычном расписании. Не пытайтесь прям судорожно контролировать каждый шаг коллег, а просто плывите по течению, и вы увидите, что все мелкие неурядицы решатся сами собой. А между прочим, вот практически, наверное, в 90% случаев так и происходит. Да. Все оно само рассасывается.
3: 90% решается само по себе, любых задач, проблем,
1: а мы переживаем,
3: и так далее. А 10 не решается вообще. А ну мы вот эти 10 как вцепляемся, знаешь, и вот давай хорошать. Весы.
1: Угу. Так.
3: Этот день открывает перед вами отличные перспективы для карьерного роста или получения долгожданного финансового бонуса. Я к весам. Ловите удачный момент прямо с утра. Активно включайтесь в новые рабочие процессы и доверяйте своей интуиции, которая сегодня работает без сбоев.
1: Скорпионы, у вас сегодня, проснется, наверное, невероятная дотошность, которая поможет обнаружить скрытые ошибки в старых отчетах или в текущей документации. Главное, не превращать проверку задач в тотальный допрос коллег, дабы сохранить прекрасные и дружеские отношения в коллективе.
3: Нет. Стрельцы, ваша неуемная энергия сегодня потребует масштабного пространства для маневра. Не туда вы решила засунуть. Поэтому рутинная офисная работа может показаться настоящей каторгой. Вот, я знала, они не работают. Постарайтесь организовать себе командировку, пожалуйста, выездную встречу.
1: Вот.
3: Или хотя бы смените обстановку во время обеда, чтобы хорошенько перезагрузить мысли. Обедайте в Бен-Гурионе.
1: Это интересно. Еще с собой вот загранпаспорт, чтобы...
3: Не забудьте
1: взять. На всякий случай. Козероги, звезды мягко намекают вам, что пора наконец-то внедрить в свою рабочую рутину новые полезные привычки. Сегодняшний день идеально подходит для долгосрочного планирования, поэтому смело расписывайте цели и уверенно делайте первый шаг к их реализации.
3: Mm-hmm.
1: Как-то уже очень глобальненько.
3: Очень. Mm-hmm. Но это же козероги. Mm-hmm. Водолеи, вы сегодня, значит, примите на себя роль главного спасителя офиса, а которому коллеги будут массово прибегать за помощью в решении экстренных там всяких задач. Помогая другим разобраться с завалами, прикинь, четко
1: очерчивайте
3: личные границы, чтобы к концу смены у вас остались силы на собственные дела.
1: Ну, короче,
3: нет,
1: особо не напрягайтесь, да, я так понимаю. Ну и рыбы.
3: Они спасают.
1: Рыбы, ваш внутренний радар сегодня будет максимально настроен на творческий подход к решению даже самых скучных и монотонных обязанностей и задач. Удивите руководство своим нестандартным видением старой проблемы, а вечер посвятите приятному отдыху в кругу семьи, дабы восстановить силы перед новым днем.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35. В DAX начинается обновление коллекций. Филиалы DAX в Аждоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармиеле в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
0: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжает свою работу, очень ответственную. Это как того, чтобы вот поднимать вам настроение и будить вас. Потому что сегодня у нас Йом Ришон, 24 мая. На часах у нас 7:50. Можете сверять свои часы. В студии Лена Семенова.
2: И Кристина Кипнис. Доброго утра всем.
1: Здравствуйте.
2: Крис, слушай, вот у нас уже конец мая, да?
1: Представляешь?
2: Вот наш главный редактор сейчас уже в отпуск пошел. Я смотрю его рилсы и, честно говоря, завидую просто белой зависть.
1: Вот скажи, пожалуйста, а можно про главного редактора сказать, что вот, ну, очень он, скажем так, сейчас вот, ну, такой вот нехороший человек, отдыхает,
2: а мы тут работаем. Я, знаешь что, я вот думаю, вот, когда смотрю эти рилсы, да, вот думаю, как люди собираются вот в эти отпуска, что они с собой берут. Вот помимо того, что берут всякие там гаджеты, одежду, обувь, это все понятно, а вот, может быть, они берут с собой какие-то, я не знаю, необычные вещи. Вот, например, есть же люди, которые берут, например, с собой свою наволочку. Понимаешь?
1: Да, есть даже, которые берут свою подушку.
2: Вот, вот, для того, чтобы им было удобненько во
1: свой
2: всех
1: фен.
2: Вот этих... Где... Да, да, да.
1: А, это же считается как гаджет?
2: Это гаджет считается.
1: А
2: вот
1: считается.
2: Именно такие вот необычные какие-то вот штуки. Или, например...
1: Затычки в уши.
2: Беруши. Отличные.
1: Беруши, да.
2: Отличный вот этот самый.
1: И вот еще, я, оказывается, такая оригинальная.
2: Давай, давай.
1: Очки для сна.
2: Очки для сна. Да, ты знаешь, да, абсолютно. Я с тобой здесь согласна. Полотенце, понятное дело, нет вот
1: хотя
2: смысла.
1: Я знаю даже таких. Халаты. Свои личные
2: свои
1: халаты.
2: С собой берут.
1: Да.
2: Слушай, но есть люди, кстати, которые берут с собой ложки. Да, ложки и вилки.
1: Чашки.
2: Чашки, бывает такое. А еще берут, бывает, ложки для обуви, потому что,
1: кстати.
2: В общем... Вот. Дорогие друзья, мы это, собственно, к чему?
1: К чему мы это все?
2: К тому, что напишите, пожалуйста, нам на WhatsApp 054-2070-800, какую вот обычную бытовую вещь, но не гаджет, сейчас вот речь не о гаджетах, не об одежде и не об обуви, вы обязательно берете с собой в путешествие. 054-2070-800. Давайте, собственно, делиться как-то вот опытом. А вдруг кому-то что-то пригодится?
1: А ты бы что с собой взяла, Леночка? Ты так и не ответила.
2: Ты знаешь что? Я бы, наверное, взяла с собой тройник.
1: Это не считается гаджетом?
2: Нет, тройник не считается гаджетом.
1: По-моему, это для себя что-то вот как... Вот из-за того, что ты тему-то внедрила, вот ты как-то для себя что-то такое вот там себе выбрала. Я знаю, тапочки.
2: Тапочки, а вот эти вот, как это, одноразовые нет, не подходят? Вот те, которые...
1: Ну, знаешь, такие свои мягенькие, тепленькие, какие-нибудь такие вот в виде, знаешь, это, не знаю, мишек, единорогов.
2: Может быть. Дорогие друзья, есть у вас такой вариант? Вот обычная бытовая вещь, которую вы обязательно берете с собой в путешествие. Но это сейчас речь не про гаджет, не про одежду или не про обувь. Кстати, тапки — это все-таки обувь. Вот, я так думаю.
1: Знаешь что, Лена?
2: Нет, не
1: Тогда
2: знаю.
1: Тогда я скажу так. Если сейчас кто-то из наших радиодрузей на наш WhatsApp 054-2070-800 напишет сообщение, что он берет с собой одеяло, я... Плед, одеяло, я не знаю. Ну, подушку я лично знаю людей, которые свою подушку берут.
2: Ага, ага.
1: Потому что они говорят, матрас, ладно. Хотя, прикинь, матрас бы взяли. Ладно. Матрас, ладно. Но вот подушка, вот без нее они не могут спать.
2: Слушай, ну, подушка вещь такая очень объемная. Если ее в какой-нибудь вакуумный пакет упаковать, тогда, да, знаешь, чтобы она таким пластиком маленьким лежала, и все. Смотри, Олег уже написал. Ребята, привет. Вожу с собой обычную деревянную лопатку для обуви. Вот, пожалуйста. В отелях ее почему-то никогда нет, а портит задники у кроссовок. Ну, сердце кровью обливается.
1: А здесь нам пишет юморист.
2: Так.
1: Знаешь, такой стендапер.
2: Так.
1: Со своим выступлением и пишет. Жену раньше брал, потом она потерялась.
2: Боже мой.
1: А возможно, это вы потерялись, а жена у вас сейчас как бы нормально так зажигает и живет. Задумайтесь об этом.
2: Ребят, пишите нам на WhatsApp 054-2070-800, а какую обычную бытовую вещь, кроме гаджетов, одежды и обуви, вы обязательно берете с собой в свое путешествие. Вот смотри, Марина еще написала. Доброе утро, девчонки. Мой пунктик — своя наволочка. Вот,
1: да,
2: пожалуйста.
1: Ты что?
2: Место в чемодане не занимает, но зато
1: Фак.
2: Я точно знаю, что сплю на привычном обычном домашнем хлопке, потому что отельная синтетика, ну, мимо. Я тебе хочу сказать, что вот есть такая категория людей, кинестетики, которые, которые познают вот мир, да, не познают, а вот ощущают себя в этом мире вот из-за вот тактильности, скажем так. И вот чтобы чувствовать себя в отеле как дома, берут с собой наволочку.
1: Ты знаешь, я раньше думала, что я очень тактильный человек, пока вот не узнала, что есть вот люди, которые, пожалуйста, наволочку, там, подушку и так далее, и теперь я поняла, что да я вообще, скажем так, недобросовестный в этом плане человек.
2: Почему?
1: Ну, потому что мне, как говорится, барабар.
2: Смотри, Оля еще написала. Девчонки, привет, а я всегда вожу с собой маленький нож-овощечистку. Очень люблю покупать на местных рынках всяких фрукты, а отельным тупым ножом их чистить одно мучение. Вот тебе, пожалуйста.
1: Кстати, а вот это надо взять на вооружение.
2: Необычная штука.
1: Это хороший лайфхак.
2: Ребят, пишите, какую обычную бытовую вещь, не гаджет, не одежда и не обувь, вы обязательно берете с собой в путешествие. 054 20 70 800, а мы вернемся уже в следующем часе и будем читать ваши сообщения. I promise that

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
4: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Комиссия Груниса проведет еще одно заседание по поводу назначения Гофмана. Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Сегодня, в воскресенье 24 мая, комиссия по назначению на высшие государственные должности под руководством экс-судьи Багаца Груниса повторно обсудит назначение Романа Гофмана на должность директора Моссада. Багац обязал членов комиссии рассмотреть материалы, которые были проигнорированы ими ранее, и сообщить о результатах до 27 мая. США и Иран близки к подписанию соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив вновь будет открыт для судоходства. Иран сможет свободно продавать нефть и будут проведены переговоры по ограничению ядерной программы Исламской Республики, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника. Проект соглашения также включает обязательство Ирана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, приостановить программу по обогащению урана и уничтожить запасы высокообогащенного урана, говорится в отчете Axios. Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что глубоко обеспокоен сообщением об условиях готовящихся сделки между США и Ираном по прекращению войны. Решение президента Трампа нанести удар по Ирану было самым важным решением за время его второго президентского срока. Он был прав, поступив так, и мы добились выдающихся военных результатов, пишет Круз на X. Если в результате всего этого иранский режим, по-прежнему управляемый исламистами, скандирующими смерть Америки, получит миллиарды долларов, возможность обогащения уран и разрабатывать ядерное оружие, а также эффективный контроль над Ормузским проливом, то такой исход будет катастрофической ошибкой, пишет сенатор от штата Техас. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил вчера, что министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру будет запрещен въезд в страну. В сообщении в социальной сети X он призвал Европейский Союз ввести санкции против Бен-Гвира. Таким образом, Франция присоединяется к Польше, которая объявила, что не позволит израильскому министру въезжать на свою территорию. После завершения международного музыкального конкурса «Евровидение» успех израильского исполнителя Ноама Бетана продолжает стремительно набирать обороты. Композиция «Мишель», с которой артист представлял Израиль и занял второе место, установила новый исторический рекорд на популярной международной стриминговой платформе Spotify. Как сообщило музыкальное аналитическое издание, зафиксировавшее официальные данные глобального трекера, «Мишель» сумел набрать, эта песня набрала 186 223 прослушивания всего за одни сутки. Этот показатель официально признан лучшим суточным результатом для израильской песни за все время существования музыкальной платформы. Благодаря такому показателю Битан смог обойти по популярности даже многолетнего лидера местных хит-парадов Омера Адама. И о погоде, согласно прогнозу метеослужбы, сегодня замечательная погода. Температура существенно не изменится, будет немного ниже среднесезонной, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Бершеве 28. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
12: Прогрев шоу на Первом.

0: Ну, под такие барабаны трудно не проснуться. Да, мои хорошие, наидобрейшее всем утро. Здравствуйте, мои любимочки. Как у вас дела? Как настроение? С новой рабочей недели нас! Не спела я, потому что, извините, болела. 8:10 на часах, 24 мая у нас сегодня. День недели, ем решен. Все по традиции, все по правилам. В этой студии также вместе со мной готовая ворваться в бой. Практичная, целеустремленная, немного агрессивная, но при этом потрясающая Лена Семенова.
1: Обалдеть. Слушай, вот ты прям так вот все сказала. Доброго утра всем, что мне аж прям даже стало неудобно. Такая же потрясающая, такая же умница, красавица. Немножко, правда, прибавлевшая, но ты все будет нормально. Кристина Кипец.
2: Здрасте.
0: Вот это вот. Да, ну вот голос желает. Ну, смотрите. Работа не волк, в лес не убежит. К чему это я все? А к тому, что мы говорим сегодня про отпуск.
1: Да, да, да. Смотри, вот Игорь написал. То есть мы сегодня, дорогие друзья, обсуждаем тему, какую обычную бытовую вещь, то есть речь не о гаджетах, не об одежде или обуви, вы обязательно берете с собой путешествие. И вот Игорь из Батьяма.
0: Игорь!
1: Да, Игорь написал, и он меня, кстати, поддерживает. Привет, девчонки, я обязательно беру в поездку обычный тройник. Телефоны, пауэрбанк, часы, розеток в номерах вечно не хватает на всю технику, а тройник спасает.
0: Я сейчас с вами буду ругаться,
1: почему,
0: товарищи.
1: Почему? Почему?
0: Мы же, ну, а что тройник? Ну, тройник это тот же гаджет. Кто-нибудь, поддержите меня.
1: Да ничего подобного. Нет, нет, нет. Тройник это не гаджет.
0: И гаджет.
1: Нет, не гаджет.
0: Гаджет.
1: Не гаджет. Не гаджет.
0: Ладно.
1: Как это? Гаджеты.
0: Гаджеты.
1: Да?
0: Гаджеты.
1: Да.
0: Наталья вот поддерживает меня,
1: так,
0: и поддерживает реальную тему нашего сегодняшнего эфира.
1: Так.
0: И пишет. Доброе утро, прогревашки.
1: Так.
0: Беру одноразовые стаканы. В Европе с этим проблема.
1: В Европе с этим проблема. Но...
0: А вы сейчас что, в Европе? Неприятная вы, Наталья.
1: Не, ну, когда она... Я так понимаю, что когда она едет
0: да
1: куда-то там, и все. Чего ты вот при этом... Тебя
0: завидно.
1: Ежов укусил, да? Тебя Ежов
0: кто
1: укусил.
0: Это?
1: Кто это? Смотри, Денис из Петахтиквы написал. Девчонки, привет. Утро всем доброго. Мой must-have — это пара обычных канцелярских зажимов для бумаги. Ими намертво можно скрепить отельные шторы посередине, чтобы утреннее солнце не светило в эту раздражающую щель прямо в глаз.
0: Прикол.
1: Слушай, клево на
0: да.
1: самом деле. Они же место-то не занимают,
0: вообще
1: да?
0: Нет.
1: Вообще. Вот. А вот. Так кинул, и все.
0: И забыл.
1: И тебе красота.
0: Карамелька пишет. Доброе утро вам, девочки.
1: Так.
0: Я тот человек, который берет с собой подушку.
1: Обалдеть.
0: Иначе не могу. Шея моя не признает гостиничные подушки. Это, кстати, я бы хотела, чтобы нас сейчас слушали вот эти все люди, которые закупают в гостиничные номера вот эти вот подушки. Прислушайтесь, человеки.
1: Алена написала. Доброе утро, девчонки. А я обычно вожу с собой обычный, что бы ты думала, штопор. Сколько раз было, купишь вечером красивую бутылочку вина, принесешь в номер,
0: да.
1: А открыть нечем. Вот теперь я всегда во всеоружии. Вот она написала. Ты понимаешь? Штопор, канцелярский зажим. Я берусь на вооружение просто.
0: Я тоже записываю. Я, кстати, вот теперь понимаю, откуда вот эти вот все видео, где, знаешь, вот... показывают экстремальные, кстати, ситуации, когда там нужно что-то вот такое, как типа вина открыть.
1: Так. И начинается вот это вот, как в видео, там, знаешь, долбить по донышку, вот по этому пункту, долбить каким-то, я не знаю, каблуком от туфли или еще что-то подобное.
0: Нет,
1: начинается...
0: там что-то, там как-то можно даже вот ножом вскрыть вот это вот.
1: Короче,
0: все.
1: Лучше взять с собой штопор,
0: а
1: правда.
0: А вот Вульф нам так. пишет. Доброе утро, восклицательно.
1: Так.
0: Беру с собой кипятильник и ложку для обуви.
1: Нормуль.
0: Кипятильник, он еще существует?
1: Существует.
0: Извините меня, пожалуйста, но он идет к розетке, поэтому это что, тот же гаджет?
1: Да ничего подобного.
0: Да я буду спорить.
1: Ладно, хорошо, все, ты сегодня душная какая-то, тебя точно Ежов покусал. Смотри, Кирилл из Нетании пишет. Привет, девчонки, я с собой вожу обычно... Мужчина, смотри, вожу обычную губку для мытья посуды и капельку средства в маленьком флаконе. Терпеть не могу пить кофе из чаши, которую в отеле просто сполоснули водой. Слушай, а в этом, между прочим, есть рациональное зерно. Вот, да.
0: Вау, я даже никогда об этом не думала.
1: Вот, то есть берешь с собой маленькую такую губочку, флакончик, да, использовала, потом это все выкинуть. Назад-то это тащить не надо. Понимаешь?
0: А если это любимая губка?
1: Вот прямо любимая губка.
0: Ну, с которой невозможно расстаться.
1: Губка Боб. Да. Светлана пишет. Вот, девчонки, смешно, но я обычно беру с собой рулон пищевой пленки. Сама заматываю чемоданы перед вылетом обратно, чтобы не платить бешеные деньги за упаковку в аэропорту. Как тебе такое?
0: Илон Маск.
1: Илон
0: Нормально.
1: Маск,
0: счастливчик
1: да.
0: пишет. Обычное утро – это обязательно чашка кофе.
1: Так.
0: Но тот кофе, который подают или раздают в гостиницах и прочих местах, не всегда тот, к которому я привык. Поэтому кофе в дорогу – это обязательно.
1: Это кто написал?
0: Счастливчик.
1: Счастливчик. Мой вам респект и уважуха, потому что кофе – это он. Вы просто моя звезда, вы сделали мой день.
0: Слушай, а вот никогда нет там молока. Может, мне молоко с собой таскать? Я кофе без молока не пью. Или корову.
1: Ты знаешь, что... Молодец, молодец. Можешь в пакетике растворимое молоко или какое-то оно там
0: сухое.
1: Сублимированное. Сухое
0: да.
1: молоко можно таскать.
0: Да, можно.
1: Смотри, Виталий написал. Девчонки, привет. Я с собой вожу обычную металлическую кружку. Просто отельные чашки для меня слишком маленькие. А из этой можно и чай нормально попить, и кипятильником воспользоваться, если что.
0: И голову помыть, опять же, если что. Интересненько.
1: Не, ну нормально, смотри. Вот еще одно сообщение. Юля пишет. Девчонки, привет. Мой бытовой секрет – это маленькая швейная иголка и катушка белых ниток. Семья большая, вечно у кого-то в отпуске пуговица отлетит или по шву что-то треснет. Вещь просто незаменимая.
0: Угу. Ну и неплохо. Ну а сейчас полезная информация для тех, кто вот еще никто ни разу нам не написал, что берет зубную щетку и свою зубную пасту.
2: Реклама.
1: Мы продолжаем разговаривать сегодня с Михаилом Ашкеназером, управляющим сетью стоматологических клиник доктора Бангиева.
3: Доброе утро для
1: Доброе
3: всех, кто
1: утро,
3: к нам подключился
1: Миша,
3: сегодня,
1: да.
3: сейчас.
1: Напомним о
3: да,
1: том, что...
3: Да, я к вам
1: да,
3: пришел
1: что...
3: еще раз, представляешь ли?
1: Да, я представляю. И это очень здорово, потому что мы тебя ждали. Полгода да. тебя, наверное, и не было. Понимаешь, вот такой
3: Ну вот,
1: и
3: я тут,
1: да?
3: я тут.
1: А, так, напомню, что клиники доктора Бангиева находятся в Аждоде, в Ашкелоне, в Бейершеве, в Батьяме, Ришон-ле-Циони, в Хулоне и в Юке... Я не, я не могу...
3: Йокнам или...
1: Я не
3: на
1: могу.
3: Севере.
1: Да, вот.
3: Мы
1: есть,
3: находимся,
1: теперь там
3: да, новый
1: есть.
3: Филиал наш находится на севере, Йокнам Элит. На самом деле, для жителей Хайфы это где-то ну, в районе 20-25 минут доехать
1: здорово.
3: До клиники. Она находится в очень, на очень удобной локации, недалеко от 6-й дороги. То есть там прям буквально 2 минуты. После поворота мы находимся прямо рядом.
1: Слушай, по поводу вот вопросов, да, от моих подружань насыпали да. же вот вчера. Хочешь услышать?
3: Давай.
1: Чем детские зубные пасты отличаются от взрослых? И можно ли взрослому, например, почистить зубы, ну, если вдруг нет, не оказалось, можно ли взрослому почистить зубы детской пастой и наоборот? Ну,
3: интересный
1: давай.
3: Вопрос.
1: Угу.
3: Твои друзья накидали. Друзей как зовут? GPT?
1: Нет, ничего подобного. Это Маруся, Таня, Блор.
3: Привет, Маруся, Таня.
1: Так.
3: На самом деле, послушай, паста, зубная паста, во-первых, взрослые зубы не молочные, требуют себе другого немножко подхода. Вот, зубная паста в зависимости от того... Нужна ли вам зубная паста для десен? То есть есть люди, у которых это большая проблема. И есть пасты, я не буду, наверное, нельзя называть их в эфире, но есть пасты, которые помогают от этих проблем. Также отбеливающие пасты. Все это, конечно, больше гимики, чем на самом деле правда. В то же время детская паста. Детская паста, мы знаем, что, смотря опять-таки, какой возраст ребенка, мы знаем, что детская паста — это паста, которую ребенок, естественно, может съесть, проглотить и все остальное. Остальное это обычно то, что происходит, но тут не самое важное, что за паста, а важно, чтобы детей приучать именно к этому. Хочу напомнить вам, что дети смотрят на взрослых всегда.
1: Это вот начни с себя, да?
3: Дети смотрят на взрослых, и если мы будем показывать им, что мы чистим зубы, то и они будут это делать.
1: Миша, еще вопрос. А зачем лечить молочные зубы? Они же все равно потом поменяются.
3: Нет, молочные зубы нужно обязательно следить за ними, обязательно посещать стоматолога, потому что это важно для того, чтобы дойти до того момента, пока произойдет смена зубов. Это их можно потерять раньше, особенно мы знаем, как дети любят конфеты и все остальное. Поэтому, ну, это.
1: Начни с себя, не жри конфеты на ночь.
3: Я хочу, я не просто так к вам прихожу обычно, и хочу напомнить, что мы здесь с нашей акцией все, что вы слышите в роликах на Первом радио, это 35%. И я здесь и на этой неделе, до конца недели, я добавил еще 10%. То есть все, кто нам звонит сейчас, все, кто нам звонит до конца этой недели и записывается на консультацию, получают 45% скидки. Я хочу напомнить, что также к этому прилагается и возможность выплаты. То есть мы даем на эту скидку еще и 24 беспроцентных платежа, Лена, это очень важно.
1: Согласна.
3: Ну, особенно для Первого радио. Первым 20 позвонившим.
1: Так.
3: Вот именно с этой минуты.
1: 8 часов 20 минут.
3: 8 часов 20 минут мы считаем звонки. Первые 20 звонков станут обладателями и сертификата в размере 500 шекелей, на который вы можете использовать сами, либо отдать своим знакомым или друзьям. Мы очень давно уже не раздавали сертификаты, поэтому спешите. Звездочка 9442, звездочка 9442. Это телефон, по которому вы можете прямо сейчас позвонить и записаться на бесплатную консультацию. И эта консультация вас ни к чему не обязывает. Вы придете на консультацию и получите ваш сертификат. Но вот это, лечиться вы можете не сразу, позже, либо отдать кому-то из ваших знакомых, кто нуждается в лечении стоматологическом.
1: Вот и добавить нечего. Единственное, что напомню еще раз номер телефона, звездочка 9442. Записывайтесь прямо сейчас, записывайтесь на бесплатную консультацию. Получайте первые 20, вот уже минута прошла. 20, да, ты сказал?
3: Первые 20,
1: первые
3: позвонивших,
1: 20 позвонивших
3: получат, да,
1: получат, да, сертификат на 500 шекелей, плюс до конца этой недели скидка 45%. Звездочка 9442. И еще раз, звездочка 9442.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
4: Орион Чокопай.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Только в Центр Кар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. 03-5-5-8-5-4-5-8.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ты знаешь, вот эта песня прозвучала как призыв. А все очень просто. Призыв к игре.
2: Ага, вот в чем дело, дорогие
1: да
2: друзья.
1: Будет игра.
2: Звоните к нам прямо сейчас. 07-52-891. Нам нужны два участника. Давайте будем играть.
1: Штайм.
2: Да, ту чего?
1: Ну, ту игрок, штайм игрок.
2: А, ясно. А во что играть-то будем?
1: А играть-то мы будем в то, что очень сильно привлекает, я думаю, что огромную аудиторию. А именно...
3: Четыре черненьких чуваки, чечонка, четыре черные, черделами, чечон.
0: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
1: И действительно все так. Обещали, делаем.
2: Так, ну расскажи, какие у нас правила игры для начала. А, ну напомним номер телефона 07-52-891. Ребят, нам нужны два игрока. Сегодня, между прочим, на кону очень классный приз. Два билета на программу «Лифтолук» Михаила Шаца, которая пройдет в Кармиэле 28 мая. Это уже совсем скоро, кстати.
1: А игроки нам нужны не простые, а золотые. В каком плане? У них должен быть потрясающий слух.
2: Да.
1: Потому что мы будем вам говорить слова, а при этом продюсеры будут пихать свои руки нам в рот.
2: Это ты хорошо сказала. 07-52-891, ребята, два человека. Кто у нас вот прям с самого утра, в начале рабочей недели, вот такой прям смелый и с огромными ушами, который способен, человек, который способен расслышать то, что мы будем говорить.
1: Это как в сказке, да, вот про, значит, красную шапочку. Бабушка, а что у тебя с ушами? Это чтобы лучше тебя слышать.
2: Да. 07-52-891, дорогие друзья, на кону у нас
1: призываем.
2: Два билета на программу Михаила Шаца на стендап, между прочим, очень клевый. 28 мая в Кармиэле. 07-52-891. Мы ждем. Вот.
1: Мы
2: да.
1: уже почти дождались, потому что рвется к нам первый участник. Вот я все-таки вот буду сейчас интересоваться. Во-первых, ну, естественно, мы узнаем, как его зовут.
2: Так.
1: А во-вторых, мы узнаем, какие у него уши. Или у нее. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: У нее.
2: Девочка, как вас зовут?
4: Кристина.
1: Да ладно! Вот это вот неожиданно!
2: Вот это, между прочим, на самом деле
1: конкурент.
2: Здорово.
1: Конкурент!
2: Абсолютно! Кристин, ну прежде чем мы будем узнавать, какого размера у вас уши, расскажите, пожалуйста, вот вы когда едете в отпуск, кроме одежды, гаджетов, обуви, что вы с собой обязательно берете, чего нет вот там в отелях, например?
4: У меня есть одно только правило, когда я еду в отпуск, это надо взять паспорт, деньги и себя.
2: Деньги и себя. Вот это самое главное. Окей, и есть у нас второй игрок. Кристина, у вас есть соперник. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
5: Владимир.
2: Владимир.
1: Так, Владимир, а что вы берете, кроме гаджетов, с собой в отпуск?
5: Себя.
1: То ли тебя, то ли себя. Не совсем я поняла.
2: Неважно. Но главное, что и Кристина, и Владимир у нас на одной волне.
1: А вы не знакомы?
4: Нет.
1: А хотите познакомиться?
2: Ну вот сейчас вот пересеклись уже в эфире, ты же понимаешь?
1: Ну да.
2: Ребят, мы будем говорить вам слова вот с чем-нибудь во рту, а вам
1: я
2: надо...
1: Я же говорю.
2: Вот, да, а вам надо услышать и назвать это слово. Кто больше назовет слов вот этих вот страшных, длинных, тот и получит два билета на стендап Михаила Шаца в Кармиэле 28 мая.
1: Но так как Кристина дозвонилась первая, потому что Кристины всегда первые...
2: Так.
1: А у Кристины есть опция, правда, не такой большой выбор, всего два человека в студии, но вы можете выбрать, с кем вы хотите играть.
4: Кристиной.
1: Действительно.
2: Кристина с Кристиной.
1: Отлично, команда Крис.
2: Да-да-да. Владимир, мы тогда сейчас с вами молчим, а Кристина с Кристиной будут отгадывать слова, а мы с вами слушаем и как бы мотаем на ус, хорошо?
1: Лен, у меня только к тебе будет огромная просьба. Я забыла найти таймер.
2: Сейчас.
1: Ты можешь поставить, чтобы у нас была ровно минута, чтобы все было по-честному?
2: Могу, я все могу.
1: Да, ты же моя хорошая.
2: Да. Ну что?
1: Что, готовы?
2: Готовы.
1: Крис?
2: Раз,
4: да.
2: Два,
1: отлично.
2: Три. Поехали.
3: Эх, какие жаченые.
4: Еще раз.
1: Реструктуризационный.
4: Реструктуризационный?
2: Да! Обалдеть!
1: У меня, по-моему, глаза сейчас выпадут. Дальше. Так, внутригосударственный.
4: Внутригосударственный?
2: Обалдеть,
1: слушайте. Это что за суперженщина?
2: Что она творит?
1: Идем дальше. Самогиняющий.
4: Еще раз.
1: Самогиняющий.
4: Дальше не слышу.
1: Хорошо, идем дальше. Непрофессиональный.
4: Еще раз.
1: Непрофессиональный.
4: Нефункциональный?
2: Нет.
1: Практически.
2: Практически еще раз.
1: Непрофессиональный.
4: Непропорциональный?
2: Да! Обалдеть!
1: Это что за... Вау, я хочу с ней дальше играть.
2: 10 секунд еще.
1: Высококвалифицированный.
4: Высококвалифицированный?
2: Обалдеть!
1: У меня что-то выпало,
2: так,
1: по-моему,
2: ну
1: челюсть.
2: Давай еще одну.
1: И последнее слово.
4: Многофункциональный. Многофункциональный?
2: Аббат, стоп, все, да. Ты понимаешь?
1: Сколько?
2: Пять.
1: Пять?
2: Пять.
1: Кристина?
2: А-а-а.
1: Кристина? Берите теперь меня всегда в отпуск. Владимир, я не знаю,
2: Владимир,
1: как вы сейчас будете, но...
2: У нас с вами просто стоит задача невыполнимая, но мы это с вами сделаем.
1: Кристин, главное не мешай, потому что ты уже просто фаворит моего сердца.
2: Да.
4: Молчу.
2: Короче, Владимир, готовы?
5: Да, да.
2: Поехали. Так, конституционализм.
5: Еще раз, социализм я понял, а первый еще раз.
2: Конституционализм.
5: Классицизм?
2: Конституционализм.
5: А, конституционализм.
2: Есть, да. Перераспределительный.
5: Перераспределительный.
2: Да. Общеобразовательный.
5: Общеобразовательный.
2: Да. Электроэнцефалография.
5: Дальше.
2: Так. Удовлетворенность.
5: Раз.
2: Удовлетворенность.
5: Удовлетворенность.
2: Да, верно. Дисциплинированность.
5: Лицензионность.
2: Дисциплинированность.
5: Дисциплинарность у нас?
2: Дисциплинированность.
5: А, дисциплинированность.
2: Да.
1: У вас есть еще 5 секунд.
2: Противодействующий.
5: Противодействующий.
2: Противодействующий.
5: Противодействующий.
2: Да, верно.
1: Шесть.
2: Все, серьезно?
1: Реально, реально.
2: Обалдеть.
1: Ребят, а вы кто? Вы откуда?
2: Обалдеть.
1: Вы точно не знакомы?
4: Нет.
2: Владимир, слушайте, вы просто, я не знаю, и Кристина тоже, вы, ребята, просто
1: вы
2: сделали...
1: Вы просто... У вас размер ушей? Я хочу знать размеры ваших ушей. Так, ну, во-первых, оба два заслужили...
5: У меня к вам вопрос,
2: да?
5: А где Кристина живет? Я бы хотел бы ей подарить, потому что я живу в центре... Не докормили, как бы совершенно не подручно.
2: Вот видите...
1: Подожди секунду.
2: Давай. Оу! Да. Значит, Владимира мы поздравляем с тем, что он выиграл, а Кристину мы поздравляем с тем, что Владимир, который победитель, вот так вот
1: джентльменом
2: оказался,
4: да,
2: и дарит вам вот эти пригласительные два билета.
1: Обменяйтесь телефонами, я не знаю.
2: Кристина, мы вас поздравляем. Вы получаете эти два билета на программу «Лифтолог» Михаила Шаца 28 мая в Кармиэле. Оставайтесь на линии, продюсер расскажет, как забрать приз. Ну а всем, дорогие друзья, кто сейчас завидует нашему победителю и вообще Кристине и Владимиру, потому что у них такие уши, и они прям, я не знаю. Напоминаю, билеты прямо сейчас можно найти на сайте showman.co.il. Новая программа «Лифтолог» заставит вас не только хохотать в голос, но и немножко задуматься. Михаил Шац будет искренне говорить о себе и об обстоятельствах, в которых мы все сейчас находимся, так что порция качественного юмора вам обеспечена. Не пропустите в мае стендапы Михаила Шаца в Кармиэле и в Нетании. Напомню, чтобы спланировать свой идеальный вечер, нужно зайти на сайт showman.co.il и купить билеты, поверьте, дорогие друзья, оно того стоит, и количество мест с каждым часом тает. showman.co.il.
3: Четыре черненьких чуваньких чечонка, четыре черные, черненькие чечонки.
0: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.

0: Реклама.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL. На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиеле в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
7: Ну а мы продолжаем общение с управляющей сетью стоматологических клиник доктора Бангиева Михаил Ашкеназер. Миш, прежде чем я буду выполнять свою работу и, как ты просил, выбивать из тебя всякие интересные предложения...
8: Я просила.
7: Так вот, я хотела у тебя задать следующий вопрос. Вот вы в первом выходе этого часа говорили про зубные пасты для детей и для взрослых. Можно ли пользоваться взрослым и детям этой пастой?
8: Да.
7: Но сейчас тренд на отбеливающие пасты. Очень многие люди покупают на...
8: Отбеливающая паста — это поддержание после того, как врач тебе отбелил зубы. Конечно. Пасты не сделают ту работу, которую делает врач. В любом случае, отбеливание — это процесс, который первично делается в клинике, а дальше уже, естественно, все пасты, все домашние вот эти вот дела — это все уже как дополнение и делается, естественно, в общей процедуре.
7: Но смотри, люди как-то не думают, что если вот эти все рекламы, которые вот делают всякие интернет-магазины, что вот не нужно ходить никуда, отбеливать весь этот налет и зубной камень непосредственно, эти пасты справятся с этим, с этой задачей. Нет.
8: Не надо.
7: А все почему? Потому что я чищу у вас зубы каждые полгода.
8: Вот. Не надо. Это нужно следить. Профгигиена — это вообще очень, на самом деле, очень многие компании делают, и не компании, известные и неизвестные особенно, делают на этом...
7: Но они же портят зубы.
8: Они портят зубы, естественно, и они не достигают того эффекта, который тебе показывают на видео. Вот это вот намазал синим, и вдруг стало все белое.
7: Да.
8: Ну, на самом деле, это все гиммики, это все нереально, поэтому, да, нужно записываться к доктору. По поводу отбеливания нужно обязательно проконсультироваться, прежде чем ты начинаешь это делать, потому что... Ну, у нас же не всех идеальные зубы, правильно? Есть пломбы, есть что-то еще. Пломбы не отбеливаются никогда.
7: А вот чувствительность?
8: Чувствительность появляется больше. Но это невозможно заранее предугадать, к сожалению. Это только после можно понять, насколько подействует. Потому что, в принципе, это кислота, которая воздействует на зубы, она... может и испортить, на самом деле, эмаль и все, что под ней.
7: Существует миф, если вот часто ходить к стоматологу и чистить вот от налета и камней зубы, то чувствительность усиливается. Это же миф?
8: Это неправда. Это неправда. Камень, зубной камень, он рассадник для микробов и бактерий, которые неположительно влияют на наши десны и на наши зубы.
7: Я надеюсь, что вы уже сейчас набираете номер телефона звездочка 94-94-42 и получаете уже... Есть еще сертификаты первым позвонившим?
8: Да, еще осталось пару.

0: сертификатов, звоните, не задерживайтесь, звездочка 9442, вы получите сертификат, когда придете к нам на консультацию. Консультация, напомню, ни к чему вас не обязывает, вы приходите и проходите консультацию у наших врачей, которые более 20 лет опыта и подскажут вам и ответят на любой вопрос. Хочу напомнить, что диагностические снимки CT, панорамные снимки, все это делается у нас на месте абсолютно бесплатно, вы ничего не за это не платите. Да, они остаются у нас для внутреннего пользования, но это вам не нужно никуда идти. Значит, снимки бесплатно в данный момент, так как я нахожусь здесь с вами. 45% скидки на весь спектр услуг и 24% беспроцентных платежа. Это та акция, которую мы делаем вместе с Первым радио на этой неделе. Звоните, не откладывайте в дальний ящик. Это нужно сделать прямо сейчас.
1: Звездочка 9442. И давай напомним, где филиалы сейчас
0: филиалы уже находятся. Филиалы находятся наши в Беершеве. Пойдем с юга на север. Беершева, Ашкелон, Ашдод, Ришон-Лицион, Бат-Ям, Хулон и Йокнам Элит на севере. Вы можете записываться также туда, те, кто слушает нас ближе к северу.
1: Ну и, естественно, уже сейчас нужно набирать короткий номер. Он очень простой, звездочка 9442. И вы сможете в любом городе, все удобно для вас, прийти на бесплатную консультацию, узнать, в каком, что у вас с зубами, пройти эту консультацию, пообщаться с высококлассными докторами и, соответственно, получить высокое качество обслуживания и лечения ваших зубов. Звездочка 9442.
2: Реклама.

0: Ну, совсем немного остается времени для того, чтобы почитать ваши сообщения. Угу. И у нас их есть. Да, очень много. Пишет нам, значит, Оксана. Доброе утро. Беру всегда зубочистки.
1: Так.
0: Хорошего дня и отдыха пожелала на то ли себе, то ли кому-то.
1: Смотри, а Элла берет с собой весы для взвешивания багажа.
0: О, это, а вот это, кстати, очень полезная вещь, потому что никогда... Мне такое ощущение, что вот там, где вот взвешивают... Не будем называть это место, да? А там, где взвешивают наши чемоданы... А будем? Аэропорт. Там, где взвешивают наши чемоданы, там где-то они, вы знаете, как вы раньше на рынках подкручивали весы, вот и у меня такая же вот версия.
1: Это, кстати говоря, вот всегда, вроде я дома тоже обычно взвешиваю чемодан, но когда приезжаю, плюс там 1,5-2 килограмма, вот 100%. Ну какого вообще, я не знаю, что происходит. Маришка пишет: доброе утро, беру ватные палочки, не представляю себе без них день. Вот тебе, пожалуйста, тоже, вот люди не могут без этого обойтись. Так, что у нас еще?
0: Пишет нам Лина из Аждода: доброе утро, первое, девчонки, беру с собой наш кофе черный, турки, самый любимый вкус, реклама.
1: Так, смотри, вот Наталья написала, это та, которая в Европе с проблемой со стаканчиками, пишет: еще не в Европе, но в конце недели с Божьей помощью там буду. Чтобы не брать с собой всякие там штопоры и тройники, мы снимаем квартиру, а не гостиницу. Там есть все, кроме одноразовых стаканов, понимаешь?
0: Да ладно, никогда не думал, что такая будет большая проблема.
1: А вот смотри, подушка, думка, туалетная бумага и мокрые салфетки. Это у нас кто написал? Сейчас я посмотрю. А, это Вова пишет.
0: А вот Светлана пишет, что она иногда даже берет свои маленькие вот эти вот крючки, потому что некуда халатик и полотенце повесить. Еще такие ленточки, которые привязывают к гостиничному халатику, чтобы не перепутали. Представляешь?
1: Слушай, ну это на самом деле круто. Ребят, спасибо огромное. Лайфхаков нам накидали. Мы что-то взяли на вооружение.
0: Да очень много.
1: Да очень много на самом деле. Тут одной руки, пальцев одной руки, наверное, пересчитать не хватит. Спасибо вам огромное. Мы желаем вам хорошего дня, отличного настроения. Но прежде чем прогрев шоу закончит свою работу, напомним, что сразу после нас и после свежего выпуска новостей встречайте колесо обозрения. Павел Маргулян сегодня расскажет о том, что пишет сегодня израильская пресса. Ну и если хотите к звуку добавить картинку, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио. Там можно не только послушать, но и посмотреть прямые эфиры наших программ. Кроме того, у нас в YouTube все эти прямые эфиры остаются и бережно хранятся в архиве. Их можно пересматривать в любое время. Кроме того, если вы подписан на YouTube-канал Первого радио, можно оставлять комменты.
0: Вот. Да, с вами была Лена Семенова.
1: Кристина Кипис.
0: Прогрев шоу. И мы с вами прощаемся буквально до завтра. Поэтому не паникуйте. Всего лишь до завтра.
1: Пока.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: В DAX начинается обновление коллекций. Филиалы DAX в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиеле в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
8: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Два военнослужащих ранены на юге Ливана. Подробности через несколько секунд. Девять часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Армия обороны сообщает, что вчера на юге Ливана один солдат получил ранение средней степени тяжести, а другой легкие ранения в результате удара беспилотника по району, где действовали наши войска. Военные сообщают, что раненые солдаты были доставлены в больницу, а их семьи были уведомлены об этом. Сегодня, воскресенье, 24 мая, комиссия по назначению на высшие государственные должности под руководством судьи Богатца в отставке Груниса повторно обсудит назначение Романа Гофмана на должность директора Моссада. Последние дни члены комиссии ознакомились с письмом нынешнего главы Моссада Давида Барнея, который выступает против назначения, и также они получили показания от офицера, проводившего операцию с привлечением Ури Эль-Макайса. Позже члены комиссии, как ожидается, проведут окончательный анализ документов, обозначенных как совершенно секретные, которые были представлены в Верховный суд, но не были переданы комиссии. Богац обязал комиссию рассмотреть материалы, которые были проигнорированы ранее, и сообщить о результатах до 27 мая. Предполагается, что комиссия Груниса не изменит свою позицию и представит Верховному суду мотивированное заключение в поддержку назначения. В Хулоне в результате дорожно-транспортного происшествия на бульваре Иерушальми погиб 23-летний мотоциклист. В Умальфахме 20-летний водитель квадроцикла получил серьезные травмы во время поездки. Вечером в Вашингтоне в районе 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около одного из контрольно-пропускных пунктов Белого дома произошла стрельба. Предварительное расследование показало, что рядом с западным входом в комплекс Белого дома и зданием исполнительного офиса имени Эйзенхауэра мужчина подошел к посту охраны, достал из сумки оружие и открыл огонь по сотрудникам секретной службы. Ответным огнем нападавший был смертельно ранен, позже его смерть констатировали в больнице. Во время перестрелки был тяжело ранен случайный прохожий, никто из сотрудников секретной службы не пострадал. По данным Associated Press, подозреваемый идентифицирован как 21-летний Насер Бест из Мэриленда. Он уже был известен секретной службе из-за нескольких попыток нарушить режим безопасности Белого дома. В июне 25 года его задерживали после того, как он заблокировал въездную полосу у Белого дома и утверждал, что он Иисус Христос, когда его направили на психиатрическую экспертизу. Россия ударила по Киеву ракетами и дронами. Минувшей ночью жители разных районов украинской столицы сообщили о не менее чем 10 мощных взрывах. Обломки и дроны попали в жилые районы в Шевченковском, Соломянском, Оболонском, Дарницком, Днепропетровском и Печорском районах города. В пятиэтажке огонь охватил все 5 этажей одной из школ Шевченковского района. Обломки засыпали вход бомбоубежища. Люди оставались внутри. Один человек погиб, 21 ранен. Среди пострадавших 15-летний подросток, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Второй по значимости приз присужден фильму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Главная награда «Золотая пальмовая ветвь» досталась картине «Фьорд» Кристиана Муинджиу, румынскому режиссеру. Приз жюри, третью по значимости награду Каннского фестиваля, получила Валеска Гризебах за фильм «Приключения мечты». Бавария в 21 раз стала обладателем Кубка Германии. В финале команда из Мюнхена разгромила Штутгарт 3-0. Все голы в матче забил Ари Кейн. В этом сезоне в матчах за Баварию он забил 61 гол. Бавария завоевала кубок впервые с 2020 года. И о погоде. Сегодня температура немножко ниже среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Бейершеве 28. В понедельник, вторник, ну и до конца недели переменная облачность, температура без существенных изменений. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас, как всегда в это время, колесо обозрения на Первом радио, с которым нас познакомит Павел Михайлович Маргуля.
0: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ровно неделя до конца мая. Сегодня 24 число. Воскресенье Йом Ришон, начало новой недели. Следующее воскресенье уже будет 31 мая. И начнется календарное лето. Мы первое радио 89.1 FM, программа «Колесо обозрения», в котором знакомим вас с содержанием сегодняшней израильской прессы. Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, в студии. Вместе с нами газета «Исраэль Айом», «Идиот Ахронот» и «Аарец». Составляем информационную картину последних, хотел сказать, суток по привычке, но двух суток, уикенда. Я вам всегда в воскресенье, всегда, не всегда, но часто, не люблю слово «всегда» и «навсегда», напоминаю, что... даже сегодня исключение, и двух суток тоже неправильно, потому что последний раз газеты вышли своим читателям в четверг. То есть, ну, я, во-первых, всегда, опять, да что же у меня слово «всегда» сегодня выскакивает, часто отмечаю труд тех, кто готовит нам газеты, кто прикладывает усилия к написанию статей, редактированию статей, типографии, выпуску бумаги, развозке этих газет по местам, к подписчикам, к местам распространения и так далее. И вот я надеюсь, что у них на закончившейся неделе было немножко больше отдыха, потому что газеты, в отличие от обычных недель, когда газеты выходят в пятницу утром последний раз, а потом уже в воскресенье и двое суток как бы перерыв, на этот раз был перерыв трое суток, потому что был праздник Шавуот, пятница была выходным днем, и последний раз газеты пришли к нам, к читателям и слушателям содержания газет в четверг утром. То есть было трое суток, и поэтому сегодня газеты обозревают события за последние трое суток в конце прошлой недели. Вот. Тем не менее, сегодня они вышли в стандартном формате, хотя и обозревают за больший период времени разные события. Стандартный формат это означает «Демаркер», экономическая галерея «Культура», ежедневное приложение газете «Аарец» и приложение «Спорт» газете «Идет Ахронот», которая в последние недели стала выходить два раза в неделю. Раньше выходила только по воскресеньям. Сейчас воскресенье и в четверг подводит итоги конца закончившейся недели, а в четверг подводит итоги почти всей недели, которая прошла. Правда, у нас есть еще события в пятницу и в субботу, и футбольные матчи, но тем не менее. Значит, сегодня спортивная тема, это главное. И я должен сказать, что сегодня газета «Исраэль Айом» решила посоревноваться в креативности заголовков. С газеты «Идет Ахронот». Я часто вам говорил, ну, это мое мнение, что по креативности заголовков «Идет Ахронот» на первом месте. Они лучше всего придумывают какие-то игра слов у них и так далее. Интересные заголовки к своим материалам. Сегодня «Исраэль Айом» по поводу крупнейшего футбольного события и спортивного события в нашей стране, окончание чемпионата Израиля по футболу и определение того, что уже до последнего матча был определен чемпион. Мы вам рассказывали об этом на прошлой неделе. Вчера была поставлена окончательная точка, хотя и Бершева проиграла 5-2 Макаби Хайфа, но для Бершева это ничего не значило. Она на первом месте, и заголовок на эту тему газета «Исраэль Айом» обыгрывает название города, в котором Апоэль Бершева принадлежат, и количество чемпионств, которые в истории этой команды уже, они шестой раз стали чемпионами страны, и поэтому заголовок на эту тему в «Исраэль Айом» «Бершеш», не «Шева», а «Шеш». Шесть раз стали чемпионами. «Алюфим», чемпионы, тоже материал на первой заголовок на первой полосе газеты «Идет Ахронот», чемпионат страны 25-26 года, ну и приложение «Спорт», конечно же, с главным материалом на первой полосе. Алона Баркат, это владелец команды. Шуф Шолет, это вновь пришла к власти, так можно перевести этот заголовок. Это главный материал сегодня спортивных изданий. Чемпион страны сезона 25-26 года определился. Вот газета пишет последние матчи, которые были. Апоэль Бершева проиграла 5-2 Макаби Хайфа. Бейтар Иерусалимский сыграл 1-1 с Апоэль Тель-Авив. И Апоэль Петах-Тиква Макаби Тель-Авив 2-2. Вот, это сегодня, как я уже сказал, главное событие в спортивных приложениях. Вот, пока мы откладываем, я надеюсь, что мы еще вернемся к приложениям газеты «Аарец». Давайте посмотрим на главные заголовки. Они военные. У нас последний продолжительный период, наверное, сколько, я уже считаю, 7 октября 2023 года, уже 2,5, больше, чем 2,5 года, преобладающие заголовки на тему войны, на тему безопасности. И к войне с Хамасом прибавилась война с Хизбаллой, к войне с Хизбаллой прибавилась война с Ираном. И поэтому заголовки, конечно, на 90% на эту тему. Что пишут газеты? Давайте я сегодня начну с «Арец». Я обычно ей уделяю последние, обозреваем материалы этой газеты, но иногда делаю исключение, чтобы никого не обижать, так сказать. Посмотрим на газету «Арец». Главный заголовок сегодня... Ну, во-первых, во всех газетах материалы центральные по поводу договора с Ираном. Причем, как я наблюдал ситуацию договора с Ираном, она была такая. Допустим, в четверг вечером, я могу путаться, там вместо четверг среда, но синусоида вот этого настроения с договором с Ираном, она правильная, на мой взгляд. В четверг вечером нам говорят, что договор вот-вот будет подписан. В пятницу утром говорят, что нет никакого договора, и Трамп склоняется к тому, чтобы продолжить войну, но краткосрочную. В субботу говорят, договор вот-вот будет подписан. Сегодня материалы опять говорят о том, что, вот цитата Трампа, «Меткарвим ли Аскама», то есть приближаемся к договоренности с Ираном. И последние детали договора, который будет написан на бумаге, об этом есть заголовок, он, правда, не главный в газете «Арец» сегодня. Газета «Исраэль Айом» на эту тему, давайте я пройду сначала по главным заголовкам, потом пойдем по всем темам газеты «Арец» на первой полосе. «Исраэль Айом» без ядерной проблемы, без проблемы баллистических ракет, озабоченность в Израиле намечающимся договором с Ираном. Идет охранот. Меткарвим ли эскем? То есть все газеты говорят о том, что мы на грани подписания какого-то договора. Точнее, мы — это ошибка. Мы, в смысле, они, Соединенные Штаты, потому что газеты, опять же, в статьях, которые подробно описывают эту ситуацию, говорят, что Израиль был отодвинут вообще от этого процесса переговоров. У Трампа возникли какие-то напряженные отношения с Нетаньяху. Нетаньяху пытается убедить его в возобновлении войны. У Трампа много... против возобновления войны, и поэтому сегодня газеты чаще говорят о том, что Америка и Иран с помощью посредника приближаются к договору, и вот идет охранот на эту же тему. Приближаемся к договору, война в Иране должна закончиться без решения на тему ядерной программы Ирана. Вот на эту же тему обе эти газеты пишут, собственно говоря, все наши газеты пишут, что намечающийся договор, по тем данным, которые располагают наши СМИ, не будет включать в себя какие-то обязательства Ирана по ядерной программе. Хотя в некоторых статьях указывают, что Иран вроде бы согласился. Но это же опять та ситуация. Вроде бы согласился обогащенный уран куда-то отдать. В других статьях цитируется кто-то из иранского руководства, что мы никогда и ничего и никуда не отдадим, и это все наше, и так далее. То есть пока неясное общее направление описания событий с Ираном в наших газетах — это то, что мы приближаемся, мир приближается к договоренности между США и Ираном. Какие бы они будут, пока, наверное, гадать рано. Основные детали держатся в секрете. В прессу попадает только то, что выгодно сторонам, чтобы попало туда. Давайте подождем. Мы на самом деле приближаемся к подписанию договора или мы приближаемся к чему-то другому, скажем так. Но давайте вернемся к «Арец». Сегодня главный заголовок у нее вот такой. «Цааль не устанавливает в Ливане необходимые системы вооружений». Это, прежде всего, наверное, какие-то что-то типа радаров, наверное, каких-то установок, которые следят за ситуацией, управляют которым во многом девушки, солдатки наши. Так вот, газета пишет, что Цааль не устанавливает в Ливане вот такие системы для того, чтобы на форпостах нашей армии в Ливане не было женщин. Почему? Потому что там есть места, где воюет харидимный ультраортодоксальный батальон Хашмонаим, И они категорически возражают, чтобы рядом с ними где-то были девушки-солдатки и так далее. Из-за этого царь не устанавливает в местах, которые необходимы, как говорят военные, там необходимы вот эти какие-то установки слежения, какие-то радары, какие-то наблюдательные вышки и так далее, контролируют, которые сидят, сидя у компьютерах, наверное, девушки. Царь их не распространяет, не устанавливает там. И военные говорят, что это нам просто необходимо для продолжения военных действий. Газета отмечает, что царь отрицает эту информацию, но журналисты Аарец настаивают на том, что попавшая в их руки информация подтверждает то, что из-за того, что есть там подразделение ультраортодоксов, царь не устанавливает какие-то наблюдательные пункты, в которых наблюдательницами являются девушки. Вот, это главный заголовок сегодня в Аарец. Второй заголовок по размеру — это про приближающийся договор с Ираном. Третий заголовок по размеру — это Джеки Хури. Он пишет большой материал, предвыборный, скажем так, о положении в арабских партиях. Говорит о том, что все арабские партии, в общем-то, за то, чтобы объединиться в один список. Это и Хадаш, это четыре партии. Хадаш, Рам, Таль и Балат. С одной стороны, они внешне, да, за то, чтобы объединиться. Они, по их опросам, получается, что объединившись, они получат максимальное количество голосов. Но когда дело, то, что называется, доходит до дела, там внутри есть разногласия. Например, партия Балат, она говорит о том, что они должны продолжать борьбу с оккупацией палестинских территорий. Партия Рам, Мансур Аббас, говорит о том, чтобы у него была свобода действий после выборов, и он хочет стать участником любой коалиции, которая будет сформирована для того, чтобы добиваться чего-то для арабского населения. И вот эти расхождения пока не позволяют им официально объявить о том, что у нас получится Решима Мишутефет, как это было раньше, когда все арабские партии были в одном списке. Ну и вот сегодня на эту тему большой материал. Джеки Хури говорит, что избиратели в арабском секторе давят на партии для того, чтобы они объединились, но дорога к этому объединению полна разных камней преткновения, скажем так, разных помех. Вот об этом тоже материал. Следующий материал. Бен-Гвир заявил полицейским. Бен-Гвир был в центральном пункте дорожной полиции. Это на перекрестке Бейт-Даган. И он там выступил перед полицейскими, которые там служат и которые его сопровождали, и сказал, что он собирается в следующем правительстве опять занять пост министра национальной безопасности или чтобы там был назначен человек, которого он рекомендует на этот пост, видимо, из его партии. И он заявил о том, что я отличался тем, что я всегда защищал полицейских. Ну, вы знаете, что в любых ситуациях, что он имел в виду, в любых ситуациях, когда либо подозрение, что полицейский нарушил закон, там, открыл стрельбу или применял чрезмерное насилие, Бен-Гвир автоматически выступал в поддержку этого полицейского, не вдаваясь в подробности, что там было на самом деле. И он говорит, что и юридический советник правительства против меня ополчился из-за того, что я покрывал все время полицейских, предоставлял им спину, скажем так, поддерживал их и так далее. И этим я и отличался, и газета пишет, что это вызвало аплодисменты у тех полицейских, которые окружали Бен-Гвира во время этого визита. Ну и еще два заголовка больших статей. Одна из газеты «Гардиан», а вторая из агентства AP. Начало материалов на первой полосе газеты «Аарец» — это о том, что власти в Конго затрудняются остановить распространение эпидемии Эболы. Там от нее умерло уже 177 человек, и 750 зараженных обнаружено, и она распространяется быстрее, чем власти могут как бы локализовать распространение этого заболевания. И вторая статья, начало ее здесь на первой полосе, о том, что республиканцы в Сенате начинают оказывать сопротивление инициативам Трампа. Они начинают как бы демонстрировать свои мышцы, силы, и не, если раньше было, что они всегда соглашались с его инициативами, то сейчас позиция, положение несколько меняется, и они чаще говорят инициативам Трампа «нет». И здесь приводятся два примера. Например, Трамп хотел в Сенате, чтобы проголосовали за помощь фонду, который помогает тем, кто участвовали в набеги на Конгресс 6 января 2024 года. Ну, когда Трамп потерял, да, когда потерял власть 2020 года, значит, Трамп инициировал помощь этому фонду в размере 1,8 миллиарда долларов. Сенат не проголосовал за представление такой помощи. И второе, Сенат выразил недовольство еще одной инициативой Трампа, который хотел выделение миллиарда долларов на построение вот этого бального зала пристроек к Белому дому, который он затеял. Сенат тоже вроде бы ему отказывает, и это говорит об изменениях настроения в Сенате по отношению к Трампу. И газета пишет, что когда журналисты спросили у Трампа, вы случайно не считаете, что вы теряете власть над республиканцами в Сенате, он ответил, они «Беемет ле йоде». Ну, он не на иврите ответил, но в переводе на русский язык «я на самом деле не знаю», ответил Трамп, отвечая на этот вопрос. Вот такие главные материалы в газете «Арец». Мы делаем здесь остановку, и после рекламы посмотрим на материалы «Исраэль Айом» и «Идет Ахронон».
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: В DAX начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: На постоянную работу в Ришон-ле-Циона требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
9: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
11: Нападать на журналистов так же бессмысленно, как сражаться с женщинами. Если ты проигрываешь, ты выглядишь глупо. Если выигрываешь, глупо вдвойне. Александр Лебедь.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем. Колесо обозрения, часть вторая, 9 часов 24 минуты. Передо мной идет охранота Исраэля Йом. Ну, во-первых, в обеих газетах на первой полосе фотография старшего сержанта Ноама Амбургера, который погиб в Ливане. Еще один погибший от удара беспилотником Хизбаллы в районе границы с Ливаном. Ну, я всегда говорю, напоминаю вам, что эти две газеты всегда ставят на первой полосе фотографии тех, кто погиб, защищая нашу страну. Главные заголовки по поводу Ирана в обеих газетах, я вам уже говорил, они, смысл их в том, что журналисты считают, что США и Иран приближаются к подписанию какого-то договора, и в нем не будет упомянута самая главная проблема, ядерная проблема ядерных вооружений Ирана. Ну, это то, что мы знаем на сегодняшнее утро, то, что знают газеты. Идет охранот, размещает еще материал о том, как в округе Эшколь возрождается сельское хозяйство. Здесь некий Авирам Альмок из Мошава Огад стоит рядом с помидорками шерри, которые растут, вы знаете, ну, почти как на деревьях, на высоких кустах. Работа в полях, в коровниках, молочных фермах. В фермах это не только мекцо, пишет газета, значит, для многих представителей молодежи это, ну, как бы, это шлихут, так называемый, да, вот они считают, что необходимо помогать, и газета, кстати, указывает, что вот округ Эшколь на 12-й полосе, по-моему, она размещают статистические данные, да, о том, сколько в этом округе поставляется различных продуктов сельского хозяйства по всей стране. Ну, вот 30% огурцов во всей стране оттуда, 70% помидоров оттуда, 50% картошки оттуда, ну и зеленый горошек, по-моему, вот что-то типа него, 80% оттуда. То есть это вот такая большая сельскохозяйственная ферма нашей страны. И вот статья о том, что она возрождается, потому что она тоже подвергалась обстрелам во время войны с Хамасом и с Хизбаллой и так далее. А еще один материал уже на тему здоровья. Здесь анонсируется на первой полосе газеты «Идет Ахронот». Заголовок вот такой: «Лето приближается». И вместе с ним приближается мигрень. Здесь специалисты Мехкар провели исследование, которое говорит о том, что связь между загрязнением воздуха и жаркой погодой – это одна из причин того, что острые головные боли возникают чаще, чем раньше. Вот такой результат этого исследования, говорят о такой связи. Теперь, ну, про Бершеву тоже здесь есть на первой полосе, чемпионство Бершевы. Исраэль Айом, другие материалы. Так, но она пишет, здесь делает обзор поступков и высказываний наших депутатов. Народных избранников, как мы их называем. Ну, это по следам поведения Итамара Бен-Гвира, который приехал в порт Ашдода, где находились плененные, скажем так, участники флотилии. Бен-Гвир, ну, понятно, для чего он сделал. Он не зря взял с собой туда видеооператора и говорил, обращаясь наполовину тем, кто сидел на полу на коленях со связанными руками, а наполовину, глядя в камеру, говорил он на иврите. То есть понятно, что он обращался не к ним, он обращался к своим будущим избирателям, что это была предвыборная акция. Он говорил о том, чтобы вот они знали, кто здесь в доме хозяин и так далее. И многие рассмотрели в этом, как министр приехал унизить еще раз участников этой флотилии. Мы имеем право взять их в плен, мы имеем право их депортировать, мы имеем даже право их как-то наказать, но мы не имеем права их унижать. Тем более, что там были граждане многих стран Европы, что вызвало ответную реакцию, вызов наших послов на ковер во многих европейских странах. Франция уже приняла решение запретить Бен-Гвиру приезжать на ее территорию и призывает и другие страны пойти по этому пути. Но вот газета сегодня пишет, что не только Бен-Гвир отличился, она приводит тут на развороте 8-9 полосе и другие высказывания наших других народных избранников. Например, министр Амихай Элиягу на вопрос, Вероятно ли атомная бомбардировка сектора Газа? Он ответил, это одна из возможностей. Бецалель Смотрич после теракта возле деревни Хавара призвал Лимхок Хавара с лица земли, то есть стереть всю деревню с лица земли. Тали Ерихо называется, но имеется в виду Тали Готлиб, которая сказала, что прежде чем ввести войска в сектор Газа, надо туда послать ракету Ерихо. Ну, и ракета Ерихо, это считается наше оружие судного дня. То есть это атомные ядерные ракеты, которые якобы есть у Израиля. Ну, Бен-Гвир, еще Мэй Голан, с ней отдельный скандал в последние дни, мы о нем поговорим чуть позже. Она, заголовок скандала, что она, обращаясь к Кариву, Яриф Кариф, по-моему, из партии Демократы, он представитель реформистского крыла иудаизма, она сказала, что ты, ну, имеясь в виду ты, месседж был всем реформистам, вы, значит, жените собак в синагогах, вот вы чем занимаетесь. Это вызвало, значит, резкую реакцию нашего посла в Вашингтоне, потому что он имеет дело с реформистами, в Америке их очень много, он об этом написал, ну, мы дойдем до этого материала, ну, и вспоминается высказывание Яира Голана из партии Демократы, что... Значит, здоровое государство не убивает младенцев как свое хобби. Вот эти высказывания сегодня приводит газета «Исраэль Айом» в своем обзоре, что иногда язык наших народных избранников бежит впереди мыслей, судя по всему. Так, и еще один материал. Газета говорит о том, что в армии все больше не хватает сил для охраны поселений. Сейчас... При нынешнем правительстве строительство новых поселений, новых форпостов незаконных, которые называют ферма, законных, незаконных и так далее, все больше и больше. От армии требуется все больше и больше сил для того, чтобы охранять их, обеспечивать им безопасность. А армия говорит, у нас не хватает солдат. У нас не только тут, а и вообще не хватает солдат. Мы знаем, что и начальник генерального штаба уже об этом много раз говорил. Он говорил о том, что я поднимаю красный флаг. Однажды он даже сказал 10 красных флагов по отношению к правительству, что нам не хватает солдат, что надо призвать ортодоксов. Но ничего в этом плане не меняется. И вот газета пишет о том, что у армии сейчас будет не хватать солдат для охраны новых и новых поселений, которые создают. Вот такие главные материалы на первой полосе «Исраэль Айом». Возвращаюсь к «Едиот». Значит, вторая, третья полоса. Карикатура сегодня газеты такая. Израильская семья, отец, мать и ребенок с соской во рту. Значит, над ними такие гири бьются, вот качающиеся маятники. Один маятник отошел в сторону от них, на нем написано «Возвращение к войне», а второй маятник, который бьет отца по голове, ударился такой «Эскем», то есть договор. То есть в том смысле, что и то плохо для обычной израильской семьи. Нет выхода хорошего из этой ситуации. Вот об этом говорит эта карикатура. Дальше здесь колонки, как всегда, на второй и третьей полосе. Ну, несколько человек пишут о том, что Бен-Гвир нанес международный ущерб нашей стране в Европе. Он добавил к росту антисемитизма, который мы наблюдаем, он подлил еще масло в этот огонь или бензина в этот огонь. Пишет Шимон Шифер. Дальше Михаил Мильштейн пишет: снова предупреждение о цунами. Ну, имеется в виду цунами дипломатическое, которое против Израиля может начаться. И поджег его опять Итамар Бен-Гвир. Возможность этого цунами. Значит, Михаил Мильштейн в этом материале пишет, что Израиль пока еще находится в семействе народов мира, стран мира, но он все больше и больше, у него появляются черты государства, проблемного государства в этой семье народов мира. Ну и вот тоже вот Бен-Гвир добавил к этой проблемности. Лимор Левнат, бывшая активистка и министр от партии Ликуд, пишет о том, что Нетаньяху выпустил очередной ролик. Это, ну, у нас идет уже предвыборное какое-то действия, скажем так, в нашем обществе. Политики пытаются собраться, соорганизоваться, выпускать какие-то ролики, активнее выступают и так далее. От Ликуда вышел ролик, который Лимор Левнат называет, что мы видим, что Нетаньяху и Ликуд опять кампании разделения в народе, делегитимизации своих противников. То есть это называется кампейн Шлили. Да? Здесь кампейн Хиюви и кампейн Шлили, предвыборная кампания. Шлили — это значит, мы порочим своих противников, говорим об их недостатках, а иногда больше, чем недостатков, иногда, так сказать, придумываем что-то. А хиюви — это когда мы хвалим себя. Вот чем мы хороши, что мы там сделаем, чего мы добьемся и так далее. Лимор Левнат пишет, что Ликуд, судя по всему, делает акцент на вот это самое шлили, на делегитимизации своих противников, разделение в народе. И говорит, что в Ликуде, в сегодняшнем Ликуде ситуация такая. В тот момент, когда ты говоришь правду, ты становишься левым. Тебя сразу называют левым. Ну вот Лимор Левнат давно критикует и Ликуд, и его лидера уже. Так. Следующий материал. 4-5 полоса по событиям в Иране. Источники в переговорном процессе говорят, что решение по договору будет уже завтра. Вот такая информация. Регель по, Регель Шам. Одна нога здесь, одна нога там. Рон Бен Ишай, военный корреспондент Идиотохронот. Фотография Дональда Трампа. Это что он на перекрестке. Что делать? Или идти на договор, или идти на возобновление войны. Но в то же время газета пишет о том, что Нетаньяху в телефонном разговоре толкает Трампа к продолжению войны, но Трамп уже не так прислушивается к Нетаньяху, и вообще разговор был не очень простой между ними, и более того, все это приводит к той ситуации, что Израиль вообще отстранили от процесса договора или еще чего-либо. Мы стоим в стороне и смотрим, как там что все развивается. А новости, которые оттуда приходят, не могут не вызывать озабоченность в нашей стране. То есть та информация, которая есть сегодня о том, что ни ядерной программы Ирана, ни баллистических ракет в договоре упоминаться не будет. Будет упоминаться открытие Ормузского пролива в течение 30 дней и, возможно, снятие каких-то санкций с Ирана, что даст поток миллиардов в экономику Ирана, поможет укреплению режима и так далее. И вот этого больше всего опасаются. Более того, критики говорят о том, от чего достигли-то. Такая ситуация без снятия санкций была до начала войны. Это все, что достигли США, что откроют Ормузский пролив, он и был открыт до начала Второй Иранской войны. В общем, давайте, прежде чем мы будем слишком много внимания уделять критикам и тем, кто будет говорить, что договор хорош, посмотрим, когда он будет, когда мы будем знать условия этого договора. Но в израильской прессе общее направление отрицательное по поводу возможности договора между США и Ираном. Дальше здесь Бен-Дрор Ямини пишет, если Нетаньяху не может освободиться от запрета более активных действий против Хизбаллы в Ливане, значит, он не может ни в чем уже убедить Трампа. То есть его влияние на Трампа свелось уже к минимуму, и это стратегическое самое плохое состояние и положение нашей страны в ее истории. Три фронта, на котором наши руки связаны. Это Хамас, это Хизбалла, это Иран, пишет Бен-Дрор Ямини в своей заметке. Шавуот шель лехима, то есть Шавуот имеется в виду не только недели, но и праздник Шавуот, что фотография о том, что продолжаются боевые действия, продолжаются сирены в Кирьят-Шмоне, но фотография, значит, бомбардировок ВВС на юге Ливана, здесь вот какие-то дома, черный дым над ними взвивается и так далее. Вот такой север остался вне расписания заседаний правительства. Еще одна такая статья, которая говорит о том, что сегодня правительство должно было собраться для того, чтобы проголосовать за перевод миллиардов шекелей для восстановления северных поселений нашей страны. Но это должно было быть сегодня в Наарии, но оно отложено второй раз подряд, отложено это заседание там. Следующие материалы, идет охранот, 8-9 полоса, отголоски флотилии, которые до сих пор выливаются на страницы прессы. И, значит, здесь газета пишет вот о чем, что, по крайней мере, 15 человек из этой флотилии утверждают, что они подверглись каким-то сексуальным надругательствам, включая изнасилование. В Шабасе, то есть в управлении тюрем, отрицают эти обвинения. Значит, источник юридической системы Италии сказал, что это будет расследоваться этой системой. Значит, видео с Итамаром Бен-Гвиром лишь подтверждает эти обвинения, которые выдвигают участники флотилии. Во Франции уже сказали о запрете Бен-Гвира приезжать на ее территорию. Участники флотилии говорят, что вот то, что с нами сделали, это только подтверждение того, как в Израиле относился к палестинским заложникам. Вот так они их называют, палестинским заложникам. Здесь печатается фотография спины одного из участников флотилии. Она вся в каких-то синяках, каких-то ударах, то ли резиновые пули, то ли дубинки, то ли еще что-то. Вот он сфотографировался. И фотография, как участники флотилии прибыли в Париж, на них вот палестинская куфия на всех надета, они улыбаются, машут руками, приветственно показывают Вите, тем, кто их встречает. Так. А, ну здесь еще одна. Север Плоцкер в отношении Бен-Гвира пишет вот такую статью: «Пошли его домой немедленно». Это он обращается к Нетаньяху в отношении Бен-Гвира, о том, что он, Бен-Гвир, приносит международный вред нашей стране. Так, Маргишим Бамелькут, чувствуем западню. Это уже внутренняя политика. Ну, во-первых, статья о возможном объединении арабских партий здесь тоже есть, идет охрана. А вторая статья, больше по размеру, о том, что происходит в Ликуде. Значит, сайт Ynet, который тоже принадлежит концерну «Идет охрана», опубликовал материал, по которому, из которого следует, что главы муниципальных советов, ликудники, призывают к тому, чтобы Ликуд сформировал свой список, с которым он упадет на выборы, чтобы Нетаньяху управлял им, и чтобы ему предоставили по крайней мере 10 ширьюним, то есть мест, на которые он выберет людей, которые он считает нужным. Значит, другие участники Ликуда, которые понимают, что это отодвинет их на нереальные места, бунтуют. Они говорят, мы не дадим этому предложению пройти в Ликуде. И там вот из-за этого какое-то напряжение. Нетаньяху считает, и, наверное, он поддерживает, во всяком случае, он не высказывался на эту тему, но много материалов, что он считает, что так будет правильнее, чтобы он 10 человек ввел по своему наблюдению, а другие говорят, а как же демократия, а как же праймерис, о которой мы так гордимся и так далее, и что в результате многие активисты Ликуда останутся вне реальных мест на будущих выборах. Вот пишут о такой ловушке для них статья в газете «Идет охрана». Об сельском хозяйстве в округе Эшколь следующий материал. О большой смертности. 8 погибших за 4 дня. Это аварии. Здесь с фотографиями разбитых машин. То, что было в конце прошлой недели. Про мигрень и загрязнение воздуха и сильную жару. Ну и последний материал, давайте посмотрим на международной полосе. В Китае трагедия, взрыв газа в шахте, по крайней мере 90 погибших, но вообще написано 247 человек там попали в эту западню. Некоторые из них, неизвестна их судьба, то есть там жертв может быть им больше гораздо. Вот такая трагедия с большим количеством жертв. Газета отмечает, что Стивен Кольбер, ведущий Light Night Show, одного из них, он там 30 лет этот вел, газета пишет, что под давлением Трампа он заканчивает свою карьеру. Он выпустил свою последнюю программу, она такая была, он комедийный, в общем-то, с элементами комедии. Значит, написано, что под давлением Трампа эта программа снимается с эфира компании CBS, и Трамп выпустил какой-то радостный комментарий по этому поводу. И последнее здесь на международной полосе. Яир Навод пишет о том, что договор Украины-Россия застрял, никуда не двигается, но на шетах, на территории, на поле военных действий момент перешел к Зеленскому, пишет он. Украина все больше и больше расширяет использование беспилотников, которые атакуют российские войска, и не только войска, они атакуют и дороги, по которым поставляется вооружение армии, в том числе и на полуостров Крым, Путин озабочен, вот так пишет Ярновод, этим состоянием на сегодняшний день. У нас перерыв, реклама, потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот». Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу.

0: обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Реклама.
6: Телевидение сделало диктатуру невозможной, но демократию невыносимой. Шимон Перес.
7: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем, господа. Третья часть нашего обзора. Ну, все газеты пишут о пока непонятной ситуации, трагической, когда двое жителей Ришон-ле-Циона, муж и жена, Руслан и Ольга Приходько, ему 46, ей 44, значит, были обнаружены застреленными в автомобиле около поселка Мишмар-Айлон в округе Гезер. Ситуация пока не ясная. Руслан работал охранником, у него был пистолет, но пистолет его остался в сейфе дома. Ну, а были застрелены они, судя по всему, из пистолета. Пистолет не найден. Сначала была Шабак подключился к расследованию, но потом он убедился, что это не на националистической почве. То есть это или семейное что-то, или уголовное, может быть. Но, тем не менее, вот такая трагедия. В одном месте я видел, что у них остался 14-летний сын. Идет охрана, пишет, 17-летний сын. Соседи рассказывают, что они не видели, чтобы у них были какие-то психологические проблемы, ссоры в семье и так далее. Но есть подозрение на сегодняшний день, первое, то, что это убийство и самоубийство. Вот, ну, полиция будет расследовать эту ситуацию. Так, возвращаемся к Арец. Ну, здесь Гади Перл пишет вот такую, здесь на последней полосе всегда заметки не журналистов газеты, а каких-то публицистов или еще людей, общественных деятелей. Значит, у него заголовок вот по поводу обвинений, которые напечатал Нью-Йорк Таймс, вы знаете, в отношении Израиля, что тут в Израиле чуть ли не тренируют собак для изнасилования палестинских заключенных, и вообще они подвергаются сексуальным домогательствам. И сейчас вот еще добавили к этому участники флотилии, которые говорят, что они подверглись сексуальным домогательствам и чуть ли не изнасилованием. Автор этой статьи говорит, ну окей, нас обвиняют. А мы расследовали эти показания, потому что просто отрицание службы управления тюрем недостаточно. Потому что в других странах начнут это расследовать, и если придут к каким-то выводам, нам нечем будет возразить. Потому что для того, чтобы что-то возразить, мы должны провести свои расследования, доказать то, что было и то, что не было, и тогда уже противостоять вот этим обвинениям. Просто отрицание, да идите вы к черту, ничего такого быть не могло, не помогут нам, и поэтому надо, конечно, тоже проводить расследование. Дальше, что еще? Вот такой материал. Здесь фотография Бецалеля Смотрича, который держит карту каких-то поселений, видимо, показывая, что там по его инициативе начинает строиться или создаваться, но заголовок на сопровождающий эту фотографию, статью к ней совсем другого направления. 11 стран заявили, что кабланы, которые будут участвовать в конкурсе на строительство на территории И-1, И-1, рискуют тем, что они будут нарушать международные законы и попадут под международные санкции. Вот такой материал.

0: Так, что еще? Ну, Эбола умерло 177 человек в Конго, 750 зараженных, и власти затрудняются, значит, установить контроль над распространением эпидемии. Куба обнимает Рауля Кастро, которому 94 года. Против него выдвинуты, это статья из «Нью-Йорк Таймс», выдвинуты обвинительные заключения в Соединенных Штатах, потому что он подозревается в том, что дал указание боевым самолетам Кубы сбить два самолета гражданских, на которых были кубинские мигранты. Они летели, видимо, в Флориду или еще куда-то в США. Были сбиты, там, люди там погибли. Но это обвинительное заключение лишь объединяет людей Кубы вокруг Рауля Кастро. Рауля Кастро, который был министром обороны при Фиделе Кастро. Но сейчас ему уже 94 года. Так, дальше. На этой неделе будет еще решаться, видимо, судьба комиссии по поводу назначения Романа Гофмана. Значит, комиссии, вы знаете... Те, кто следят за нашими программами, что суд предложил комиссии рассмотреть и выслушать еще ключевых свидетелей, которых они не выслушали, давая заключение о том, что Роман Гофман может быть назначен на пост главы Моссада. На этой неделе будет выслушан офицер ЦУР, его фамилия, да, который расскажет о своих беседах с Романом Гофманом. Расскажет о том, что Роман Гофман знал, что вот, значит, офицеры 201-й дивизии, которой он командовал, завербовали несовершеннолетнего гражданина, 17-летнего Аль-Макаеса, чтобы он участвовал в такой разведывательной войне против Ирана. И сам Аль-Макаес расскажет о том, что он знает по этому делу. Но газета говорит, что, судя по всему, это не изменит решение комиссии, потому что там из 4 человек в этой комиссии трое фактически или ставленники, или люди, которые поддерживают Нетаньяху. Поэтому надеяться на то, что комиссия изменит свое мнение, особо не приходится, пишет газета. Польша и Франция запретили Бен-Гвиру въезжать на их территорию. По меньшей мере 15 членов флотилии сообщили о том, что они подверглись сексуальным каким-то атакам во время своего ареста. «Нью-Йорк Таймс» защищает свой материал, в котором она обвиняла Израиль в отношении сексуальных надругательствах над палестинскими заключенными. Ну, тут, значит, была статья одна, которая говорила о том, что данные «Нью-Йорк Таймс» основываются на прохамасовских показаниях прохамасовских людей, которые поддерживали Хамас, которые один из них поддерживал 7 октября то, что случилось. И вот на основании их показаний «Нью-Йорк Таймс» опубликовал эту статью и до сих пор говорит, что мы вот стоим за этим материалом, который мы опубликовали. Вот такая информация. Трамп заявил, что мы близки к договору с Ираном. И к окончанию войны. Это еще один материал в газете «Исраэль Айом», «Аарец». А вот «Исраэль Айом» это я беру уже в руки. Давайте посмотрим. Начинаю с конца. С конца здесь спорт, спорт, спорт. Досуг, досуг. Кроссворды, судоку. Празднество Апоэль Беэр-Шева, чемпионство. Что еще? Так. Ну, ожидают в экономической области ожидают решения председателя нашего Госбанка, что будет с ребитом. Тут вообще выражают надежду, что он снизит его не на 0,25%, как он это делал до этого 2 раза, а на 0,5%. Но это все зависит от состояния войны с Ираном. Если война начнется, то вряд ли будет ребит снижаться. А если война не начнется, будет подписан договор, тогда есть надежда на то, что ребит снизится. Что еще в этой газете? О дорожных катастрофах, в которых погибли люди, пишут об этой вот паре, обнаруженной застреленной в автомобиле, пишут. значит, буря в партии «Демократим». Значит, там тоже ожидают или опасаются того, что слишком большую власть получит Яир Галан по распределению списка этой партии. Это никому не нравится, не настаивают на каких-то выборах. Но в партии говорят, что говорится об исключительных случаях, в которых Яиру Галану будут предоставлены какие-то большие права, чем сейчас. Так, про высказывания наших депутатов мы уже говорили. Ну, здесь еще статья о том, что Хамас специально фальсифицировал состояние голода в секторе Газа для того, чтобы обрушить на Израиль больше мировой критики. Так, дальше. Ну, про Иран мы уже все сказали. Давайте посмотрим. Газета «The Marker» экономическая пишет: двойное влияние искусственного интеллекта, AI. Что имеется в виду? Значит, в компаниях, которые все больше и больше используют AI, идут массовые увольнения. По-моему, Meta, которая Facebook, уволила на днях очень большое количество людей, не только она. А с другой стороны, эти компании выходят на биржи, и там будут говориться о триллионах долларов. И сейчас в результате вот этого развития AI у нас появятся новые лидеры в области высоких технологий. Если до сегодня это был Google, это был Facebook, это был Amazon, это был кто-то еще, не помню, то сейчас это SpaceX Илона Маска из-за его космических программ, OpenAI Сэма Альтмана и Anthropic в 2021 году создана. Значит, там крутятся миллиарды, а на биржу и общая стоимость их может доходить и даже приближаться к триллиону. Вот, то есть новые лидеры появятся. Ну, дальше статья о том, что Шломо Кари и глава комиссии, который обсуждает реформу, закон о СМИ, ускоряет Галит Дистел Отбрайен, ускоряет свои обсуждения. Ну и многие представители СМИ говорят, что если этот закон будет принят, это ударит по независимости наших СМИ, в том числе и по Таагиду Шидур, то правительство будет управлять его бюджетом и сможет влиять на его политику. Что еще? Ну и о том, что происходит в Ликуде, озабоченность некоторых членов Ликуда, что они выпадут из реального места на встречу выборов. И вот такой материал. Значит, курятина. Значит, те, кто производит курятину, возражают, чтобы ее привозили к нам. Естественно, это помехи. Они говорят, что она не соответствует. А на самом деле главный ветеринар страны говорит, что это израильская курятина, не соответствует мировым нормам. И ее не хотят привозить многие страны к себе. И еще один аспект про курятину в нашем году. С 2021 года она подорожала на 35%. Это больше, чем рыба и мясо. Подорожали куры. Вот такая статья в газете «The Marker». Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Нам всем хорошей недели. Шавуатов. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
8: только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: «Центркар Азур».
8: Терех Ашива 9.
2: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
10: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: На севере Израиля разбился легкомоторный самолет. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром на севере Израиля на открытой местности недалеко от отеля Дашима упал легкомоторный самолет. Два человека получили тяжелые травмы. В критическом состоянии они были направлены в больницу АЭМЭК в Афуле. Информация уточняется. Как уже сообщалось ранее, вчера в результате взрыва беспилотника на юге Ливана двое израильских военнослужащих получили ранения средней и легкой степени тяжести. Они были эвакуированы и доставлены в больницу на территории Израиля. Их семьи уведомлены о случившемся. Армия обороны Израиля сообщила, что сегодня военно-воздушные силы страны проведут плановые учения в северной прибрежной зоне. В ходе тренировочных мероприятий в указанном районе будет задействовано использование беспилотных летательных аппаратов. Маневры направлены на отработку взаимодействия и повышение оперативной готовности подразделений. Военные подчеркнули, что учения носят плановый характер и не связаны с реальной угрозой. Жителям района сообщили, что поводов для беспокойства нет. В случае возникновения реальной угрозы населения будет оперативно оповещено через официальные каналы. В армии обороны Израиля отметили, что подобные тренировки проводятся регулярно и являются частью стандартной подготовки сил безопасности, направленной на поддержание боеготовности и совершенствование координации между подразделениями. В Рахате полиция продолжает масштабную операцию в рамках специального штаба по усилению безопасности и контролю на юге страны. В ходе ночных действий силы МАГАФ и полиции Южного округа задержаны 7 подозреваемых. Всего за неделю проверено или задержано 31 человек, выявлены 7 нелегально находившихся в стране лиц, выписано 180 штрафов за нарушение ПДД. В ходе обысков изъяты две винтовки М-16, пистолет ГЛОК, магазины и боеприпасы, охотничье оружие, а также ленты боеприпасов. Обнаружены наркотики. Изъяты наличные и чеки на десятки тысяч шекелей и 40 тысяч долларов США. Все подозреваемые доставлены в полицию для допроса. Руководство Национальной гвардии Южного округа провело оперативное совещание и распорядилось продолжать жесткие действия против преступности и нарушений порядка. По данным информационного портала «Вести», министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар прокомментировал переговоры между США и Ираном в публикации в сети X, написав, что достижения переговоров открывают дверь к оптимизму, что положительный и устойчивый результат находится в пределах досягаемости. Дар похвалил президента США Дональда Трампа за то, что он приблизил нас на шаг к региональному миру. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 25, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет и на Голландских высотах 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».
0: Время мечтать.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем! Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально, конечно же, буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. И надеюсь, это утро будет легким, равно как и надеюсь на то, что такое же будет и сама неделя, которую, надеюсь, вы проведете вместе с Первым. Легкого, легкого утра, да. И традиционное, салют.

0: Реклама.
1: Мы все привыкли списывать на усталость или возраст то, что вставать с кровати или спуститься по ступенькам, проработать весь день за компьютером или выйти из машины обязательно сопровождается болью. Боль становится неотъемлемой частью нашей жизни, но в это время мы наносим себе непоправимый вред. Что же делать? Сегодня у нас в студии Анна Варшавская, специалист по передовым домашним технологиям. Анна, доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро, хорошей недели. Чтобы ничего ни у кого не болело.
1: Да, давайте честно, мы ведь все так делаем. Чуть прихватило, выпили таблетку, отпустило, побежали дальше. Если не отпустило, ждем, пока совсем прижмет, чтобы пойти к врачу. Почему этот наш привычный сценарий, в котором мы годами живем, вы считаете в корне неправильным или даже опасным?
2: Ну, во-первых, и в первую очередь таблетки, которые мы принимаем, помощи нам не дают, а наоборот наносят вред другим системам, организм это очень не любит. Вообще, вот меня часто спрашивают, неужели действительно можно обрести покой, избавиться от боли, скованности в коленях, шее, пояснице прямо у себя дома сегодня? И я отвечаю точно и на все 100% да. У меня к нашим слушателям простой вопрос. Сколько часов вы вообще каждый день вот проводите в дороге или в одной позе, без движения? Почувствуйте свое тело вот прямо сейчас. Из-за этой вынужденной позы у вас, скорее всего, каменная затекшая шея, которую больно повернуть, ноет поясница, а нога на педали уже, ну, действительно буквально молит о помощи. Одна затормозить-то нельзя. Мы же опаздываем или мы ведем передачу 2-3 часа, не вставая с кресла. К концу дня, приехав домой, привычно глотаем обезболивающее, авось пронесет, завтра новый день. Но согласитесь, вы же не едете сейчас на машине, купленной 30 лет назад. Почему в таком важном вопросе, как наше здоровье, вы продолжаете пользоваться решениями, технологиями прошлого века, как мы говорили, скажем, про лекарства, которые не дают результата и при этом опасны? Раз в 10-15 лет в мире происходит глобальный технологический прорыв. И пытаться справиться с тяжелой болью старыми неэффективными методами – это вместо самолета выбрать велосипед. Сегодня я хочу познакомить вас с технологией уровня реактивного самолета. Это аппарат InnoCare. Это наша израильская разработка. Более того, InnoCare имеет строжайшие разрешительные документы. Не только Минздрава Израиля, но и американские FDA. Значит, его реальная эффективность, абсолютная безопасность официально доказаны. Он защищен мировым патентом. Аналогов ему просто нет. С болью бесполезно вообще играть в прятки. С ней нужно бороться и устранять именно ее первопричину, а не прятать голову в песок с таблеткой или уколом. И промедление здесь очень опасно. Те, кто живет с фибромиалгией, артритом, радикулитом, пяточной шпорой, межпозвоночными грыжами, прекрасно знакомы вот с этим чувством, знаете, как бессилие. Когда боль пронизывает каждую клетку, мы оказываемся в ловушке. Боль вызывает стресс, мы в панике, паника вызывает еще большую боль. Как работает InnoCare? Он буквально прерывает болевую цепочку. РФ – это технология, по которой работает прибор, воздействует на нервное окончание, в зоне поражения просто заглушает сигналы боли, идущие в мозг. В то же время свежий приток крови доставляет кислород поврежденным тканям, запускается процесс самовосстановления. Это, собственно, то, что нужно нашему организму. Но в отличие от старых технологий, InnoCare одновременно восстанавливает кровообращение, снимает мышечный спазм, убирает скованность, и вы чувствуете это уже через несколько минут в начале первой же процедуры. И это очень важно и дает шикарную мотивацию продолжить. Поэтому, вот, например, старые технологии могли обработать маленький кусочек площади, а если нам нужно обработать поясницу, шею, с другими приборами это практически невозможно. InnoCare это делает за 10 минут, и вы чувствуете облегчение с первой минуты. Абсолютно не обязательно дожидаться адского обострения. InnoCare настолько безопасен, что он идеально подходит и для профилактики. Провели день за рулем, пришли домой, сделали короткий 15-минутный перерыв, и вы опять бодрый человек, и можно ждать следующего дня.
1: Ну, в общем, конечно, можно невозможно сказать, все рассказать. Да, вот невозможно за 4 будет минуты. Рассказать. Это очень мало времени у нас, на то, чтобы...
2: Поэтому
1: есть же консультация.
2: Звездочка, вот, звездочка 6233, звоните прямо сейчас. Звездочка 6233. Расскажите, какая проблема именно у вас? С чем вы живете, от чего вы именно страдаете? У вас есть возможность, так как у нас сегодня первая передача на Первом канале, звездочка 6233, вы получаете огромную скидку на прибор, если заказываете на эксклюзивных условиях, более 1000 шекелей. И обязательно спросите у наших консультантов про особые условия испытательный срок. Собственно, вы ничем не рискуете. Звездочка 6233. Хватит крутить педали на велосипеде. Давайте пересаживаться на реактивный самолет. Забронируйте свой Инукер, звездочка 6233, потому что сейчас тяжело им набирать, чтобы они запомнили. Можно забыть про боль, нужно только захотеть. Доброго вам пути, будьте здоровы. Звездочка 6233, мы ждем ваших звонков.
1: Анна, спасибо большое. Все, отпускаю вас. Да, звездочка 6233, Инукер. Находите возможности для самих себя.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет.

0: Идет легкий фуршет.
1: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
2: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Реклама.

Время танцевать. Весна. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: «Центркар Азур».
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Цааль заявил об уничтожении складов оружия Хамаса в Газе. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль сообщил, что за последние дни уничтожил несколько складов оружия террористической организации «Хамас» в центральной части сектора Газа. По данным армейской пресс-службы, были атакованы и уничтожены три склада, где находились противотанковые ракеты, стрелковое оружие, гранатометы, РПГ, бронежилеты и другое военное снаряжение. 20 мая был уничтожен еще один склад «Хамаса» со взрывными устройствами, гранатометами РПГ, ручными гранатами и магазинами с боеприпасами. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии боеприпасов на объектах. Цааль сообщил, что бойцы 810-й горной бригады совместно с инженерным спецназом Яалом обнаружили и уничтожили подземный объект Хизбаллы в районе Ордов на юге Ливана. Был найден подземный ход протяженностью около 100 метров, в котором находились 4 помещения для пребывания боевиков. Связанное с корпусом стражи Исламской революции, агентство ТАСНИМ публикует информацию о черновом варианте соглашения о намерениях, обсуждаемого Ираном и США. Агентство подчеркивает, что на данном этапе Иран не согласился ни на какие ограничения ядерной программы. Заключение соглашения будет означать немедленное прекращение всех военных действий, в том числе в Ливане. Это касается и действий Израиля, утверждается в публикации. Меморандум устанавливает период в 30 дней для достижения договоренности по Армузскому проливу и в 60 дней для урегулирования вопроса об иранских ядерных разработках. Согласно публикации, на этот период режим санкций будет отменен, что позволит Ирану беспрепятственно экспортировать энергоносители. Согласно ТАСНИМ, Иран настаивает на по меньшей мере частичном освобождении средств, замороженных в западных банках. Отмечается, что США стремятся увязать это с вопросом о прекращении ядерных разработок. Агентство ФАРС, также связанное с КСИР, утверждает, что черновик содержит двусторонние обязательства о ненападении. США и их союзники обязуются не атаковать Иран и его союзников, а Иран и иранские союзники обязуются не наносить ударов по США и их союзникам. В городе Анхелес на севере Филиппин произошло обрушение строящегося 9-этажного здания. Под завалами могло оказаться более 40 строителей. Ведутся поисково-спасательные работы. В них участвуют 100 представителей различных ведомств. Местные власти сообщают о спасении 26 человек, многие из которых выбрались самостоятельно. По словам бригадного генерала полиции Джесса Мендеса, на данный момент нет информации о погибших. Обрушению предшествовала бурная погода, проливной дождь и мощный порывистый ветер, порвавший линии электропередач. Это осложняет проведение операции. Вчера на 84-м году жизни после продолжительной болезни умер известный советский футболист Сергей Рожков, о чем сообщает официальный сайт московского «Спартака». В составе московской команды он являлся чемпионом СССР 1969 года, двукратным обладателем Кубка СССР. В качестве полузащитника и нападающего он выступал также за «Кайрат Алма-Ата» и «Спартак Рязань». В 1964 году Сергей Рожков сыграл один матч за сборную СССР. Товарищеская игра против сборной Алжира. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет и на голландских высотах 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама. Максон и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максон и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максон и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
0: Только в Максон и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
0: Реклама.

0: Мосты разведутся, как люди, случайно увидев другую реку. И волосы волнами от ветра, берега уйдут под воду. Мы — узел, праздник салютом раскрасит небо. Люблю твой мусор и табачную пену. Я смогу вдыхать твой пластик, но простить не смогу измены. Мы так решили, чтобы было больнее, чтобы каждый, кто струсил, остался в устье. Мы уходим в открытое море завтра, нам сказали, что там нас отпустят. Прощайте, любимые мама и папа, нам нужно меняться однажды. Мы хотим обнять каждого лично, мы пришли попрощаться.
1: Настанет вечное утро, когда нас тоже забудут. Река течет слишком круто и прозрачно, прозрачно мутно. Почему кто-то хочет остаться? Хочу так просто расстаться.

Все-таки люблю любя, смывая все на пути и после. Все прозрачно и мутно, белыми пледами тело укуто. Я все выдумал, что хотела ты. В огромном море так много места. Мы изменимся, оставив прошлое здесь. Меняться полезно, чтобы понять, кто ты.

Время любить. Время мечтать. Весна. Время Романовой.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Вопросы бывают простые.
0: Я давно хотел вас спросить, как художника.
4: Серьезные.
0: Почем опиум для народа?
4: Бестактные.
0: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
4: Большие.
0: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
4: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
5: с Марком Кричевским.
0: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
4: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
0: Операцию я беру на себя.
2: Реклама.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Реклама.

11:54 на часах в студии первого. Расстаюсь с вами, расстаюсь с этим часом на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться здесь, вновь поприветствовать вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романова на первом. Да, это будет уже через какое-то количество часов, но меж тем. Я дождусь и надеюсь, дождетесь и вы. Между тем, музыкально не прощаюсь с вами, как музыкальный редактор иду заниматься плейлистами своих коллег для того, чтобы продолжать звучать на первом. Радовать вас. Легкой недели всем нам. И традиционное в завершении эфира посылаю свое любимое салют.

0: Время Романова.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Это немыслимо. Почти.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: Элли Швидлер.
2: Марк Кричевский.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко, но метко. Да.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
0: Реклама.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
4: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В США покончил с собой бывший боец ЦАЛЯ. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Бывший военнослужащий ЦАЛЯ Алекс Миллер, служивший бойцом в бригаде КФИР, покончил с собой в Майами в возрасте 23 лет. Об этом сообщает сайт КИПА. Алекс был единственным сыном у отца. В 22 году он получил травмы средней степени тяжести в результате автомобильного теракта в районе Наби-Муса и перекрестка Аль-Мок, когда вместе со служивцами ожидал входа на военную базу. В июне прошлого года он пережил гибель близкого друга по подразделению Ноама Шемиша, павшего в боях в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. «Я не могу это осознать. Я вложил всю жизнь в его воспитание. Мы много говорили о теракте, но, видимо, теракт и гибель Ноама сломали его. Даже если он этого не признавал, он очень страдал», прокомментировал смерть сына его отец Дани Миллер, проживающий в Кацрине. Местный совет Кацрина опубликовал соболезнования семье Миллера. В заявлении отмечается, что, несмотря на статус единственного сына, Алекс настоял на службе в боевой части из настоящей любви к стране, а после ранения проявил силу духа, восстановился и стремился вернуться к сослуживцам. По данным информационного агентства Reuters, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал переговоры с Ираном и заявил, что наблюдается определенный прогресс в вопросе Ормузского пролива. По словам Рубио, есть вероятность того, что в ближайшие часы мы услышим хорошие новости относительно Ормузского пролива. Одновременно он подчеркнул, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Консультационная комиссия по назначению высокопоставленных чиновников проведет дополнительное заседание по вопросу о кандидатуре генерал-майора Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки. Заседание состоится сегодня по распоряжению Богатца. Ожидается, что комиссия представит свое заключение до середины недели. Как пишет издание «Арец», комиссия, помимо прочего, заслушает свидетельские показания майора Цура, офицера, проходившего службу в дивизии, которой командовал Роман Гофман. По сообщению газеты, Цур контактировал с Ури Эль-Макаесом, молодым человеком, поставлявшим дивизии разведывательную информацию, а позднее задержанным. Цур утверждает, что лично известил Гофмана о задержании Эль-Макаеса. Комиссия также изучит документы, представленные в БАГАЦ в ходе рассмотрения апелляции против назначения Гофмана. После завершения работы комиссии ее результаты будут переданы в БАГАЦ, которому предстоит принять решение по апелляции. Каденция нынешнего главы Моссада Давида Барнея завершится 2 июня, и ожидается, что до тех пор комиссия примет решение. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного российского удара пострадало по меньшей мере 83 человека, есть погибшие. Было задействовано 90 ракет, в том числе 36 баллистических и 600 дронов. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что здание ведомства получило повреждения в результате обстрела. Повреждения получил Национальный музей Чернобыль. Полностью выгорели Лукьяновский рынок и торговый центр «Квадрат». На Майдане независимости пострадало главное отделение почты. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Ашкелоне и Ашдоде 25, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет и на Голландских высотах 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом ПМ.

0: Gibson Brothers. Открыли сегодняшний выпуск программы PM. Better Do It Salsa. Так называется их песня. Приветствую всех наших радиослушателей на первом радио 89.1 FM. Добрый день, дамы и господа. Поздравляю всех с началом новой недели. Последняя полная неделя мая 2026 года. Первый выпуск программы PM. Сегодня напомню, что после PM, как всегда, по воскресеньям с 14 до 15 программа «Без выгоды». Программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Я ее буду вести, потому что у нас Влад Зерницкий отсутствует. Мы о ней еще поговорим. А пока, как обычно, напоминаю, что вас ждет в течение программы PM. Во втором часе с загадком. Наше с вами общение будет длиться ближайшие почти полтора часа, я надеюсь. Надеюсь, что у вас есть что сказать, написать и чем поделиться. Все-таки три дня прошло. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Что-то произошло в вашей жизни, появились какие-то новые мысли, чувства, эмоции. И я вам предлагаю о них и написать, ими и поделиться с нами, как обычно, или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправив ваше сообщение на номер 054-20-70-800. Темы никакой конкретной нет. Тему выбираете вы. О чем написать, решаете вы. Главное, чтобы было желание и возможность с нами чем-то поделиться. 054-20-70-800. Наш номер в WhatsApp. Правило, напоминаю, не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу. Подписывайтесь в текстовом или представляйтесь в голосовом сообщении. WhatsApp позволяет вам голосовое сообщение прислать. Ну и не комментируйте, не наезжайте, не иронизируйте, не подшучивайте над текстами других наших радиослушателей. Все мы вместе, каждый из нас по отдельности, имеет право на свое мнение. Таков закон и в нашем обществе, и внутри программы PM тоже. Мы с вами внутри PM до 14, вообще до 15. Поехали!
1: От чего не имется и хочется слиться в лето. Покажи мне то место, что даст все.

Базилия поприветствовал океан. Сейчас давайте мы тоже поприветствуем и поздравим с днем рождения. Сегодня 85 лет исполняется Бобу Дилану, он же Роберт Циммерман. Ну, великий, легендарный. По-моему, единственный человек, который писал в мире рок-музыки и получил за свои тексты Нобелевскую премию по литературе. Другого такого примера среди музыкантов я не помню. Бобу сегодня 85. Самая, наверное, перепеваемая его песня «Knocking on the Heaven's Door» Боб Дилан.

0: Пока звучала эта песня, я вижу в WhatsApp сообщение от нашего радиослушателя, который подписывается Марк 1. С прошедшими праздниками, уважаемые дамы и господа. Хорошей недели всем, безопасности, здоровья и мира. Поздравляем от имени многочисленных поклонников по всему миру, в том числе и в Израиле, выдающегося музыканта, лауреата Нобелевской премии Боба Дилана с 85-летием. Хочется пожелать ему много здоровья и продолжать радовать нас классной, клевой музыкой дяди Паша. Присоединяюсь к вашим пожеланиям, Марк 1. Здесь же в WhatsApp Игорь, наш слушатель из Германии, написал: «Здравствуйте, Павел. Новое руководство Словении, по всей видимости, откроет посольство в Иерусалиме. Очень важный шаг развития политических взаимоотношений с Европой. Игорь». Значит, уважаемый Игорь, две вещи. Первое, Словения – это далеко не вся Европа. Второе, между заявлением о планах открытия посольства и открытием посольства иногда лежат кое-какие расстояния и давление всей Европы. Поэтому давайте посмотрим и не будем забегать вперед, как это все будет. По-моему, президент Аргентины, который недавно здесь был, тоже грозился открыть посольство Аргентины в Иерусалиме. И где этот президент, и где это посольство? И где эта Аргентина? Где Иерусалим, я знаю. Павел, добрый день. 29 числа будет слет виноделов и алкоголиков, любителей вина. Но я лично там буду. А вы, Каблан из Ашкелона. Уважаемый Каблан из уважаемого Ашкелона. В ближайшие дни будут проводиться несколько фестивалей вина, дегустации и так далее в разных районах. Поэтому какое именно вы имеете в виду, я не знаю. Возможно, в каком-то из них или какой-то из них я тоже посещу. Слава написал нам в Фейсбуке. Привет всем. Я что-то недопонял. Вся эта война была из-за Ормузского пролива? А где сворачивание ядерной программы? Типа потом? Про баллистику и финансирование иранских прокси я вообще промолчу. Такое ощущение, что Трамп нами вытерся и слил в унитаз. А между тем продолжают гибнуть ребята в Ливане. Ради чего? Теперь нашему премьеру не с чем идти на выборы. Сейчас начнет плести интриги. И всем нам хорошей недели. Это вот из серии я определяю, что начал за упокой, кончил за здравие. Уважаемый Слава, во-первых, что значит премьеру, нашему самому опытному политику, не с чем идти на выборы? Он найдет, с чем идти на выборы. Если не найдет, он не найдет, найдут его многочисленные сторонники, которых в стране много. Так что не волнуйтесь. Если он пойдет на выборы, в чем я тоже не уверен на 100%, то найдет, с чем. Про Трамп, баллистику, финансирование. Я предлагаю обсудить это дело после того, как мы узнаем подробности договора, если он будет. Забегать вперед, не зная подробностей, можешь, конечно, много говорить на эту тему, но это будет, по-моему, просто движение воздуха, ни на чем не основанное. Таково мое мнение по этому вопросу. Сейчас ровно 20 минут 13-го. Реклама.
1: Реклама. DAX начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
1: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это было?
1: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

Так, продолжаем. Еще несколько сообщений, которые поступили. Виктория написала нам вот что. Добрый день, ПМ. Очень хотелось бы поделиться радостными новостями, но не утихает боль за детей, которые прошли тяжести утрат друзей в войне, как сами находятся в тяжелом положении посттравмы и самостоятельно покидают этот мир. Боль. Написала Виктория, добавив, что это по следам информации об Алексе Миллере. Покинул этот мир единственный сын в семье, Алекс Миллер, 23 года. К сожалению, Виктория, из-за войны, которая продолжалась так долго, у нас большое количество самоубийств среди тех, кто принимал участие в этой войне. Среди тех, кто не выдержал психологической нагрузки и давления, гибели своих друзей на войне, своих собственных, может быть, каких-то потрясений. И вот еще один Алекс Миллер. У нас их, по-моему, если я не ошибаюсь, примерно 30 человек покончили жизнь самоубийством на основе посттравмы, которую они получили в войне. А если Алекс, как вы пишете, единственный сын в семье, так это вообще трагедия, которую трудно себе представить. Рюдзаки из Украины пишет нам. Добрый день, Павел, радиослушатели. Спасибо за Бахамен, 2001 год. Шрек на видеокассете. Эх, детство. Это он про песню, которая только что прозвучала. Так, это были фейсбучные... Нет, ватсапские сообщения. Вот сейчас я в Фейсбуке. Сержант, скажите, а можно, наконец, попросить нашего министра, нашего иностранного слушателя перестать дублировать в эфире наши же израильские новости? Или он считает, что мы не умеем пользоваться интернетом, телевизором или радио? А то я тоже буду начинать каждую программу ПМ с новостей из солнечной Германии. Сержант, если бы мы были радиостанцией в Берлине... Тогда это было бы логично, то, что вы делали. Так что, это раз. А во-вторых, может быть, Игорь думает, что мы тут ограничены в потреблении новостей. Мы тут только газеты читаем и слушаем программу «Колесо обозрения», а других источников новостей у нас нет. Человек заботится о том, что происходит с нашей страной. Что плохо-то? Об этом пишет. Это ж приятно, наоборот, должно быть, а не критике его подвергать. Всем привет, ПМ. СМС не читает. Сегодня, походу, никто не пишет. Я тоже буду молчать. Мне надоела диктатура. Про войну не дают говорить. Охотник за добычей. Это он прислал сообщение о том, что он будет сегодня молчать. Есть, знаете, есть люди, которые, когда они молчат. А есть люди, которые извещают нас о том, что они будут молчать. По этому поводу, уважаемый охотник за добычей, это не про вас, но есть такая штука. Муж приходит домой в 3 часа ночи. Жена встречает его огромным плакатом на картоне, на котором написано «Я с тобой не разговариваю». Ну, муж еще как-то бодрый, спать не хочется, сел, включил телевизор. Стал смотреть какой-то фильм, там что-то прошел час. Жена подходит со вторым плакатом к нему и говорит, а знаешь почему? Точнее, написано на плакате, а знаешь почему? Вот и вы у нас охотник за добычей, примерно такой же. Сейчас звонки с песней «Обычный человек».

0: Так. Вот я хочу вам прочитать кое-что, что попалось мне в ленте моего Фейсбука. Ну, мне кажется, это любопытно и почти актуально, потому что речь идет о событии, о том, что произошло 20 мая. Некто Иван Павлович до Октябрьской революции служил в армии, был штабс-капитаном лейб-гвардии Семеновского полка, кавалером Георгиевского креста. В советское время был репрессирован и погиб в лагере. Сколько таких судеб было в Советском Союзе? Сотни тысяч людей, которые вот так закончили свою жизнь. Иван Павлович, его фамилия Янковский, его сын Олег Янковский, всем хорошо знакомый артист, скончался 20 мая 2009 года. У него был рак поджелудочной железы. Но есть его сын, то есть погибшего в лагере, значит, линия Ивана Павловича Янковского, погибшего в советском лагере, продолжается, потому что у Олега Янковского есть сын Филипп Янковский, невестка, актриса Оксана Фандера, двое внуков Иван и Лиза. Ну, о ролях Олега Янковского, наверное, нашим слушателям напоминать не надо. Один из самых известных актеров вот конца 60-х, 70-х, 80-х годов. Олег Янковский. Так, еще сообщение. Рюдзаки из Украины про песню группы «Бахамен», которая прозвучала. Всегда мультик именно с их клипа начинался. Он про Шрек. Любительская пиратская озвучка была, а потом и начиналась с клипа «Бахамен», ибо Шрек был записан с 9 на VHS. Хотя с картинкой все шикарно было. А вот озвучка и перевод такой себе, одноголосый. Это у него ностальгические воспоминания после песни группы «Бахамен», которая прозвучала. Марк 1 пишет во втором сообщении. Справедливо было тому и замечено, что в рамках так называемого меморандума по окончанию войны с Ираном рассуждать пока преждевременно. О рамках. Преждевременно. Но что, вероятно, произойдет, если только небеса не упадут на землю, так это то, что Иран не отдаст свой обогащенный уран в другие руки даже Российской Федерации или Китаю. Что касается других позиций, то посмотрим. Что-то уважаемый Аншель не говорил давно о своем кумирчике. Может быть, он его обидел чем-то? Пусть сообщит, мы все заступимся, если надо. Не надо провоцировать Аншеля. Сегодня воскресенье. Аншель, надеюсь, нам что-то пришлет из своих новых впечатлений, эмоций и замечаний. А по поводу договора с Ираном я лично рассуждать не буду, потому что я ничего не знаю, каким он будет. Желающие могут рассуждать, что там будет, отдаст, не отдаст. Я не знаю. Я когда его увижу, подписанный на бумаге, тогда смогу рассуждать. Хотелось бы поздравить всех украинцев с возвращением на родину и захоронением останков героя Украины Андрея Афанасьевича Мельника. С уважением, Алексей. Написал нам. Окей. Продолжаем.
1: Первое радио.

0: Реклама.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: 35% скидка.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
4: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Последняя суббота весны. В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
1: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
5: Слушайте, вы, наверное, уже знаете, да, что из Канн пришла хорошая новость о том, что фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского фестиваля. Это второй по значимости приз, главный приз «Золотая пальмовая ветвь». Но это тоже достижение, и критики говорят, что это первый игровой фильм о России эпохи специальной военной операции. Думаю, что мы все захочем, извините за слово «все», посмотреть этот фильм. Что он где-то появится. У нас век кинопиратства наверняка найдется, где посмотреть этот фильм. А может, в кинотеатрах пойдет. И интересно будет посмотреть, конечно, на фильм. Тем более, что он получил такой, ну, важный приз. Гран-при Каннского фестиваля. Это не как-нибудь что-нибудь.
0: Первое радио.

толпы двое, в людском огромном море смотримся особенно. Друг друга чувствуем, когда разделены стеною, как два устройства на одну волну настроены. Связаны больше, чем судьбой, мы с тобою, законом космоса, магнитным полем. Как гравитация особая, луны с землею, не страшен астероид нашим траекториям. Всех победим, всех переборем, мы с тобою, смешные трудности, заботы будут пройдены. Друг с другом неразрывный, как зима с весной. Рукой создателя лишь друг для друга скроены. Острова счастья, Робинзоны. Мы с тобою свой город строим. Из песка и солнца мне среди холода тепло. Рядом с тобою ты-то одна лишь, за кого буду бороться.

Так, продолжаем. Это «Legalize», «Укрою», так называется их песня. Алекс написал нам вот что. Вышел израильский сериал «Безответно». Я его еще не смотрел, но там сюжет. Знакомые в аэропорту Москвы задерживают девушку за наркотики. Слушайте, мне кажется, это в оригинале сериал, который называется «Бат», то есть «Дочь». Да? Это он? Может быть, русский вариант «Безответно», потому что там такой сюжет о задержании в Москве дочери, главной героини, как-то вот так. Он идет на 12-м канале, этот сериал. На ЕС вышел «Фауда», пятый сезон. Первые две серии уже были, может быть, была уже и третья. Так что есть что смотреть любителям израильских сериалов тоже. «Здравствуйте», пишет Инна. «Слышала, что у нашей армии есть проблемы с ливанскими дронами. Но если, пустив один дрон, Хизбалла получит на голову 3000 дронов, например, может быть, задумаются, а нам тогда надо будет пару заводов дополнительных открыть». Инна, известно одно, то, что я могу сказать, что наша армия сейчас усиленно работает, Министерство обороны, над решением проблемы дронов. Если вы меня спросите, а где они раньше были, то я скажу «не знаю». Было неактуально. Как бы Хамас дроны не запускал, Иран запускал дроны, но они летели долго, их почти все сбивали. А вот когда шла, речь пошла о противнике, который находится от тебя на расстоянии 5-10 километров, 15, и дрон прилетает быстро, к этому мы оказались не готовы и теряем в Ливане или на границе с Ливаном солдат. Это да, это есть. По-моему, Нетаньяху недавно сказал, что мы решим и проблему оптоволокновых дронов тоже, типа первыми. Ну, будем надеяться, что решат, потому что решать надо быстрее, мы платим за это жизнями. Мы от Анчеля и Дэвис ждем воскресного поста, как прожить нам всю неделю, непонятно до конца. Дворник. Дворник, ну вы уж разберитесь как-то, как вам прожить неделю. А вдруг Анчель пропустит воскресенье или четверг, что будете делать? Вся неделя на смарку? «Добрый день, я с вами. Бен-Гвир молодец», — Михаил написал. Ну, молодец, значит, молодец. У меня все-таки впечатление, что большинство жителей страны считают прямо противоположное про Бен-Гвира, который наносит нашей стране ущерб ради своего электоральных каких-то целей. Но наш радиослушатель...

говорит, что он молодец. Он такой не один, есть еще. Павел Михайлович, привет, страна, привет. Павел Михайлович, а вы в жизни видели уран? Мне в молодости пришлось увидеть уран, концентрат урана 245. Его фон соответствовал природному фону, где его добывали. Дед Федя. Нет, пронесло, уважаемый дед Федя, не видел. Добрый день. Бог миловал то, что называется. Добрый день. Как достали уже все эти Нетаньяху и Бен-Гвиры, Трампы? Лучше всего музыка, любовь, больница Пит и стаканчик джин-тоника со льдом и кусочком лимона «Викинг». Тоже неплохо, «Викинг». Тоже неплохо. Больница Пит, он имеет в виду сериал. Так. Ну, одно другому не мешает. Мне кажется, в жизни можно спокойно... Самое главное, чтобы не нервничать из-за Нетаньяху, Бен-Гвира и Трампа, потому что некоторые люди из-за политиков, которые люди, приходящие в нашей жизни, начинают с ума сходить. И других отправлять в психиатрическую больницу. Я всегда говорил, что ни один политик этого не стоит, чтобы до того мы с вами доходили. Бетти Дэвис Айс завершает музыкально первый час программы. Ким Карнес. Ким Карнес.

0: Так, у меня осталось сколько? Минуты полторы, наверное, в этом часе. Еще сообщение. Аленка дополнила к информации о фильме Андрея Звягинцева важную вещь, которую я не упомянул. Она написала вот что. Доброго дня, Павел. По поводу Каннского кинофестиваля вдвойне приятно. В фильме снимались Владимир Фридман и Анатолий Вайнштейн. Белый, добавляет Аленка. Ну, он не Вайнштейн, он Вайсман. Но это да, совершенно правильно. Я почему-то об этом забыл упомянуть. Фридман и Белый, он же Вайсман, снимались в этом фильме. Что и нам, израильтянам, особенно приятно. У меня только вопрос. Анатолий Белый, побыв несколько раз, поиграв, поучаствовав в спектаклях, в фильмах, сериалах под фамилией Белый, решил переделаться под более израильскую фамилию Вайсман. И у меня только вопрос, сколько времени мы будем привыкать к его новой фамилии? Отвыкать от Белой и привыкать к Вайсман. А так и их тоже, и Владимир, и Анатолий можно поздравить с этой победой. Она и их победа тоже. Виктор Печатник пишет нам: «Добрый день. В праздничный день Шавуот посетил своего дядю в Сдероте. В свои 80 держится бодрячком. Город в утренние часы совершенно показался пустым, даже одиноким. Дом напротив бывшего полицейского участка. Когда-то в нем работал мой знакомый, который однажды сделал мне экскурсию, в кавычках, на его территории, где хранились на стеллажах остатки газовских касамов. По возвращению в Ришин ощущение тяжести не покинуло. Что еще говорить о переживаниях тех, кого эта война затронула напрямую? Виктор Печатник». Ну, этот след в душе каждого израильтянина долго еще будет, Виктор. Согласен с вами. Пускай вызовут консулов из Катара и Турции. Это Михаил, который написал нам, что Бен-Гвир молодец. Куда их вызвать-то? А, это по поводу флотилии? Хорошо. Будем надеяться, что в нашем Министерстве иностранных дел услышали ваш призыв. Всем здравия желаю. Я вот, например, думаю, что больше ущерба нашему государству могут принести те послы, которые решат извиняться в тех государствах, выразивших свое неудовольствие, вместо того, чтобы подарить их за то, что их граждане нарушают границы нашего государства попутчик. Подарить их? Пока мы будем позволять другим странам плевать в нас и вытирать от нас ноги, они будут продолжать это делать попутчик. Уважаемый попутчик, ну, во-первых, они не нарушали границы, но они собирались нарушить. Не границ нашего государства, а сектора Газа, потому что их задержали всех в нейтральных водах. Но речь же не идет о том, что их задержали и так далее. Речь идет о том, что наш приехал министр унижать этих людей. Мы можем их взять в плен, мы можем их судить, если есть за что, можем дать сроки. Унижать не надо людей, которые являются гражданами наших стран мира. Израилю только этого еще не хватало в той ситуации, в которой мы оказались. Вот о чем речь. Что сделал Итамар Бен-Гвир. Публично преследуя свои электоральные цели. Говоря с гражданами разных стран на иврите. Что становится понятно, ради чего он это делал. Все в этом часе.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Констатирована смерть пострадавших при крушении легкомоторного самолета в Израильской долине. Подробнее через несколько секунд. 13:01 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В больнице АЭМЭК в Афуле сообщили, что врачи были вынуждены констатировать смерть двоих мужчин, получивших критические травмы при крушении легкомоторного самолета в Израильской долине. Оба пострадавших были доставлены в медицинский центр без признаков жизни. Во время перевозки не прекращались попытки их реанимации. К сожалению, мы были вынуждены констатировать их смерть, сообщили в больнице. Шабак и полиция сообщили о раскрытии крупной сети контрабанды оружия и наркотиков через границы с Египтом и Иорданией. В ходе совместной операции в последние месяцы были задержаны 6 граждан Израиля, жителей Негева, подозреваемых в причастности к этой деятельности. По данным следствия, в период с 2024 года по настоящее время участники сети были причастны к десяткам попыток контрабанды с использованием дронов и автомобилей. В Израиль были ввезены десятки пистолетов, десятки автоматов М-16, 3 пулемета, 1000 патронов различных типов и крупные партии газа. Шиша. Часть попыток контрабанды была пресечена силами безопасности. По данным следствия, обвиняемые покупали, хранили и продавали оружие и боеприпасы. Кандидаты на праймерис в партии «Демократиям» требуют отменить поправку к уставу, внесенную руководством партии. Согласно поправке, руководство партии получит право по своему усмотрению менять место в предвыборном списке двух кандидатов. Как сообщает Исраэль Айом, кандидаты на праймерис утверждают, что целью этих изменений является предоставление главе партии практически неограниченной возможности контролировать формирование предвыборного списка. Речь идет о попытке политически уничтожить кандидатов, которые не нравятся руководству партии, например, Наора Наркиса или Моше Редмана, цитирует Исраэль Айом, источник в «Демократе». По словам источника, если эта поправка будет утверждена, можно отменять праймерис. В аппарате партии заявили, что поправка будет применяться в исключительных случаях, когда в отношении кого-то из кандидатов появляется информация, способная бросить тень на партию как коррупционное прошлое. Генеральный секретарь Хизбаллы Наим Касым сообщил, что он получил от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи обещание, что Иран не бросит группировку, а иранское предложение об окончании войны с Израилем и США распространяется на Ливан. С самого первого момента Иран заявил, что любое соглашение должно быть связано с перемирием в Ливане. Этот важный момент остается неоспоримым и принципиальным и сегодня. Это легитимное требование иранского правительства, говорится в послании Аракчи. О том, что вопрос о прекращении огня в Ливане будет решаться США и Ираном, известно из других источников. Согласно иранским СМИ, США и их союзники возьмут на себя обязательство воздержаться от ударов по Исламской Республике и ее союзникам. Майк Помпео, занимавший пост государственного секретаря США в первую президентскую каденцию Дональда Трампа, подверг резкой критике готовящееся соглашение между Ираном и США. По словам Помпео, возникает ощущение, что за ним стоят представители левого крыла администрации Барака Обамы. Готовящееся соглашение с Ираном выглядит как взятое из методички Венди Шерман, Роберта Мелли и Бена Ротса. «Заплатите корпусу стражи Исламской революции за создание оружия массового поражения и возможность терроризировать мир», — написал он. «Это совсем не Америка на первом месте. Все просто. Откройте чертов пролив. Лишите Иран доступа к деньгам, лишите Ирана возможностей, необходимых, чтобы угрожать нашим союзникам в регионе. Давно пора было. Вперед», — добавил Помпео. В ответ директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг ответил, что Майк Помпео ничего не понимает в том, о чем говорит. Ему стоило бы заткнуть рот и оставить работу профессионалам. У него нет информации о том, что происходит, так что он ничего не знает. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Ашкелоне в Аждоде 25, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет и на Голландских высотах 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Вот вы знаете, что я хочу сказать, пока в Средиземном море можно плавать. По поводу наших выборов. За кого мы голосуем последние годы? За партии, что ли? Нет. За лидеров партии мы голосуем. Кто знает, кто в списке Либермана второй и третий? Кто в списке Беннета второй, третий, четвертый? Кто в списке Яира Голана второй, третий, четвертый? За кого голосуют, когда мы голосуют, люди за Ликуд? За Давида Амсалема, что ли? За Тали Готлиб? Они голосуют за Нетаньяху. Поэтому почему бы не предоставить лидерам этих партий право на формирование, если не всего списка, то хотя бы половина. Магелаем! Пусть все они, оставьте в эти праймерис, крики о демократии, у нас праймерис. Мы голосуем за лидера этой партии, пусть он формирует список. Так будет справедливее. Вперед! Навстречу выборам!

0: Это One Direction. Best song ever. Мы будем всю ночь танцевать под эту лучшую песню всех времен и народов. Почему всю ночь? Потому что песня лучшая. Эта композиция открыла вторую часть программы PM. Приветствую всех радиослушателей Первого радио на 89.1 FM. Мы идем дальше. Скоро загадка, уважаемые радиослушатели. У вас для написания сообщений в сегодняшний эфир осталось 25 минут. И поэтому предлагаю воспользоваться. Напишите, поделитесь чем-то, чем хотите, на любую тему. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Или отправьте ваше сообщение на наш номер в WhatsApp 054-20-70-800. Я сегодня с вами буду еще во время программы «Без выгоды», поэтому если есть какое-то объявление, вам что-то нужно в квартиру, или хотите что-то отдать, или вы, может, потеряли какого-нибудь человека, или животные, что-то связанное с животными домашними. В общем, любые некоммерческие объявления возможны в программе «Без выгоды», которая выходит в эфир на Первом радио с 14 до 15 часов по воскресеньям. Так, кто это? Попутчик. Я хотел написать слово «пожурить», вышло «подарить». Сори, Павел, я читал о том, что он сделал, но, может быть, так на них подействует, потому что по-хорошему они не понимают и не поймут. На кого на них подействует, попутчик? Вы уверены, что на них подействует? Это еще больше очернит облик Израиля. Сегодня кто-то, кому только не лень, очерняет облик Израиля, говорят, что пишет «Нью-Йорк Таймс», что мы там насилуем заключенных. И эти 15 человек из этой флотилии пожаловали, что их тоже сексуально домогались, и что-то над ними там вплоть до изнасилования. Вы думаете, что это на них подействует? Это еще больше. Они скажут, вот мы же говорим об Израиле, а вы нам не верили. Вот, пожалуйста. У них даже министры такие в этой стране. Это подействует только в другую сторону, чем вы думаете, уважаемый попутчик. И мне самое главное нравится, знаете, реакция тех людей, которые пишут: «Но ничего, все равно нас любить не будут, пусть боятся». Я вспоминаю, где я это слышал. Я это слышал от российских граждан, которые говорили: «Все равно нас не любят, русофобы, так пусть хотя бы боятся из-за нашего там атомного оружия, ядерного оружия, из-за нашей армии и так далее». То же самое я слышу, удивляюсь, у меня встают волосы дыбом. Здесь тоже зря, пусть боятся, все равно любить нас не будут. Вау! Только мы не Россия. Мы страна несколько поменьше, если забыли те, кто говорят, пусть нас боятся. Прямо испугались. Привет, Павел. Наш вот проведал сестру в Хайфе. А вернуться в Ришен, Вейс показывает Бейрут. В общем, экскурсия по Хайфе и возврат в Ришен. Марина, слушайте, я тоже был в Хайфе в позапрошлую пятницу, и мне местные сказали, что у нас Вейс не работает. Но у нас работал. То есть там когда как, в общем-то. То есть надо это иметь в виду, господа. Там на севере с Вейзом могут быть проблемы по понятным всем причинам. Вон Марина подтверждает это. Добрый день всем. На выходных посмотрел фильм «На вершине». Английский «Apex». Триллер режиссера Бальтазара Кармакура по сценарию Джереми Робинса. Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон, Тори Эджертон и Эрик Бана. Так скажу на любителя. А насчет пятого сезона сериала «Фауда» вышли первые две серии. Теперь каждое воскресенье будет выходить по серии всего 11 эпизодов. Всем хорошего дня. Виталий Криворужский. Я про фильм «Апекс», кстати, писал на своем телеграм-канале, где я рекомендую разные фильмы и сериалы и так далее. Те, кто заходит, смотрят, наверное, знают про него. «Фауда». Я знаю про пятый сезон, что ее снимали еще до 7 октября, потом отложили, и теперь вроде бы действие происходит после событий 7 октября в этом пятом сезоне. Но я бы еще порекомендовал всем нашим радиослушателям сходить на фильм «Майкл». Сами знаете, какой «Майкл». Кстати, я был удивлен, что Майкла в этом фильме играет его племянник, сын одного из его братьев. Представляете? Но не ждите, это биопик, но не ждите фильм о всей биографии Майкла Джексона. В нем так и написано, что это фильм о рождении звезды. Заключительный период в жизни Майкла Джексона там не охватывается. Там приходит к тому, когда он стал всемирно известным. Но он до сих пор король поп-музыки, поэтому те, кто жил в то время, в период его расцвета, конец 80-х, 90-е, мне кажется, должны сходить на этот фильм. Он так и называется «Майкл». Ну, здравствуй, Паша. Помоги найти... Господи, боже мой, это лопух. Читать я это не буду. Слушайте, человек никак не устает какие-то провокации присылать в эфир. Вот у него просто... Он знает, что я прошу его это не делать. Ни один раз, ни два, и ни три, и ни четыре. И продолжает это делать. Что можно сказать о голове? Что в голове у этого человека происходит? Нет у меня объяснения. Точнее, они, может быть, есть, но они будут слишком обидные. Добрый день, Павел и радиослушатели. Отпраздновали Шавуот замечательно. Ездили на море. А вчера в Ютубе посмотрела передачу Яна Левинзона и Ильи Аксельрота «От реки до моря» с тобой, Павел. Сколько интересного о тебе узнала. Я не пропускаю эти передачи, вот и с тобой посмотрела. Всем хорошей недели, с уважением, Галина. Окей. Ира, Бен Гвир, прохаживаясь между задержанными, выглядел, честно говоря, как-то по-идиотски. Ну а сострадание к этим терпилам со связанными руками и поставленным раком, уж простите, меня тоже не было вот так. Да не надо сострадания никакого. Не надо унижать людей. Наказывайте по закону, унижать не надо. Понимаете? Потому что нам боком это выйдет. Вам понравилось бы, если бы израильтян где-нибудь в порту, в каком-нибудь аэропорту морском, по каким-то подозрениям поставили бы на колени, поставили бы раком, связали бы руки и головой ткнули бы в пол. Вы бы что сказали об этом? По подозрениям, что они там что-то нарушили. Какова была бы наша реакция на это? А наших соотечественников, к которым так относятся? Это я обращаюсь ко всем тем, кто говорит, что Бен Гвир молодец. Привет, Паша. Короткая заметка. Как все распределяется по интересам и вкусам все дальше во времени? У каждой мрази или подлеца или вора находятся свои фанаты, для которых это является поводом для восторгов и подражания. Это, если кто не понял, о нашем неуважаемом правительстве. Дракон. Ну, дракон, ну там не только мрази, подлецы и воры. Там есть еще другие люди. Что же вы так это всех причесали одной гребенкой? Украинский боксер Усик показал, что Украину нужно уважать не только на фронтах войны, но и в спорте. Достойная победа в очень трудной борьбе. Голландец был достойным соперником. Дворник. Слушайте, я тоже читал, что Усик победил очередной раз, только не видел. Надо найти где-то этот бой, посмотреть. Потому что Усик, он крут и молодец, конечно же. Так, дорогие, милые все, умоляю, берегите здоровье, не переутомляйтесь, не тратьте свою жизнь на глупые переживания, ссоры и стресс. Оно того не стоит. Уже неделю как лежу в больнице с ужасным, неожиданно убийственным для меня диагнозом энцефалит. До сих пор не могу понять, откуда он во мне вот так прилетело. Павел Михайлович, спасибо вам огромное отдельно за все, что вы делаете. С вами даже самый тяжелый диагноз не ощущается. Я знаю, что все будет хорошо, нескончаемого счастья, позитива, берегите себя, М. Господа, вот можно представить себе состояние человека, который слушает Трамп, Путин, Бен Гвир, флотилия, это то, подлецы в правительстве, воры, вот это все. А он в больнице, у него там какой-то не очень хороший диагноз. И он думает о всех наших переживаниях. Господи боже, где вы с вашими этими якобы проблемами? И где я с моей реальной проблемой? И поэтому он, человек, начинает писать свое сообщение к нам в эфир. «Умоляю, берегите здоровье, не переутомляйтесь, не тратьте свою жизнь на глупые переживания, ссоры и стресс». Еще раз это повторил. «М, я присоединяюсь к вашей уверенности в том, что все закончится хорошо, и все будет хорошо, и вы опять вернетесь к нашим глупым проблемам, будете с нами их обсуждать. В общем, скорейшего вам выздоровления, рафуа шлема. И вы тоже берегите себя». Значит, уважаемые радиослушатели, которые начали волноваться, что воскресенье прошло зря, потому что аншель не звучал, вот вам.
1: Шалом. Выражаю соболезнования семье погибшего солдата. Вечная память героям Израиля. Нас на праздник Шавуот пригласила внучка в свою новую квартиру. Заодно отметили и новоселье. Я очень радуюсь за молодые семьи, которые покупают новые квартиры в провинциальных городах Израиля. Это прекрасная стартовая позиция. А на следующий день с друзьями отправились в кибуц с Дот-Ям. Я когда-то там работал, и у меня там очень много друзей, с которыми очень весело провели выходной день. А там отличное место для морских прогулок и плавания. С прекрасным настроением вернулись домой. Зай Гезунд, Шеватов, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Вот к злым языкам, которые иногда на Аншель наезжают, пожалуйста, он уже который раз не вспоминает про политику. А говорит, я думал, что вообще там дальше будет стихотворение. Когда он сказал первую строчку, нас на праздник Шавуот пригласила внучка, сам напрасывается еще какая-то рифма, но рифма не вышла. Внучка купила новую квартиру. Сначала на периферии где-то, ну, потому что купить в центре это трудно. Но это первый шаг, Аншель совершенно правильно отметил, для старта. Павел, добрый день. Вчера в Ютубе с большим интересом посмотрела программу «От реки до моря» с вашим участием. Интересная у вас была абсорбция. Нелегкая. Я и так ваша поклонница, а после прослушанного зауважала вас еще больше. Так держать. И да, винодельня Мони очень даже рекомендую. Алла Ашдот. Слушайте, ну, по-моему, всех, кто приехал, у всех. Ох, все время у меня вырывается это слово «у всех». У очень многих, кто приехал в начале 90-х, абсорбция была нелегкая. Нелегкая была абсорбция, люди работали на черных работах. Кто-то за, там ухаживал за стариками, кто-то мыл Никоян, убирался в подъездах и так далее. Да, потому что мы приехали многие не с тем. Наша семья приехала с тем, что разрешило советское правительство. $100 на человека. Первый месяц аренды квартиры был $450, и все это привезенное оттуда вжик и исчезло. Помогла только корзина и так далее. Это знакомо всем, кто приезжал в начале 90-х годов. Мы прошли через большие испытания, скажем так, чем те, кто приехали сегодня. Потому что люди сегодня приезжают все это, многие с каким-то капиталом, который позволяет держаться на ногах в первый период. Но вам спасибо за теплые слова, Алла. Вацлав, респект испанской полиции. Слушайте, любая полиция, которая оказывает сопротивление, должна себя вести так, как сделала испанская полиция. Мочить дубинками, если он не выполняет указания полиции. А что делать? У нас, кстати, полиция более-менее так не мочит дубинками. А у испанцев у них разговор простой. Я видел, как в Мадриде там собиралась какая-то демонстрация, подъехала куча таких автобусов среднего размера, там по 20 человек, и вдоль них выстроились испанские полицейские там со щитами, с касками и с дубинками. Ну, думал, сейчас они тут, если что не так пойдет, они им тут устроят. Знаю, что среди радиослушателей есть грибники. А вот кто-то из радиослушателей, есть люди, которые в домашних условиях выращивают грибы? Просто интересно, как для опыта. Павел Михайлович, если получится, для нашего министра выращу специальные грибы. 5 смайликов, дед Федя. Ну, мне неизвестно, чтобы кто-то выращивал дома грибы. Так, давайте вернемся к музыке. Сейчас человек, который выглядит... Следующим образом. Борода, большая вязаная кипа на голове, пейсы и... В общем, вот такой религиозный вид. Но делает довольно веселую, заводную музыку, поднимающую настроение. Вот сейчас Авиат, так его зовут, с композицией «Бокертов», что означает в переводе на русский «спокойной ночи».

0: Я, кстати, обратил внимание, что так как я получаю рассылки очень много новой израильской музыки, иногда попадаются там религиозные люди, вплоть до ортодоксов, одетые как ортодоксы, черная шляпа, черный костюм, белая рубашка и так далее. Так вот, люди религиозные совсем, они не поют о романтических отношениях. Они поют о хорошем настроении, об оптимизме, об отношении к Богу и так далее. Вот эту тему отношений мужчин и женщин они практически не трогают. Это мое такое наблюдение было. И сейчас тоже. Бокер тов. Ну, я понятно, что я перевел «Спокойную ночь», потому что «Спокойная ночь» и гарантирует доброе утро, как мне кажется. Сейчас загадка, господа. Итак, традиционная загадка, уважаемые радиослушатели. Я вас когда-то спрашивал об одних спортивных соревнованиях, обрисовал их некоторые данные, спросил, что это за спортивные соревнования. И вы, кстати, затруднились ответить, но в конце концов был правильный ответ. О чем это было? По-моему, это люди были... Какие это были люди? Не помню, ладно. Сегодня я вас тоже спрашиваю о спортивном соревновании. Постараюсь дать как можно меньше данных для того, чтобы вы не могли найти информацию в интернете или вот этом вот, вот несчастном AI, но в то же время дать данные, которые позволили бы вам погадать и догадаться, о чем идет речь. Итак, эти спортивные соревнования буквально в наши дни проходят. Соревнования там в них участвуют представители 24 стран, 50 спортсменов. И, значит, игры, виды спорта, в которых будут проходить соревнования, это штанга, атлетика, плавание. То есть география спортсменов, как вы видите, очень большая. Хоть, может быть, там по одному-два человека из каждой страны, но все-таки 24 страны. Это не как-нибудь и не что-нибудь, как я уже говорил в прошлом часе. Атлетика, плавание, штанга. Но, тем не менее... Причем среди спортсменов, участников, есть люди, у которых уже довольно солидный багаж участия в Олимпийских играх, чемпионатах мира и так далее. В обычных Олимпийских, чемпионатах мира и так далее тоже будут принимать участие в этих соревнованиях. Но эти игры, эти соревнования и эти участники будут отличаться от всех остальных соревнований. Вот я хочу, чтобы вы мне сказали, чем они будут отличаться от всех остальных соревнований, которые проводятся на нашей планете. И позвонили мне и дали правильный ответ на номер 07-52-891. 07-52-891. Я напомню, что мы ответы принимаем только по телефону вот этому, который я вам называю, господа. Только по телефону. Ни в WhatsApp, никак, ни по-другому, не надо. Только звонки. Читаю пока сообщение. Забавное мнение промелькнуло сегодня в моей ленте, пишет сержант. Дескать, испанская полиция, которая радушно приняла своих же граждан, в кавычках, ну там они их дубинками принимали, участников флотилии дубинками по спинам, тем самым обелила поступок Бен-Гвира. Интересно, многие так считают? Сержант, как вам ответить, многие или немногие? Те, кто поддерживает Бен-Гвира, так и считают. Из утренних новостей вы сами, Павел Михайлович, читали, что многие ликудники против, чтобы Биби составлял списки. Тем более он и его ближайшее окружение на всех перекрестках бубнили, что только у них есть праймериз. Что изменилось? Все, кончилась демократия в Ликуде. Что в Ликуде, я не знаю. Но естественно, что нынешние депутаты Ликуда. В случае, если Биби будет формировать список или там назначить 10 людей, которых он считает правильным назначить, они возмущены этим, они не хотят расставаться со своими реальными постами. Но я говорю о том, что реальная ситуация сегодня в наших выборах, когда мы голосуем не за партию, а за ее лидера, я считаю, что у лидера должно быть больше прав по формированию списка. Он лучше знает. Я так думаю. ПМ, добрый день. Предвыборные списки партии должны быть опубликованы. ЦИК должен проанализировать порядочность кандидатов, а рейтинг кандидатов определяет партия. Алекс просвещенный. Ну, ЦИК должен утвердить, если будут возражения, какие-то апелляции, иски и так далее. Конечно. Для этого Центральная избирательная комиссия существует. Но я говорю о том, кто должен включать в список партий кандидатов. Вот. Подождите, что это? Где это? Я просто ищу начало сообщения. Всем привет, ПМ. Это наш охотник из Афулы. Я дома выращиваю грибы, помидоры. Алоэ тоже растет. Болгарский перец и даже авокадо дал росток. ПМ, я хоть ниже человек, но много чего умею делать сам, с уважением, охотник. Что значит ниже человек? Ниже человек, что значит? Что вы все время себя куда-то пригибаете? Вы такой же человек, как и все остальные. Охотник, не надо себя вот это ниже человек, нищеброд, раб, не надо. Выкиньте это все в мусор. Так. Я перехожу в WhatsApp. Здесь много сообщений. От Милая. Милай — это подпись. Я надеюсь, Милай, а не Милый. От Милая. Всем, кто любит спорт и хоккей, много любви и много любви. Сериал «Вне кампуса». Советую. 18+. Вне кампуса. Можно представить, что на кампусе творится, а вне кампуса и тут еще. Тут можно только... Недаром 18+. Попутчик. Павел, я по натуре такой человек, что меня не только мало, но и вообще не интересует то, что обо мне думают. Плохие все равно будут думать плохо. Умные будут заняты больше собой. Вам, мной, и поэтому так и со страной. Зачем нам париться за счет того, что о нас подумают те, кто правильно не может? Попутчик, потому что отношение к стране формируется следующим образом. Сначала поднимают бровь, потом начинают нехорошо думать, потом начинают нехорошо говорить, потом начинают проводить какие-то резолюции по обвинению страны, потом начинают вместо резолюции проводить санкции по обвинению страны, которые нарушают права этой страны и ее граждан. То есть всех нас из-за разных, какое мягкое слово применить, поведения разных неадекватных людей, санкции будут применяться ко всем нам. Понимаете, вас это, может быть, и не будет волновать до тех пор, пока это вас лично не коснется. Но когда коснется, уже будет поздно. Это раз. А во-вторых, значит, если вы что-то не интересует, чтобы обо мне думать. Мне от вас нужен только одно, попутчик. Вы вправе высказывать свое мнение, но вы не вправе нарушать наши правила и присылать такое количество сообщений за одну программу. Примите, пожалуйста, это к сведению. У нас звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Я зовут Филипп.
0: Вы спортсмен?
1: Нет, любитель.
0: Это большинство. Вы знаете, большинство населения планеты любителей. Но спортсмены тоже встречаются. Что скажете, Филипп?
1: Я думаю, что правильный ответ — это Олимпиады, в которые не запрещено принимать допинг.
0: Ну, по сути, правильно, он просто не называется Олимпиадой. Это соревнования спортсменов, которые были лишены участвовать в обычных соревнованиях из-за того, что были пойманы на допинге, на приеме каких-то запрещенных препаратов. Девиз этих игр, Enhanced Games, то есть улучшенные игры, так организаторы, они говорят вот что. Да все равно спортсмены принимают допинг. Вы этот поймаете, а другой, который новый они приняли, вы не поймаете. Они все равно все на допингах каких-то сидят на стимулятор. Поэтому что тут притворяться и лицемерить? Давайте разрешим всем. Ну, если всем все разрешить, неизвестно, чем это закончится. Но вот организаторы этих игр, которые начинаются сегодня в Лас-Вегасе, кстати, считают, что именно так. Чего там лицемерить? Все равно все на допинге сидят, и поэтому мы разрешаем нашим участникам принимать любые вещества и допинг, которые они считают нужным. Главное — победа, так сказать, в этом случае. Филипп, правильный ответ. Ваша музыкальная заявка.
1: Дельтаплан.
0: Принято. После рекламы позвучит в нашем эфире. Спасибо вам. Хорошего дня и недели. Всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
7: Реклама.
8: Белая карта.
9: Помогите мне, я хочу узнать все.
10: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
11: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
10: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
11: И он меня до сих пор любит?
9: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
7: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
12: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
13: Первое радио.
12: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
7: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
14: Первое радио.

0: Сабрина Карпентер «Taste», так называлась ее песня.
1: Реклама.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35.
3: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
4: «Максанэ Кашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максанэ Кашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максанэ Кашмаль». Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
5: Первое радио.
6: Прикоснулся.

0: Амурский. Таю. Так, 45 минут. И читаю еще сообщения. В WhatsApp много сообщений прилетело. Надо их озвучивать. Беньямин написал нам. Павел, добрый день. С удовольствием смотрю из Канады. Смотрел с тобой «От реки до моря». Ты лучший. Вау. Что? «От реки до моря» с Маргуляном? Я тоже хочу посмотреть, где можно найти запись. В каком подкасте, спрашивает Кузя. Это нигде подпольное. Надо заплатить 100 шекелей за просмотр. И нигде вы не найдете. Ну, люди говорят, что есть в Ютубе. Правда, причем бесплатно. Голосовое сообщение прислал нам кто-то. Слушаем.
1: Доброго всем дня. По поводу боя Усика. Бой был, конечно, очень тяжелый. Но Усик красавец. Но самое главное то, что было после боя. Когда он сказал, что во время самого боя Украина подверглась массированной атаке со стороны, прости господи, Российской Федерации. Что он сказал, что мой народ в этот момент терпит одну из самых массированных атак с начала войны. Просто красавец. Насколько железные нервы у человека. Не знаю, пройдет ли мое сообщение цензуру вашу, Павел Михайлович. Слава Украине, героям слава. Я восхищаюсь тем, что в Украине до сих пор есть такие люди, которые стоят, дерутся, бьются за свою независимость, где бы они ни находились.

0: Участники платили их поклонники цветов и объятий. Ну, честно, за нас отомстили баски. Какие молодцы, Аленка. Вы меня разочаровали. Слушайте, какие разные эмоции по отношению ко мне сегодня. Вы меня разочаровали, Павел. Вы сравнили туристов израильских с мразью палестинской. Они ничего не нарушили. Они поддерживают Хамас. Это открытые враги и провокаторы. Мало, очень мало их били и таскали по полу. Спасибо Гвиру за полученное удовольствие при просмотре. Я посмотрел несколько раз. Только так, Валентина. Валентина, я на эту тему уже все сказал. И мне добавить нечего. Перевоспитывать кого-то я не буду. Это не моя цель. Здесь люди взрослые, все, у каждого свое мнение. Бен-Гвир нанес международный ущерб нашей стране ради своих политических электоральных целей. Но вы можете его и дальше хвалить. Зугин прислал голосовое сообщение.
1: Дорогой наш слушатель, да, впрочем, и все слушатели, которые сегодня страдают, может быть, от какой-то болезни. Давайте вспомним чудеса. Чудеса реальной жизни. Одно слово «терапия» имеет еврейский корень «терапе», «адонай рофе». Когда евреи вышли из Египта, у них были больные люди. Так что произошло? Всевышний Создатель открылся им в имени. Он сказал: «Я имя Адонай Рофе». И все приобрели здоровье.
0: Второе.
1: Сегодня мы немного продвинутые с точки зрения медицины. И еврейские врачи — это не только политическое заговор врачей, события, которые ухадокали Сталина. Но это еще и руки Бога. Там, где вы находитесь, вы получите квалифицированный шерут, то есть обслуживание. Все ваше, если вы уже назвали такие диагнозы, врачи это знают. И это не фабрика какая-то там исцелений, а конкретно каждому человеку в израильской медицине имеется отдельное внимание. Так что всем здоровья от Зугина.
0: Зугин таким образом высказывает поддержку нашему радиослушателю, который попал в больницу. Сабаск, добрый день, ПМ и все. Праздник прошел хорошо в кругу семьи и прекрасно отдохнули. Хочу вам напомнить, что сегодня начался Ролан-Гарос. А подкаст с вами посмотрю, работая в ночную смену. Работая? Будете смотреть YouTube? Что же это за работа такая? Первый раз вижу человека, который на работе смотрит что-то, не касающееся работы. Вау! Уверен, что будет интересно, добавляет Сабаск. Всем добра, здоровья и мира. Спасибо, что напомнили, что Ролан-Гарос начался сегодня. Пропускать нельзя для любителей тенниса. Павел, здравствуйте. Вообще-то Бокер-Тоф — это доброе утро. Да ладно вам. Не может быть. А я что сказал? Так. Палыч, вроде первый день рабочий. Бокер Тов ты перевел как «доброй ночи». Выкрутился с маленькой. Ну, а зато у вас получилось стихи. Первый день рабочий. Бокер Тов перевел как «доброй ночи». Слушайте, я почему-то думаю, что когда я что-то иронизирую или сарказм, или шучу, что все понимают. И убеждаюсь, что не все понимают. И что с этим надо быть осторожным. Конечно же, Бокер Тов — это не «доброй ночи». Бокер Тов в переводе означает «цоураем товим». Дмитрий Крымский. Добрый день. Я редко влезаю в политику, но думаю, нашему Биви нужно идти с лозунгом на выборы с фразой из известного фильма «Служебный роман». Девочки, первый раз в жизни проспала. И так все 4 года. Так. Кстати, был свидетелем во второй части, пишет Дмитрий Крымский. В Западной Германии стычки местных жителей против неонацистов, которые пришли в их деревню. Примерно приехало 50 солдат и 50 немецких овчарок, причем у собак удалены голосовые связки. Толпа в 1000 человек с двух сторон тихо пошли пить пиво. Но реально картина в тишине страшная. Это было в 2005 году. Так, а еще на Украину перевезли на перезахоронение фашиста Мельника, УПА, другая, и конкурента Бандеру, конкурента по убийству евреев. Как бы тоже новость, думаю, Украине нужно много чемпионов по боксу на должность мэров городов или президентов. Львовский Рагуль. У нас есть слушатели, остались единицы, которым тема Украины вот в этом контексте покоя не дает. Они сразу будут про Бандеру вспоминать, вот это вот, и вот этого еще в Украине. Лопух. Паша, а где была провокация?

0: А лопух определите сами, без моей помощи. Голосовое сообщение еще кто-то прислал.
1: Всем большой привет, Леон Аждоцкий. Я знаю, что поздно, вдруг проскочит. Посмотрел сериал 10 серий. Проглотил, что называется. Рекомендую очень. Называется «Память убийцы» или «Memory of a Killer». Ну, просто суперский фильм.
0: Спасибо всем, кто рекомендует другим нашим радиослушателям, фактически незнакомым людям, какие-то вещи, которые понравились вам. Молодцы. Продолжаем.

0: Итак, Бон Джови, конечно. Надо прочитать и успеть сообщение. Значит, наш охотник из Афулы, он настаивает на том, чтобы считать себя нищим. Кто в Израиле зарабатывает меньше 10 тысяч шекелей, считается нищим. Это статистика. Я нищий, правда, в жизни говорю, как есть. Значит, уважаемый охотник из Афулы. Ну, слушайте, я уже с вами много раз вел диалог на эту тему. Я вам вот что хочу донести до вас. В Израиле есть люди, которые получают намного меньше, чем 10 тысяч шекелей. И они не считают себя нищими. Потому что нищий — это состояние души, а не кошелька. Понимаете? Вот когда вы будете оценивать себя по душе, тогда вы перестанете быть нищим. Так, величайший вопрос. Сколько 5 плюс 5? Ответьте, пожалуйста. Кто-то нам прислал. Ну, я думаю, где-то 7-8. Наше правительство — это банда жуликов, воров и мерзавцев. При этом у них находятся такие же интересанты, для которых этот формат полностью совпадает с их представлением о манерах поведения. То есть воруй, но так, чтобы по-крупному. Забивай на всех, ты центр мира, собирайся в банды, убивай, круши, если вас будет много, то вам ничего не будет. Наши славные министры и опустили наше общество на уровне бандитов бандитской России 90-х, написал Дракон. Такого мнения на нашем правительстве. Вацлав, респект Усику, слава Украине! Так, так, так, и по-моему... Значит, господа, в 2 часа после новостей я буду вести программу «Без выгоды». Это программа вашей взаимопомощи друг другу. Кто-то хочет отдать мебель, кому-то нужна мебель, электротовары, компьютеры, автомобиль, да все что угодно. У нас когда-то отдавали автомобили, отдали. Я помню, много лет тому назад. Все что угодно, любая просьба некоммерческой о помощи... может прозвучать в нашем эфире. Так что, если хотите поучаствовать, звоните. Уже сейчас можно звонить. Мы запишем ваш номер телефона и перезвоним вам на наш эфирный номер 0752-891. Вперед для участия в программе «Без выгоды». Слышимся через несколько минут после новостей. А пока, пока.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь – моя вечная игра.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяху предлагал возглавить предвыборную кампанию Ликуда одному из создателей фильма о резне 7 октября. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По сообщению информационного портала ВАЛА, премьер-министр Бениамин Нетаньяху обращался к специалисту по рекламе Ювалю Горовицу с предложением возглавить предвыборную кампанию Ликуда. Горовиц был одним из создателей известного документального фильма «Свидетельств резни 7 октября». Фильм получил название «Фильм кошмаров» и стал одним из сильнейших средств израильской разъяснительной работы в Израиле и за рубежом. Как сообщает ВАЛА, Горовиц получил это предложение еще до начала операции «Львиный рык» в Иране. Судя по всему, договор между ним и Ликудом не состоит. Горовиц, заместитель генерального директора по креативу в коммерческом отделе телеканала «Решет», призвался на резервистские сборы в пресс-службу ЦАЛИ в первые дни войны. Позднее он получил знак отличия начальника генерального штаба за свою деятельность в рамках резервистской службы. Центральная избирательная комиссия возражает против проведения выборов 15 сентября. Как сообщает Ядиот Ахаронот, в комиссии утверждают, что эта дата, падающая между праздником Рош-Хашана и днем поста Йом-Кипур, оставляет очень мало времени на подготовку к выборам между праздниками, а также на проверку законности голосования. Несмотря на возражения комиссии, в ШАС продолжают настаивать именно на этой дате. Организационная комиссия Кнессета до сих пор не назначила на эту неделю заседание для обсуждения закона о роспуске Кнессета. Это означает, что 1 сентября выборов не будет, так как должны пройти не менее 90 дней между объявлением даты выборов и самим голосованием. Вероятность выборов 8 сентября также невысока. В политической системе полагают, что наиболее высока вероятность выборов в конце октября. Террористическая группировка «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за подрыв поезда в пакистанском городе Квета. Жертвами теракта стали по меньшей мере 24 человека, 70 человек получили ранения. Согласно поступающим сообщениям, террорист-смертник врезался в состав на заминированном автомобиле. В результате взрыва локомотив и три вагона сошли с рельсов, причем два из них перевернулись. Взрыв произошел на территории жилого района среди погибших жителей окрестных домов. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что речь идет о чудовищном преступлении. Он выразил соболезнования семьям погибших. Вся страна разделяет боль народа Белуджистана, сообщил глава правительства. Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 25-летнего Уриэля Саруси, жителя Сдерота. В последний раз его видели 15 мая около Ешивы в поселке Мирон. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего – рост 180 сантиметров, худощавые короткие темные волосы. Описания одежды нет. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-662-0456. Бойцы пограничной службы и сотрудники полиции вернули владельцу служебную собаку, украденную на автозаправочной станции в районе Латруна. Заявление о краже поступило 21 мая, после чего были начаты поиски. С помощью записи с камер наблюдения полицейские установили личность подозреваемого, причастного к краже. Позднее его задержали. Владелец прибыл в отдел полиции Мигдаль Аэмак, и ему вернули служебного пса. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Ашкелоне и в Аждоде 25, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет и на голландских высотах 28, на побережье Мертвого моря 32, в Элате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Без выгоды» с Павлом Маргуляном.

Итак, программа «Без выгоды» на Первом радио. Каждое воскресенье с 14 до 15 выходит в эфир на Первом, предназначено для вас, для оказания некоммерческой взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Напомню, любые объявления, связанные, ну, например, человек въехал в новую квартиру, арендованную, купленную и так далее. Там чего-то не хватает. Или чего-то не хватает, или вообще ничего нет. И ему нужно на первых порах или мебель, или электротовары, или холодильник, или стиральная машина, или, я знаю, там микроволновка, или шкаф какой-то, или стол, или стулья, или кровать. Он может обратиться за помощью. В то же время есть люди, у которых купили какую-то новую мебель, кровать, шкаф, микроволновку или еще, и не знают, куда девать старое. Выбрасывать вроде бы жалко, а вдруг кому-то нужно. Вот кому-то нужно, мы их можем найти здесь. Или тех, кому не нужно, или кому-то, или тех, кому стало нужно. У кого-то родились, может быть, щенята или котята, не знают, куда их девать. Меньше стало в эпоху развития интернета в объявлении в поиске людей, потому что сейчас как бы легче найти. Ну иди знай, иногда, может быть, и это может помочь. С учетом того, что наш эфир стал слышен на севере нашей страны, то есть география расширилась, и как бы больше мы можем охватить больше районов, больше людей. Надо это учитывать. Значит, господа, любое некоммерческое объявление возможно в эфире этой передачи, которая продлится до 15 часов. И есть два вида дать это объявление. Первое – самой, позвонив к нам сюда на номер 07-52-891, 07-52-891, выйти в эфир и рассказать текст своего объявления. Второе, если что-то мешает самому позвонить, то можно прислать сообщение на наш ватсаповский номер, я его прочту. Номер, напоминаю, 054-20-70-800. 054-20-70-800. Вот есть два таких адреса, или сама по телефону, или написать текст, и я его озвучу, прочту. Так что вперед, подумайте, может быть, вам что-то надо, может быть, кому-то из ваших знакомых что-то надо, или вы можете отдать, потому что вы купили что-то новое, современное более, а в это время людям нужно, и подойдет то, что для вас старое, а для них это актуально, электротовары, мебель, я знаю, там, телевизор или еще что-нибудь, компьютер, да все что угодно. В общем, еще раз, наш номер телефона 07-52-891, 07-52-891, это эфирный номер, на который надо звонить для того, чтобы самому выйти в эфир и сделать свое объявление. А если написать текст своего объявления, то на наш ватсаповский номер 054-20-70-800, 054-20-70-800. Так, давайте, у меня здесь есть объявление пока из раздела «Требуется». Это для тех, кто ищет работу, может быть. На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Постоянная работа, Ришон-ле-Цион, помощники повара, подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Если кого-то устраивает, география известна. Помощник, что надо делать, тоже более-менее можно представить. Так что, если это ваше, вам подходит, звоните, задавайте все необходимые вам вопросы. Телефон 050-442-1215. 050-442-1215. Так, вот у нас есть радиослушатель, который, по-моему, регулярно присылает такие просьбы, и регулярно нужна ему такая помощь. Он подписывается Мерик, так его зовут, Шавуа Товле Кулям, парню с заболеванием кишечника требуется титулим для взрослых и непромокаемые простыни. На иврите «сдыней сфига» называются они, непромокаемые простыни. Заранее большое спасибо. И его номер телефона. Это Мерик прислал такое объявление. 050-245-55-37. 050-245-55-37.
титулим для взрослых и непромокаемые простыни с Динейс Фига. Просьба от Мерика.

0: Так. Продолжаем. Тут меня попросили повторить номер телефона по объявлению постоянную работу. Постоянную работу в Ришон ле Циони требуются помощники повара, господа. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Номер телефона вот такой: 050-442-1215. 050-442-1215. Это вся информация, которую мы располагаем. А наверняка ее недостаточно для того, чтобы принять решение. Вот надо позвонить по этому номеру и задать все необходимые вопросы. И получить необходимую информацию. Напоминаю, что программа «Без выгоды» до 15 и наши координаты. Если вы хотите написать ваше объявление, чтобы я его прочел, только обратите внимание, что в объявлении должен быть указан ваш номер телефона. Для меня это будет подтверждение того, что я могу назвать ваш номер телефона в эфире. Вот. Текстовое объявление присылайте на номер 054-20-70-800. А если вы вполне возможно, весьма справедливо решите, что лучше вы сами сделаете свое объявление своим голосом в нашем эфире, то тогда надо звонить на 07-52-891. 07-52-891. И подадите, так сказать, ваше объявление так, как вы считаете нужным. Так. Время 14 часов 13 минут. Без выгоды. Давайте мы, знаете, что сделаем сейчас. Послушаем первый рекламный блок этого часа, а потом продолжим.
1: Реклама. Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». C-O-I-L.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Реклама.
4: Белая карта.
5: Помогите мне, я хочу узнать все.
6: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
7: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
6: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
7: И он меня до сих пор любит?
5: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
8: Без выгоды на Первом радио. Продолжаем, господа. У нас есть радиослушатель, который позвонил. Давайте послушаем его. Алло.
9: Алло, здравствуйте.
8: Здравствуйте, как вас зовут?
9: Я Михаил.
8: Вы в эфире, Михаил, мы вас слушаем.
9: Павел Михайлович, я бы хотел поблагодарить вас, что вы расширились на север. И в связи с этим хотел бы найти друга, мы вместе выросли. В одном дворе, в параллельных классах, в школе.
8: Так.
9: Мы были в связи, но связь была потеряна. Я помню, я был, служил Садир, я к нему приезжал. Я к нему приезжал, в гости я у него ночевал, и связь была потеряна. Это Чернов Александр.
8: Так.
9: Чернов Александр. Он приехал из Киева, он, сколько мне изменяет память, 72-го года рождения. Он приехал где-то летом 90-го года, а я приехал в октябре 90-го, раньше. Он приехал с бабушкой Маней и мама Полина.
8: Полина, да, бабушка Маня?
9: Поля, да, Поля, я помню ее как тетя Поля,
8: Значит,
9: наверное, Полина. Жил он в Мигдаль-Эмеке последнее, что я знаю. Я у него, кстати, там был, он жил в Мигдаль-Эмеке.
8: Так.
9: Все, связь потеряна. Был у меня домашний телефон, но...
8: А вы говорите...
9: Звонил.
8: Вы говорите, что он приехал из Киева, да?
9: Да, так же, как и я.
8: Скажите, а вы пробовали его в социальных сетях искать? Еще никаких...
9: Пробовал.
8: Никаких...
9: Я нашел его на Одноклассниках. Я ему отправил, но тишина.
8: Понятно. Нет. Окей, Михаил, я повторю сейчас данные, которые нам дали. Ну, давайте ваш номер телефона сразу озвучим.
9: 052-509-439.
8: 4394 в конце?
9: 93.
8: Итак, проверьте, Михаил, мои данные. Значит, вы ищете Александра Чернова, который приехал из
9: Киева. Чернов, да.
8: Приехал из Киева, он, видимо, 72-го года рождения. Приехал с бабушкой Маней и мамой Полины или Поле, тетя Поле, как ее звали. Жил, может быть, и сейчас живет в Мигдале-Эмике. Где вы с ним были знакомы, вы говорите? Там еще?
9: Мы выросли в одном дворе с детства. Мы учились в одной школе в параллельных классах.
8: И это было в Киеве, да?
9: Да.
8: Окей. Господа, может быть, кто-то знает Александра Чернова из Киева, 72-го года рождения, то есть ему где-то 50 плюс, я так понимаю, сейчас, да, 53-54 года, если я правильно посчитал. Давайте повторю, Михаил, ваш номер телефона, а вы проверьте, правильно ли я его записал. 052-509-43-93. Ну что ж, будем искать то, что называется. Спасибо вам, надеюсь,
9: спасибо
8: что
9: вам
8: получится. Спасибо, всего доброго. Еще раз номер Михаила, который ищет своего друга детства Александра Чернова, с которым росли в одном дворе в Киеве. Приехал Александр с бабушкой Маней и мамой Полиной, тетя Поля ее звали. И вот связь потерялась, утерялась. Михаил хотел бы ее восстановить. Для тех, кто знает Александра Чернова. Михаил говорит, что в какое-то время он жил в Мигдале-Эмике. Может быть, и до сих пор там живет. Телефон Михаила 052-509-43-93. Так, есть у меня объявления, которые я сейчас почитаю. Здравствуйте, уважаемый Павел. Есть ли у кого-то чайный гриб в районе Реховата? Спрашивает Гера. Господа, чайный гриб — это такая штука, насколько я знаю, которая растет, растет, от нее можно кусочек отрезать и кому-нибудь отдать. И у того человека тоже будет чайный гриб. Поэтому, если у вас есть чайный гриб, и это в районе Реховата, то созвоните с Герой и отдайте ему кусочек вашего гриба. Телефон Геры такой: 0522-952-713. Гера спрашивает, есть ли у кого-то чайный гриб. Так. У нас есть звонок. Алло.
4: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вы кто?
4: Я Андрей.
8: Слушаем вас, Андрей.
4: Живу в Афуле. У меня есть небольшой диванчик. Он раскладывается. Ширина 1,60 м. И раскладывается как двуспальная кровать.
8: Угу. Так.
4: И плюс кресло. Оно большое, светлое. Это... 3 года назад в Икее мы покупали.
8: Так.
4: Ну, такой большой, массивный.
8: Угу.
4: Ну, отдать кому-то хороший
8: грудь. То есть...
4: Можно даже не в хороший.
8: Понятно. То есть кресло большое, в легковой автомобиль не поместится, имеете в виду. Ну и диван тоже, собственно говоря, не поместится. Это надо какой-то грузовичок, чтобы был.
4: Нет. Я думаю, Citroёn Berlingo, что-то такое,
8: ага.
4: Это войдет.
8: И диван тоже войдет?
4: Ну, потому что 1,60 м. Сколько? 1,80 м.
8: В складном виде вы
4: хотите?
8: Так.
4: Берлинг прям целиком он туда зайдет. 1,80 м получается.
8: Окей.
4: 1,60 м. Длину он помещается, Берлинга.
8: Спокойно. Все ясно. Андрей, давайте ваш номер телефона.
4: 052.
8: Так.
4: 340.
8: 340, да?
4: 340, 62, 20.
8: Что-то я последнюю цифру второй раз подряд не слышу.
4: 62-26.
8: 26, окей. Да. Проверяйте мои данные. Значит, Андрей, он живет в Афуле, господа. И там же вместе с ним живет диван 1,60 м, который раскладывается в двуспальную кровать. И большое кресло светлое. Он готов это все отдать тому, кто приедет и заберет в Афулу, к Андрею. Но до этого надо созвониться. А можно это сделать по номеру 052-340-62-26.
4: Павел Михайлович, желательно сегодня или завтра утром. Потому что завтра уже привозят.
8: Потому что вам уже надо место освобождать. Понятно. Значит, звонить надо быстрее и приезжать. Господа, телефон, самое главное, я вас правильно назвал, ваш номер? Давайте повторю. 052-340-62-26.
4: Правильно.
8: Окей. Ну что ж, понятно, господа, звоните, приезжайте и забирайте. Андрей, спасибо. Подождите. Да.
4: Павел Михайлович, секундочку. Вы сказали 52?
8: 0,52, да, я сказал.
4: Нет, предпоследняя цифра. 52.
8: Подождите. Я сказал так. 0,52-340-62-26.
4: Правильно, 62-26.
8: Да.
4: Уже звонят.
8: Тем более. Все, тогда давайте отвечайте быстрее. Спасибо вам, всего доброго, до свидания. Так. Я проверяю в WhatsApp, у меня есть объявление. Добрый день всем. Мне хочется аквариум не меньше 200 литров. Буду очень признателен. Мой номер. Написал Виктор. Ну, господа, я перед тем, как назвать номер, буду всегда какую-то стараться сделать паузу, потому что, может быть, вы думали, что эта программа не для вас, а вдруг у вас есть аквариум, который вы не знаете, куда девать. А вот Виктор готов его у вас забрать, и поэтому вам надо быстро найти, как записать его номер телефона. И вот я специально это все говорю, чтобы вы успели найти, как и чем записать его номер телефона. Телефон Виктора следующий. 0547-669-290. Виктору нужен аквариум не менее 200 литров. 0547-669-290. Виктор прислал нам вот такую просьбу. Вот кто-то написал: «Шалом, а не Минаэль галерея Бахайфа». «Шалом лиха, Адони, товша та Минаэль галерея, мара цита лягит, а не от лёй ванти». «Тиршом, маша там вакеш». Так, «Добрый день. Отдам даром две кровати, одна спальная и в отличном состоянии, без матраса». Ну, если я правильно что-то понимаю в мебели, из двух односпальных кровать. Может сделать одну двухспальную. Если у нее нет бортов, конечно, там в середине каких-то. Окей, отдам даром две кровати односпальные. Ну, в этой программе все даром, я напоминаю. В отличном состоянии, без матраса. Это Андрей из Дерот написал. Если, господа, вам актуально, вот телефон Андрея, который отдает две кровати односпальные в отличном состоянии без матраса. 0545-336-362. 0545-336-362. Андрей Сдерот отдает две односпальные кровати в отличном состоянии. Так. Вот объявление, давно я не читал его, по-моему, когда читал. Борис Якубович, живет в Ор-Иуда, Бен Шлушим Этейша, то есть 39-летний равак, холостяк, ищет пару в возрасте от 30 до 35 лет в серьезных целях, в очень серьезных целях. Ну, это пишет не он, потому что он же не будет про себя написать, что он, Бахур Максим. А тут написано: Бахур Максим, Харуц, Овед Басупер, Митмацеба Рафуа Альтернативе. Валя специализируется в альтернативной медицине. Ищет пару. Борис Якубович, 39 лет. Значит, он... Ор-Иуда. Место проживания Ор-Иуда. Господа, если актуально кому-то... Вот, ну, мне тут два телефона написали. Давайте я назову только один, но зато несколько раз. 053-490-53-97. 053-490-53-97. Ну, я уже говорил в таких объявлениях, которые, в которых мужчина ищет женщин, некоторые женщины, им мешает то, что что это я буду первое ему писать. Есть другой вид связи. Можно прислать WhatsApp или SMS. Я вот такая-то, такая-то, перезвоните мне. И тогда получится, что вам звонят первые. И все. И, может быть, тогда получится еще что-то большее, чем вам звонят первые. 053-490-53-97. Так, напоминаю, что это объявление, я читаю, которое вы нам прислали на WhatsApp. Его номер 054-20-70-800. Объявление для программы «Без выгоды». 054-20-70-800. Ну, а те, кто хотят, вот как Михаил или Андрей, сами позвонить, тогда номер другой. 07-52-891. 07-52-891. Добрый день, у меня есть холодильник в рабочем состоянии. Могу отдать в городе Лод. Самовывоз. Обращаться по телефону. Руби таксист. Слушайте, ну холодильник находится в городе Лод. Условие, что вы должны сами приехать его, погрузить и увезти. Руби таксист прислал такое объявление. Ну, нет подробностей о размере холодильника. Звоните к Руби и узнавайте, если вам это актуально. Итак, телефон Руби таксиста следующий: 0547-829-928. 0547-829-928. Руби таксист отдает холодильник в рабочем состоянии. Холодильник в городе в Лоде находится. Приезжайте и забирайте, господа. кто-то написал вот про хозяина галереи. Я в прошлый раз говорил за галерею. Хозяин на иврите, это галерея в Хайфе. Послал вам сообщение на иврите и пытается дозвониться. Зовут Рой. Пожалуйста, свяжите его с радио. Ну, как мы его свяжем? Адон Рой, ми галерея ми Хайфа. Миспар телефон шелану. 07-5-2-8-9-1. 07-5-2-8-9-1. Титкашер. 07-5-2-8-9-1. Это для всех остальных. А, тут вот прислал... тут вот такое объявление. Шалом, они Илон, Минаэль, Ханут Фокс, Бетель-Авив. Адьем хамиши, шнейб гадим бахинам. Плюс ахат хамиши махузанаха. Это какие-то объявления вот такие. Ну, я не знаю всех условий этой сделки. Тут можно по-разному. Может быть, надо что-то купить, а потом получить шнейб гадим бахинам. Тут можно позвонить по телефону и выяснить подробности. Потому что в нашей программе только некоммерческий. Только ничего не продается и не покупается. Но телефон Илона, Илон, наверное, да? 0532-878-593. 0532-878-593. Адьем хамиши, шнейб гадим бахинам. Добрый день. Есть телевизор 32 дюйма в рабочем состоянии. Самовывоз изъявное. Написал Дани. Вот такое объявление. 32 дюйма в рабочем состоянии. Телевизор в явное. Номер телефона Дани. 050-763-1952. 050-763-1952. Так,

0: Рой послал вам сообщение на WhatsApp. Да я проверяю WhatsApp. Это вот Рой, хозяин галереи в Хайфе. Пока я вижу от него только текст «Шалом, ани миналь галерея бахайфа». Зеу. Все, больше пока ничего нету. Отдаю карты покемонов. Живу в Бат-Яме. Тут телефон с международным кодом, но, наверное, это лишний международный код, поэтому код, телефон такой, кому актуальна карта покемонов в Бат-Яме, имени, к сожалению, нету человека, который это прислал объявление, но телефон есть, 052-541-0090, 052-541-0090, человек отдает карты покемонов. Так, значит, Илон, который Минаэль Ханут Фокс, еще написал «Гамба его каша, лимсор шалом, ле Йосеф карт, краф, а, Йосеф Кравцов, то да. Ну, анахтулем осрим дашим, бадерах лаль баханут шалану, но Йосеф Кравцов, они им кавеша шамаутха». Так, по-моему, я, что пришло к, вот к этой секунде, я бы так сказал, потому что через 5 секунд может прийти еще объявление. Прочитал. Давайте напомню координаты. Без выгоды до 15 часов в нашем эфире. Программа некоммерческих объявлений. Взаимопомощи радиослушателей друг другу. Объявление может прозвучать или, если вы позвоните по телефону и сами его сделаете объявление, по телефону 07-52-891. 07-52-891. Или можете прислать текстовое объявление, и я его тогда прочитаю на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Есть еще звонок. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день. Как вас зовут?
1: Меня зовут Ирина. Я живу в городе Натания.
0: Так.
1: И я ищу для своего 5-месячного внука трамполинку. Может, у кого дети, внуки выросли... Я бы с радостью бы приняла это. Я приеду, я на машине. Могу приехать в округе Ашарон.
0: А, трамполин — это как батут такой, да? Правильно я понимаю? Или что это такое трамполин? Напомните мне.
1: Это как стульчик такой, где ребенок еще не сидит, но он уже интересуется игрушками.
0: А-а-а.
1: Он как полулетит. Сидя в таком...
0: Все ясно, все. Это я перепутал с каким-то батутом. Окей, значит, вам нужна трамполина для маленького ребенка. Вы в районе округа Ашарон можете сами приехать и забрать. Господа, у кого ребенок уже вырос из трамполина, ему нужен обычный стул уже, в трамполин он не умещается, отдайте Ирине в Натании, которая вот как раз самое то, трамполина. Ирина, давайте ваш номер телефона.
1: 0546
0: так.
1: 38509.
0: Я 509 услышал. Еще раз повторите, пожалуйста, весь номер.
1: 0546.
0: Так.
1: 388-503.
0: Повторяю ваш номер. 0546-388-509. Ирина из Натании. Нужна трамполина. Кому уже не нужна трамполина, дайте, пожалуйста, Ирине. Она приедет сама и заберет в округе Ашарон. Желательно, чтобы это было. Ирина, спасибо вам большое. Ваше объявление прозвучало. Спасибо. Всего доброго. До свидания.

0: Еще один звонок к нам в эфир. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы в эфире, как вас зовут?
1: Меня зовут Майя.
0: Так.
1: Отдаю две швейные машинки. Одна Веритас, одна Зингер в хорошем состоянии. Кстати, я их когда-то у вас тоже в программе получила, так что сейчас обновила и отдаю в хорошие руки.
0: То есть круговорот швейных машинок в программе. Не в природе, а в программе. Так получается. Окей. Две швейные машины. Веритас и Зингер. Майя,
1: где... В рабочем состоянии. Угу. Все работают, все хорошие. Так что забирай.
0: Рабочие, прирученные к рукам человеческим таком. Да? Не балуются,
1: да,
0: ни шага.
1: Да, 9 лет они мне прослужили. Очень хорошо.
0: Майя, а где это все находится? Где...
1: Это находится в Рамле.
0: Так. Давайте ваш номер телефона.
1: 0545.
0: Так.
1: 81.
0: Угу.
1: 4011.
0: 1-1 в конце, да?
1: Да, да.
0: Майя в Рамле отдает две швейных машины. Веритас и Зингер в рабочем состоянии. Все функции необходимые выполняют, господа. Кому все нужно, приезжайте.
1: Мне уже звонят, так что извините, я отключаюсь.
0: А я хотел, чтобы вы проверили номер телефона на всякий случай.
1: А, да, да, давай.
0: Еще три секунды. 0545-81-40-11.
1: Да.
0: Все, отвечайте на телефон. Всего доброго, до свидания. Сейчас машинки уйдут, обе, две или одна, по крайней мере. Телефон Майи в Рамле 0545-81-40-11. У нее сейчас прям может быть занят номер телефона. Тогда перезвоните чуть позже. Так. Ну что ж, мы сейчас будем слушать второй рекламный блок. Я на всякий случай напомню, господа, еще минут 15, у вас 18 будет для вашего объявления. Поэтому, если есть что объявить, или напишите текст, отправьте на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Или звоните к нам прямо в эфир 0752-891. Сами сделайте свое объявление 0752-891. Реклама сейчас.
2: Реклама.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васит. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
8: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
6: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози.
11: Я это...
12: Шо? Опять?
6: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
13: «Снова Вергунова».
12: Сейчас спою.
6: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
12: Спасибо.
6: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
12: Ты заходи, если что.
0: Программа «Без выгоды» на Первом радио до 15 часов, каждое воскресенье с 14 до 15. Слушайте, вот прислал кто-то голосовое сообщение к нам в эфир. Давайте послушаем его.
11: А где Зерницкий? Дайте нам Зерницкого. Хочу Зерницкого, не хочу Мургуляна. Дайте нам Зерницкого.
0: У меня для вас... Плохие новости у меня для вас. В следующее воскресенье тоже вы не получите Зерницкого, а получите Маргуляна. Но через воскресенье Зерницкий вернется в эфир. И будет всем счастье. Так. Идем дальше. Отдаю в Рехоботе стенку для спальни. Размер 247 сантиметров на 47. Ниша для кровати 140 на 190 или 140 на 200. Производство Германии. Тут, ну, человек прислал фотографии. Красивая мебель, я могу сказать. Жалко, что я не могу вам показать. Стенка для спальни. Размер 247 на 47. И ниша для кровати 140 на 190 или 140 на 200. Производство Германии. В Реховоде. Значит, господа, красивая мебель, такая светло-коричневого оттенка. Если актуально, вот вам номер телефона. Имени, к сожалению, человек не прислал, не подписался, но номер телефона есть. 050-813-05-21. 050-813-05-21. Здравствуйте, отдам деревянный стол 2 метра, плюс раскладывается на 1 метр, и 6 стульев в Бершеве самовывоз. Ну, я так понимаю, что в описании контактов написано Рита. То есть, наверное, Риту зовут автора этого сообщения. Само сообщение не подписано. Деревянный стол 2 метра плюс еще 1 метр раскладывается. И 6 стульев в Бершеве, господа. Актуально? Звоните, приезжайте, забирайте. Номер телефона 0545-470-115. 0545-470-115. Опять же, мне прислали фотографию. Но на фотографии я вижу, между прочим, 4 стула. А у вас написано 6. Где правда? Правда, наверное, что 5 стульев, на самом деле. Ну, я не знаю, может быть, это просто на фотографии. Но мебель очень симпатичная и выглядит как новая. Вот я вот даже рекламирую. Так что, господа, еще раз номер телефона 0545-470-115. Здравствуйте, мы приехали из Киева с девочкой породы самоед. Ищем для нее мальчика породы самоед. Это собаки, что ли? Есть такая порода самоед? Значит, пока они сами друг друга не съели, господа, надо срочно найти мальчика для девочки породы самоед. Он из Киева приехал вместе с семьей. Власта написала. Она написала, да, это такая порода. Я просто не знал такую породу. Я знаю, что есть люди-самоеды, которые все время себя едят и все время чем-то недовольны. Оказывается, есть и собаки такие. Значит, телефон Власты, который ищет мальчика породы самоед для своей собаки породы самоед. Телефон 0533-099-993. 0533-099-993. Как говорится, совет да любовь можно пожелать будущим самоедам и, может быть, детям, которые от них родятся. Значит, наша слушательница из Бершева по поводу стола и стульев написала, два стула стоят в стороне. То есть правильная информация, стол 2 метра раскладывается на 1 и 6 стульев. Все. Принято. Так, я проверяю WhatsApp, не пропустил ли я чего-нибудь. По-моему, нет. По-моему, нет, да. Это я читал. Все. Значит, у нас осталось совсем мало времени, господа. В следующий раз объявление программ «Без выгоды» можно будет сделать только следующее воскресенье. Имейте это в виду. Это уже будет 31 мая. Поэтому, если есть что сказать, объявить, попросить, предложить, отдать, получить, то еще раз координаты. Если хотите написать текстовое объявление к нам в WhatsApp, я его прочту, то отправляйте его на номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. А если сами хотите сделать объявление, то звоните на наш эфирный телефон 07-52-891. 07-52-891.

Прочту еще раз объявление, которое я делал в начале программы. Это из раздела «Требуется». На постоянную работу в Ришон ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. В Ришон ле-Циони помощник повара. Все дополнительные вопросы, дополнительная информация. Звоните по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.

Давайте я повторю некоторые объявления, которые сегодня были. Значит, нам позвонил Михаил, который ищет своего друга детства. Росли в одном дворе в Киеве. Ищет он Александра Чернова. Связь с ним была утеряна. Александр приехал в Израиль с бабушкой Маней и мамой Полиной, или как ее звали, тетя Поля. В какое-то время Александр жил в Мигдале-Эмике, но неизвестно, может быть, он и сейчас там живет. Александр Чернов из Киева, 72-го года рождения. Ну, может быть, ошибка 71-73, но где-то в этом районе 72-го года рождения. И телефон Михаила, который разыскивает Александра, 052-509-43-93. 052-509-43-93. Андрей Вафулле отдает диван 160

0: Ирина из Натании просит, может быть, кому-то не надо, у кого-то вырос маленький ребенок из трамполины, а ей как раз-таки надо. Она в Натании готова в округе Ашарон приехать и забрать эту трамполину. Ее номер телефона 0546-388-509. 0546-388-509. Ну и Майя, которой уже начали звонить во время объявления в эфире, отдает две швейных машины. Возможно, там осталась уже одна. Веритас и Зингер в рабочем состоянии. Все это в Рамле. И номер телефона Майи 0545-81-40-11. 0545-81-40-11. Вот. Что еще? Ну, пожалуй, все, наверное, на сегодня. Я не вижу больше объявлений. Точнее, все объявления, которые прислали, я их прочитал, озвучил. Те, которые хотели позвонить, позвонили и сами сделали свои объявления. Поэтому думаю, что на этом можно завершать сегодняшний выпуск программы «Без выгоды», господа. Всем спасибо за внимание. Всем нам хорошей, спокойной недели. Хочу пожелать. Напомню, что «Без выгоды» выходит в эфир на Первом радио с 14 до 15 часов каждое воскресенье. Всем спасибо за внимание и всего доброго. Бай-бай.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: Первое радио. Новости.
1: Беспилотник «Хизбаллы» взорвался на территории Израиля. Подробнее через несколько секунд. «15 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛя сообщает, что некоторое время назад беспилотник со взрывчаткой, запущенной террористической организацией «Хизбалла» в сторону сил ЦАЛя, взорвался на территории государства Израиль вблизи границы с Ливаном. Пострадавших нет. Тем временем пресс-служба армии обороны Израиля опубликовала предупреждение для жителей ряда населенных пунктов в Ливане. В свете того, что «Хизбалла» нарушила соглашение о прекращении огня, ЦАЛь вынужден применить силу. ЦАЛь не намерен причинять вам вред. Заботьтесь о вашей безопасности. Мы призываем вас немедленно покинуть свои дома и отойти от деревень и поселков на расстояние не менее 1000 метров в сторону открытой местности, говорится в сообщении ЦАЛя. Также в предупреждении сказано, что каждый, кто находится рядом с боевиками «Хизбаллы», ее объектами и боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности. По данным информационного портала «Вести», ЦАЛь сообщил главам местных советов и муниципалитетов на севере страны, что служба тыла начнет давать предварительное оповещение жителям еще до ракетных пусков из Ливана. Новая система должна заработать в ближайший вторник, 26 мая, при условии окончательного утверждения. Система оповещения будет рассчитана только на ракеты и другие снаряды. У жителей приграничной полосы будет всего несколько секунд, у жителей района Хайфа около минуты, у остальных районов страны до 2 минут на перемещение в укрытие. Иранское информационное агентство «Мехр» распространило сообщение о разведывательном беспилотнике ЦАЛя, который якобы был сбит в районе Армузского пролива. В сообщении утверждается, что беспилотник вторгся в иранское воздушное пространство и был перехвачен над провинцией Хормазган на юге страны. Министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Турции, Пакистана, Индонезии, Джибути, Сомали, Омана, Судана, Йемена, Ливана, Алжира и Мавритании вместе с палестинцами выступили с совместным заявлением, осуждающим незаконный и неприемлемый шаг, предпринятый Сомалилендом в связи с объявлением об открытии посольства в Иерусалиме. В заявлении утверждается, что это представляет собой вопиющее нарушение международного права и соответствующих резолюций ООН. Министры подчеркнули свою полную поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали и абсолютное неприятие любых действий, подрывающих ее территориальную целостность или суверенитет. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Ашкелоне и в Аждоде 25, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет и на Голландских высотах 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Екатерина Вергунова.
2: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: 19:06 в студии Первого радио. По традиции этого часа приглашаю всех в наше и только наше музыкальное свидание. Здесь у микрофона Екатерина Вергунова. Да, снова я обещала, пришла после классных отдохнувших выходных. Я не поняла, кто от кого отдохнул. Они от меня, я от них. Но они были и прошли. Наша с вами задача в эту неделю ворваться в классном настроении. Для этого мы здесь, на волне 89.1 FM. Всех приветствую, разумеется, каждого на Первом радио.
1: Первое радио всегда с тобой.
0: Лени Залей, так называется эта композиция, Макс Барских. На первом.

0: Ну, так говорят, когда хотят, чтобы дождь шел, и чтобы он не жалел, а лил, как из ведра. Ну, о чем говорить в этот час? Разумеется, либо о погоде, на мой взгляд, она прекрасная, либо о еде. Итак, запускаем тему, почему мы до сих пор можем спорить о еде так, будто это зависит, от этого зависит мировая геополитика. Давайте сразу обозначим позиции. Для вас ананас в пицце — это кулинарный шедевр или преступление против человеческого вкуса? Напишите, на чьей стороне вы и какое самое странное сочетание продуктов обожаете лично вы. 054-20-70-800 — это номер WhatsApp, в котором мы с вами перешептываемся, по традиции переписываемся. И да, когда Вергунова за пультом, можно все. Нет ограничений ни в СМС, ни в ссылках, ни в картинках, ни в фотках, ни в том, что вы хотите мне сказать.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

композиция под названием «Динамит» исполнила группа BTS. На мой взгляд, очень классная группа. Да и песня тоже заводная. Ну что ж, после таких сытных, я бы сказала, выходных, праздничных выходных, самое время поговорить о вкусах и о пицце. Ну вот мы сегодня здесь с некоторыми коллегами уже обсуждали и пришли к выводу, что не всем нравится, например, ананас на пицце. У меня различные мнения на эту тему, то есть я как бы и да, и нет. Ну, дело вкуса и дело фломастеров, конечно же. Здесь, если нравится, то почему бы и нет? Так что давайте сразу обозначим позиции. Ананас в пицце — это кулинарный шедевр или преступление против вкуса? Пишите 054-20-70-800, ну а я пока разрушу вам главный миф. Эту пиццу с ананасами придумали не на Гавайях и даже не в Италии, как многие думают. Ее создатель Сэм Панополос, греческий мигрант в Канаде, который в прошлом веке, в 62-м году, ради шутки эксперимента бахнул консервированные ананасы на сыр с ветчиной, а название взял просто в честь марки тех самых консервов. Вот так канадский грек перевернул кулинарный мир, и, конечно же, мне хотелось бы знать, как этот эксперимент оцениваете вы? Ананас в пицце — это шедевр или преступление? Жду ваших голосов, возможно, мини-рассказов о ваших личных гастрономических странностях на номер 054-20-70-800. Впереди у нас следующая композиция, нам ее исполнит Дженнифер Лопес, да, приглашает потанцевать, ну и затем мы с вами двигаемся дальше.

0: Продолжаем двигаться с вами по волне 89.1 FM. У нас сегодня химия вкуса здесь в эфире. Говорим про ананас на пицце и вообще сочетание, странное сочетание продуктов, которое нравится лично вам. Я хочу вам рассказать, почему это вообще работает с точки зрения биологии. Не поверите, но ученые объясняют популярность вот той самой гавайской концепции пищевого синергизма, да, тем, что наш мозг эволюционный сладкоежка, но при этом обожает контрасты. Соленый и жирный сыр плюс кислая и сладкая нотка ананаса – это, говорят они, мощнейший выброс дофамина. Представляете, я даже не думала об этом. Ну, ела и ела, пробовала и пробовала, нравится, не нравится. Кому как. Ну и, разумеется, мне бы хотелось узнать от вас, дорогие, дорогие слушатели, если у вас есть эта возможность написать нам на номер WhatsApp 05420-70-800, и вы не за рулем, то, пожалуйста, ваши истории, ваше отношение к ананасу на пицце. Ну, а если вы за рулем, то, пожалуйста, помните, что нужно включать поворотники, смотреть в зеркала на ситуацию, а не на себя. Можно чуть на себя. Ну и, конечно же, держать дистанцию. Итак, у нас прилетело несколько WhatsApp-эсок. Давайте посмотрим, что же здесь. Не совсем понял, что значит... Ага, не ко мне это. И зато второе сообщение ко мне, но я вам не расскажу. Это то же самое, как я уже повторяла. У нас есть тайные такие переписки, перешептывания, да? Не все смс-ки летят в эфир, потому что мы с вами можем перешептываться тут между нами. И да, я не все это оглашаю. Ну что делать? В любом случае, человек, который не подписался, спасибо большое за сообщение. Это очень приятно. Я тут сижу и прям, знаете, краснею даже местами. Привет, Катя. Для меня нормальная пицца американская. Много сыра и бекон. Кирилл 226. И Розочка. Ух ты. Розочка очень вовремя. Спасибо, Кирилл. Американская много сыра и бекон. Звучит так, что я сейчас уже брошу эфир, пойду за пиццей. Здесь мне прислали просто привет. Вам тоже привет. Еще в WhatsApp-эске. Так, тут тоже не для эфира. Да ты посмотри, что происходит. Ладно, посмотрим. И одна еще у нас есть WhatsApp-эсочка. Тоже добрый день, не для эфира. Что сегодня происходит? Воскресный день. Всем привет.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Интересно, пицца с ананасами есть — это нарушение закона вкуса? Сегодня мы об этом с вами и перешептываемся. Очень много WhatsApp-ок прилетело на эту тему. Конечно же, мне было интересно узнать ваше мнение. Пицца с ананасами — для вас-то шедевр или кулинарное преступление? Жду ваших мнений, примеры ваших любимых странных блюд. 054-20-70-800. На вкус и цвет, приятели, нет, лично я люблю странные вкусы. Мне пицца с ананасами, которую я впервые попробовал в Pizza Hut в Москве, очень понравилась. Но здесь, в Израиле, нигде такую я не попадал на такую. Очень жаль, что вы не попадали, потому что здесь, именно в Израиле, я и познакомилась с пиццей с ананасами. Классная штука. Но опять же, на вкус и цвет фломастеры разные, поэтому кому-то может нравиться, кому-то нет. Добрый день, попробуйте арбуз с брынзой. Вот такое сочетание. Хорошего всем дня. Александр из Ашдода желает.
1: А что, Александр из Ашдода, есть люди, которые еще не пробовали арбуз с брынзой?
0: По-моему, это очень вкусно. Пожалуйста, Сергей пишет: «Добрый день, Катерина. Для меня пицца с ананасами вполне съедобна и пикантна, но обязательно бекон и сыр».

Виталий тоже с нами здесь, пишет: «Добрый день, не знаю, как кто, а я люблю винегрет с майонезом и жареную картошку запивать кефиром». Слушайте, Виталий, я даже дочитывать не буду вашего ЦПС-ку, потому что я тоже люблю жареную картошку. И да, кефир тоже. Виталий дописывает: «А пицца есть пицца. Что не добавляй, все равно вкусно. Всем хорошего дня желает Виталий. Кстати, как вам в Моне понравилось?» – спрашивает Виталий. Ой-ой-ой-ой-ой, реклама пошла. Да, вчера были в прекрасном месте. Те, кто следит за мной в Фейсбуке, знают, где я была. Оказывается, знаете, написала, что открыла для себя новое место, но это новое место знает вся страна, кроме меня. Очень прикольно было. Надеюсь, что у вас тоже хорошие выходные получились. Слушайте, ну как к этому относятся вот на исторической родине этого всего? Для большинства классических неаполитанских пиццайоло ананас – это буквально оскорбление предков, представляете? Да, в соцсетях полно роликов, где итальянские шефы, перемоген давидятся при виде гавайской пиццы. Хотя, справедливости ради, современные мишленовские повара в самой Италии все чаще нарушают это табу ради хайпа.

Пепельберг нам готовит его. Ну а затем мы встречаемся с вами уже в следующем часе и, да, продолжим эту тему. Пицца, ананасы и все вот это вот странновкусие. Напомню, ананас в пицце – это шедевр для вас или преступление? Пишите, голосуйте, за какие еще кулинарные сочетания вас наказали бы дома. Возможно, у вас в семье что-то любят, а вы нет, и наоборот. В общем, все за и против. 054 20 70 800. Встречаемся в следующем часе, друзья.

продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Сейчас у нас 15 часов 53 минуты в студии нашей волны, нашего первого радио. Мы совсем скоро с вами выслушаем рекламный блок, затем окунемся в мир новостей.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
7: Новости.
8: Ливанские источники сообщают о волне израильских ударов по объектам Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Вслед за предупреждением о необходимости экстренной эвакуации, опубликованным пресс-службой ЦАЛЯ на арабском языке для жителей юга Ливана, ливанские источники сообщают о начале ударов по объектам Хизбаллы в ряде деревень. Информация уточняется. Сотрудники полиции Умаль-Фахм начали расследование вооруженного нападения, совершенного некоторое время назад в городе. По сообщению полиции, в результате обстрела из огнестрельного оружия пострадали 4 человека. Двое мужчин находятся в критическом состоянии. На месте действуют крупные силы полиции и медики Маген Давид Адо. В больнице эвакуированы двое мужчин в критическом состоянии, один пострадавший в тяжелом состоянии, четвертый мужчина получил ранение средней степени тяжести. По предварительным данным, речь идет о криминальном происшествии. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Как сообщает информационный портал «Вести», одновременно с сообщениями о прогрессе на переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social, созданное с помощью искусственного интеллекта, изображение, на котором видна бомбардировка иранских военных кораблей, по всей видимости, в Ормузском проливе. К изображению была добавлена надпись «Adios», что в переводе с испанского означает «до свидания». Как сообщает издание «Блик», легендарный автогонщик Ален Прост получил травму головы в ходе вооруженного ограбления его дома, расположенного в городе Ньон на швейцарской Ривьере. Преступление было совершено 19 мая. Согласно публикации, несколько человек в масках ворвались в дом к четырехкратному чемпиону мира Формулы-1 и напали на него. Угрозами они заставили его сына открыть сейф, а затем скрылись. Стоимость похищенного не называется, однако известно, что Прост на протяжении долгих лет сотрудничал с компаниями, производящими коллекционные часы. Швейцарская полиция ведет поиски злоумышленников. К ним привлечены служебные собаки. Не исключается, что преступники смогли бежать на территорию соседней Франции. На данный момент у следователей нет никаких зацепок. Травмы 71-летнего спортсмена оцениваются как легкие, однако медицинская помощь потребовалась ему и для выхода из состояния шока. По данным BBC, в Демократической Республике Конго трое волонтеров Красного Креста умерли после предполагаемого заражения лихорадкой Эбола при работе с телами погибших. Предположительно, они заразились еще 27 марта, до официального объявления вспышки, в восточной провинции Итури, участвуя в проекте, не связанном с вирусом. Погибшие работали в городе Монгвалу, который сейчас считается главным очагом инфекции. Они скончались в период с 5 по 16 мая. По предварительным данным, нынешняя вспышка Эбола в Конго уже привела более чем к 170 смертям, а число случаев заболевания достигло 750. Медики напоминают, что тела умерших от Эбола остаются крайне заразными, поскольку вирус сохраняется в биологических жидкостях даже после смерти. Распространяющийся вариант относится к редкому штамму Бундибугио, против которого пока нет проверенной вакцины. Смертность при заражении этим видом вируса достигает примерно трети случаев. На фоне ухудшения ситуации ВОЗ повысила уровень угрозы для общественного здравоохранения в стране с высокого до очень высокого. Одновременно в соседней Уганде подтвердили еще 3 случая заболевания. Общее число инфицированных там выросло до 5. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Ашкелоне и Ашдоде 25, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет и на голландских высотах 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
9: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Снова Вергунова.
1: Да, это я снова Вергунова и снова у микрофона. 16:09 в студии Первого радио. В этом часе мы продолжим с вами наше и только наше, разумеется, музыкальное свидание. Ну и будем перешептываться посредством нашего WhatsApp. Тема переходит из прошлого часа. Пицца и ананас. Ну, вернее, ананас в пицце на пицце. Для вас это шедевр или преступление? Пишите, голосуйте, за какие еще кулинарные сочетания вас могли бы дома не понять, или вы, может быть, где-то у друзей это видели, вы не понимаете. 054-20-70-800 — это номер WhatsApp, куда приходят ваши WhatsApp-эски. Ну и кто из селебрити готов драться за ананасы, расскажу прямо сейчас. Дуэйн Скала Джонсон регулярно выкладывает свои гигантские читмилы с такой гавайской пиццей, и в этом же лагере фанатов замечены Джастин Бибер, Том Холланд и даже Пэрис Хилтон. Они считают это идеальным балансом вкуса, так что здесь не поспоришь. Вы скажите мне, в одной лодке со Скалой и Джонсоном или у вас другие кумиры? Напоминаю вопрос. Ананас в пицце, шедевр или преступление вкуса? На чьей вы стороне и какая у вас самая странная любимая еда? Погнали.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1%, так называется эта композиция. Циверт нам ее споет. Ну и вспомнить, что 1% ананаса на пицце хуже не сделает, наверное. Ну, если не нравится, то нет. Лучше больше сыра.

0: днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Ну, допустим, мы одни на целый мир, я и ананасы, ну и пицца тоже. Вот здесь возникают, конечно же, сомнения, у всех по-разному происходит, кто-то любит, кто-то нет. Главный хейтер этой планеты наш с вами, Гордон Рамзи, ну что, не знаете его, да? Его культовая фраза в эфире вечернего шоу прозвучала: «Вы не кладете ананас в чертову пиццу», она облетела весь интернет, весь мир. Его поддерживают телеведущие Джимми Киммел и кулинарный гуру Джейми Оливер, которые считают, что фруктам место только в духовке и только в составе пирогов. Рамзи в ярости, ну а вы, что скажете вы, дорогие наши слушатели? Поддержим британского шефа или защитим те самые ананасы? Голосуем в нашем WhatsApp, ананас в пицце, шедевр или преступление. И не забывайте писать про свои личные гастрономические грехи. Назовем это так. 054 20 70 800. У нас следующая композиция уже готова. Двигаемся по этому часу вместе.

он приходит, ваши ватсапесочки. Я, наверное, прямо сейчас их зачитаю, потому что вместе с вами, когда собираемся здесь, время пролетает мгновенно, а ведь у меня еще много нужной, ну, той самой важной информации для вас. Итак, пицца – это преступление, вернее, ананас на пицце – это преступление или нет? Какие у вас вкусы? Вы считаете, что это, да, норм или не очень? Пишите на 54-20-70-800, с нами много здесь сегодня, и новичков тоже. Так, Сера пишет: «Привет, сосед заказал пиццу, а дальше вот неинтересно». Я не очень поняла, что Сера написал, поэтому, Сера, давай перепишите свое сообщение, потому что не очень понятно, как это донести до следующих ушей, ну, до наших слушателей. Так, я и мой брат считаем, что пицца с ананасами — это величайшее преступление, но человек решил не подписываться, ну пусть будет так. Вот, пожалуйста, у нас уже есть на другой стороне. Я пока останусь между, потому что считаю, что на вкус и цвет фломастера разные. Хотя, кто знает. Кинг с нами здесь, вот радость какая, пишет: «Я за кулинарное хулиганство, пробовал пиццу не только с ананасами, но и с различными ягодами. Весьма прикольно», пишет Кинг. «Мне нравится вот такой подход, как у Кинга. Все хорошо. Хорошо, все отлично и все замечательно. Улыбаемся друг другу, начинаем эту неделю рабочую вместе с улыбки». Ну, вы не поверите, даже Лопух нам написал, пишет: «Ну, здравствуй, Катя Санда». Ой, правильно, я тоже считаю это полной фигней. Это как пихать айву или изюм в плов. Это же кошмар, пишет Лопух. Пицца должна быть с туной, зетим, фета, грибами. Я от себя, наверное, добавлю, что у Лопуха пицца должна быть еще и с семками. No matter what. You got it.

Ананас на пицце. Сегодня обсуждаем это кулинарный шедевр. Знаете, что однажды это дело дошло до международного скандала уровня МВД, я бы так назвала. Рассказываю. В 2017 году президент Исландии Гвюдни Йохонсенсон на встрече со школьниками в шутку заявил, что если бы мог, тогда мог, он бы законодательно запретил ананасы в пицце по всей стране. Ну и, разумеется, в соцсетях начался такой шторм, что дипломатам пришлось заверять весь мир, что Исландия уважает свободу выбора. А президент оправдывался даже в Фейсбуке. Ну что ж, да, дошло дело до политических дебатов. Если бы у вас была абсолютная власть, вы бы запретили это сочетание. Шедевр или преступление? Что скажете вы? Пишите свое мнение и рассказывайте, какие странные блюда вы бы точно узаконили. 054-20-70-800. Зачитываю пока быстренько ваши ватсапесочки, которые уже прилетели в этом часе. Итак, Рита с нами здесь пишет: «Доброго дня, не имею ничего против пиццы с ананасом, хотя и не фанат. Куда хуже в пицце брокколи». Бздынь. «Мои же личные извращения – жареная картошка с кефиром». Пожалуйста, нас уже трое. Ребята, жареная картошка с кефиром просто рулит сегодня. «Или бутерброд с маслом и соленой рыбой вместе со сладким чаем». Рита, вы не одна, вот 100%. Поэтому в следующий раз, когда будете пить сладкий чай, вспоминайте тоже Вергунову и доставайте солененькую рыбку. Дальше. Дмитрий Крымский с нами тоже здесь пишет: «Добрый день, пицца может быть любой, но без пива со сметаной не что, пожалуйста, пошли вкусовые противозаконные штучки». Запрещеночка пошла, давай, давайте так, запрещеночка. Дмитрий дописывает: «А вообще я считаю, что пицца с ананасом – это пища для аборигенов. Хорошая пицца со шкворчащей шинкой, залитой горячим пармезаном, со слегка обжаренными грибами – это реально вкусно». Боже мой, что же вы делаете со мной? Дмитрий Крымский, ну это ж так нельзя. Это я у вас должна вызвать аппетит и зажечь желание чего-нибудь там вкусного вкусненького поесть, а не вы мне здесь. Мне еще работать. Никто с нами тоже здесь. Он так подписывается. Никто. Пишет: «Фрукты только в пироги». Спрашивает: «А как же фруктовый чатни для мяса?» Между прочим, человек прав. 100%. «Мой ребенок», пишет никто, «с детства и до сих пор готовит сэндвичи с ананасом по рецепту из книжки «Мишутка на кухне». Божечки мой. Я думала, никто не вспомнит. Да-да-да. Между прочим, в детских книгах иногда попадались такие шедевры, что потом во взрослой жизни пытаешься их повторить и думаешь: ой-ой-ой. Кстати, мы их часто повторяем в рубрике «Кино и котлеты», которая звучит у Павла Маргуляна по вторникам, если я не ошибаюсь, в 12:30, а может и в 13:30. Я вот все время забываю, но, по-моему, все-таки в 12:30, потому что 13:30 у Павла Маргуляна загадка. Я все вспомнила. Ананас – это шедевр или нет? Как вы считаете, может ли он существовать на пицце? Пишите 054-20-70-800.

0: יותר, הוא לא הולך לשמוע ממני יותר בחיים, זכרי את מה שאני אומרת לך. אמא, חכי דקה, הוא מתקשר, בוז'ה מוי.
1: Ой, боже мой, Эмили Купер на первом. Прекрасная композиция, песня заводящая. Ой, боже мой, если мы говорим про пиццу с ананасами. Та самая, которая захватила, между прочим, мир, несмотря на критику. Сегодня, если кто-то из вас не знал, это одна из самых продаваемых пицц в Австрии. Нет, в Австралии, да, в Австралии. В США тоже говорят, там очень это популярно, Канаде и Великобритании. Мы же обсуждаем вот этот вот самый чудо-парадокс, почему коммерческий успех и народная любовь в чистую победили кулинарный снобизм. Ну, так называют это, если хотите, конечно. Миллионы людей покупают такую пиццу каждый день, но споры не утихают как в сетях, так и везде. Для вас ананас в пицце — это коммерческий шедевр или все-таки преступление против кулинарии? Пишите, есть еще чуть-чуть времени, буквально 10 минут. На чьей вы стороне и какую кулинарную дичь любите сами? Ой, я не знаю, бывают такие погрызушки вкусные, что даже остановиться невозможно. Мне, например, если захочется пиццу с ананасами, значит, будет пицца с ананасами. Но если там должна быть шпротина, значит, будет шпротина. Gangnam Style. Продолжаем веселиться и немножко танцевать на первом. Это 89.1 FM. Gangnam Style.

16:55 в студии Первого радио. Подвела я здесь итоги, или они меня подвели, не знаю. Но сегодня мы окончательно, возможно, и нет, выяснили, она на спице, это шедевр или все-таки преступление. Спасибо всем за огненные комментарии, за то, что поделились своими кулинарными секретами. На мой взгляд, пришло время подкрепиться, да уж. Но хочу вам сказать, что тех, кто как бы ровно дышит, да, скажем так, есть ананас в пицце, хорошо, нету ананаса в пицце, тоже хорошо. Их большинство, а это значит, мы с вами действительно на одной волне и только на 89.1 FM. Дальше у нас по плану новости. С ними познакомит Евгений Забежинский. Узнаем, что творится в нашей стране и в мире с его первых уст. Затем вас будет сопровождать вечером Алина Дарк в программе «Шестая передача». Ну а я, Екатерина Верганова, пойду домой и приду вновь к микрофону уже завтра. Встречаемся в 15 часов, друзья мои. Проведем снова у микрофона 2 часа нашего и только нашего музыкального свидания. Я желаю всем хорошего тихого вечера, поменьше расстраиваться. Ну и побольше вкусняшек вам всем.

0: Снова Вергунова. Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
6: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
0: Реклама.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Бушебекер, 35.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циона, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Спасатели эвакуировали посетителей из торгового центра в Герцли. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 17 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Торговый центр «Шивата Кохавим» в Герцли был эвакуирован после возникновения пожара на крыше здания. Спасатели и пожарные расчеты работают на месте происшествия. Эвакуация посетителей была проведена в качестве меры предосторожности. Опасности возгорания самого торгового центра нет. Представители ЦАЛИ сообщили главам местных советов и муниципалитетов на севере страны, что служба тыла намерена ввести в эксплуатацию систему предварительных оповещений населения еще до ракетных пусков из Ливана, по аналогии с системой, активируемой при обстрелах из Ирана. Новая система должна вступить в строй в ближайший вторник, 26 мая, при условии окончательного утверждения. Система оповещения будет рассчитана только на ракеты и другие снаряды. У жителей приграничной полосы будет всего несколько секунд, у жителей района Хайфа около минуты, а у остальных районов страны до 2 минут на перемещение в укрытие. Иранские высокопоставленные лица в беседе с журналистами CNN заявили, что прогресс, достигнутый в последние дни на опосредованных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, может стать поворотным моментом в усилиях по прекращению войны и наступлению новой эры стабильности и процветания региона. Источники также заявили: «Мы надеемся, что администрация Трампа воспользуется этой возможностью для устойчивого и стабильного решения». По их мнению, возобновление военных действий со стороны США может привести к неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами. Тем временем в распоряжении журналистов Financial Times оказались документы, свидетельствующие о том, что корпус Стражи Исламской Революции использовал базирующуюся в Объединенных Арабских Эмиратах сеть закупок для приобретения китайского спутникового оборудования военного назначения, связанного с программой иранских беспилотников. Об этом журналистам издания стало известно из утечки секретных документов. Стоит отметить, что по данным издания, это оборудование использовалось подразделением аэрокосмических сил Корпуса Стражи Исламской Революции, которое впоследствии запускало ракеты и беспилотники именно по территории Объединенных Арабских Эмиратов во время операции «Рычание льва». Полученные благодаря китайскому оборудованию спутниковые данные применялись для наведения и корректировки иранских беспилотников по целям в странах Персидского залива. Несколько арабских и мусульманских стран резко осудили решение о начале работы дипломатического представительства Сомалиленда в Иерусалиме. По сообщению Министерства иностранных дел Пакистана, опубликованном на официальной странице в социальной сети X, главы Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, Катара, Иордании, Ливана, Турции, Индонезии, Джибути, Сомали, Омана, Судана, Йемена, Пакистана и Палестинской автономии подготовили и опубликовали совместное коммюнике. В этом документе министры охарактеризовали действия Сомалиленда как вопиющее нарушение международного права. По мнению подписавших заявление сторон, открытие посольства представляет собой прямое посягательство на правовой и исторический статус оккупированного Иерусалима. Помимо этого, в опубликованном заявлении выражается полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Федеральной Республики Сомали. По данным BBC, в Демократической Республике Конго 3 волонтёра Красного Креста скончались, предположительно, после заражения лихорадкой Эбола при работе с телами погибших. По данным источника, они заразились еще 27 марта до официального объявления вспышки в восточной провинции Итури, участвуя в проекте, не связанном с вирусом. Погибшие работали в городе Монгвалу, который сейчас считается главным очагом инфекции. По предварительным данным, нынешняя вспышка Эболы в Демократической Республике Конго уже привела к более чем 170 смертям, а число случаев заболевания достигло 750. Медики напоминают, что тела умерших от Эболы считаются и остаются крайне заразными, поскольку вирус сохраняется в биологических жидкостях даже после смерти человека. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха на большей части территории страны сегодня немного ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность, небольшой ветер. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 21, в Бершеве 26 и в Эйлате 35 градусов. Это были главные новости к этому часу. Развитие событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

17:08 в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Шестая передача начинается и продлится по стандарту 3 часа. Едем домой, слушаем музыку, болтаем, хорошо проводим время и стараемся не плакать от осознания того, что сегодня лишь воскресенье и вот выходных как не было. Эх, да, действительно очень и очень жаль, потому что всю неделю еще придется трудиться. Ну что поделать, такова жизнь, никуда от этого не деться. Хотя, может быть, и среди вас есть люди, у которых сегодня-завтра начинается отпуск, они такие, ха, а мне еще отдыхать. Так, не хвастайтесь, а то нам, простым смертным, не до смеха, конечно, в этом плане. Ну что, я надеюсь, что вы готовы к нашему музыкально-развлекательному путешествию. Ну а так как сегодня еще и воскресенье, напомню, что с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Мужчины не плачут». Ну а шестая передача начинается вместе с группой «Серебро. Мало огня». Погнали!

Ну что ж, продолжим наш сегодняшний разговор. Вы когда-нибудь слышали про эту шутку про урожай спагетти? Если нет, то сейчас расскажу. 1 апреля 1957 года авторитарная британская телепередача показала сюжет о небывалом урожае длинных макарон на юге Швейцарии. Серьезный закадровый голос объяснял зрителям, что благодаря мягкой зиме и исчезновению опасного вредителя макаронного долгоносика фермеры собирают спагетти прямо с деревьев. И в кадре крутили абсолютно правдоподобное видео, где улыбающиеся крестьяне бережно снимали макароны с веток и раскладывали их сушиться на солнце. Реакция телеканала после эфира буквально, редакция, разрывалась от тысяч звонков изумленных зрителей, которые умоляли рассказать, как вырастить такое дерево у себя в саду. Телефонные операторы с невозмутимым британским юмором советовали гражданам просто посадить щепотку спагетти в банку с томатным соусом и надеяться на лучшее. По-моему, это просто великолепный пранк. На самом деле он никому ничего абсолютно плохого не делает, но это действительно очень забавно. Ну что ж, давайте будем продолжать. У нас сейчас композиция «Лотос» от Юлианы Карауловой. Давайте слушать.

Backstreet Boys, Straight Through My Heart. Ну что же, я продолжаю рассказывать про интересные случаи в нашей истории, про силу внушения. В 1965 году один очень изобретательный профессор из Великобритании решил провести дерзкий эксперимент над доверчивой телевизионной аудиторией. Он открыто заявил в прямом эфире, что его лаборатория успешно разработала и внедрила новейшую технологию передачи запахов на расстоянии через экран. Ученый на глазах у всех налил в специальный аппарат пахучий состав и попросил зрителей у экранов сосредоточиться и принюхаться. И самое поразительное, что уже через пару минут в студии начали массово звонить люди со всех уголков страны, утверждая, что отчетливо чувствуется запах кофе. И некоторые зрители даже уверяли, что аромат настолько сильный, что у них разболелась голова. Ну, хотя на самом деле это было чистой воды самовнушение. Вот она, сила самовнушения. Ну что же, давайте теперь дальше продолжать слушать музыку. Например, у нас Pink вместе с композицией Fun House. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Война, это все продолжается постоянно.
3: Я буду ждать выборов.
4: Ракеты к нам летели, конечно.
5: Ракеты много куда летят.
6: А что, аналитика у нас очень страдает.
1: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
7: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
8: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
7: Ваша реклама работает ежедневно.
9: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
10: 03-94-94-88-8.
7: «Год без забот».
11: Реклама.
12: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
13: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
14: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
15: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
16: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
17: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
18: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
11: Реклама.
0: Шестая передача.
19: Ну что ж, продолжим. Еще один гениальный первоапрельский розыгрыш произошел на нидерландском телевидении, когда цветное вещание только-только начинало появляться. Дикторы с очень серьезными лицами объявили, что правительство вводит новый налог на телевизоры, и специальные инспекторы будут ходить по улицам со сканерами. Однако ведущие тут же предложили хитрый способ обмануть технику. Они заявили, что если обернуть телевизор обычной кухонной фольгой, сигнал сканера не пройдет. И буквально за пару часов после этого эфира во всех магазинах страны подчистую раскупили абсолютно все запасы алюминиевой фольги. Улицы городов сияли, так как люди не только заматывали технику дома, но и выставляли серебристые коробки на подоконнике, демонстрируя соседям свою изобретательность. О, да, действительно, очень интересно. А вот шапочки из фольги они делали или нет? А вы делаете шапочки из фольги? И зачем они вам нужны? 054-27-180. Ну что же, прекрасное далеко. Именно так поет Леонид Руденко. Ну а мы слушаем.

Сегодня мы с вами сидим, болтаем на разные интересные не очень темы. Ну а завтра, вот завтра, 25 мая в 19:00 вас ожидает программа «Прямой ответ». Вот там будут серьезные разговоры. США и Иран, капитуляция или хитрая сделка. США и Иран, похоже, подошли к соглашению, которое еще недавно выглядело невозможным. Но на фоне сообщений о будущей сделке в Израиле все чаще звучит вопрос, не слишком ли далеко готов зайти Дональд Трамп ради договоренности с Тегераном? И что же именно требуют и получают стороны? Почему Израиль считает возможное соглашение опасным? И есть ли у Вашингтона стратегия, или США просто пытаются любой ценой избежать новой войны и скачка цен на нефть? И главное, действительно ли Америка отступает перед Ираном, или речь идет о временном компромиссе с далеко идущими последствиями? Об этом Марьяна Беленькая будет говорить с нефтегазовым аналитиком и востоковедом Михаилом Крутихиным. Так что завтра в 19:00 слушайте программу «Прямой ответ».

Будем завершать первый час шестой передачи и переходить во второй вместе на волне Верорадио 89.1 FM в этот вечер воскресенья 24 мая. Дорогие друзья, наслаждаемся им по максимуму. А все почему? Да, что нам грустить? Рабочая неделя только началась. Конечно же, выходные далеко еще за горами. Но это не повод отчаиваться, ведь и сегодняшний вечер можно провести классно в кругу близких, любимых, родных, да еще и под хорошую музыку. We'll be right back.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Реклама.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: 30.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
5: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
7: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Беньямин Нетаньяху необычным образом прокомментировал ход переговоров с Ираном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Глава правительства нашей страны Беньямин Нетаньяху в соцсети X опубликовал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. По мнению израильских обозревателей, подобным образом он впервые прокомментировал ход переговоров с Ираном. На изображении Нетаньяху находится рядом с Дональдом Трампом на фоне флагов Израиля и США, а надпись на английском языке гласит: «У Ирана никогда не будет ядерного оружия». Стоит отметить, что эта публикация в блоге Нетаньяху появилась вскоре после того, как Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, также созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором американский военный самолет атакует иранские корабли. А тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своим представителям на переговорах с Ираном не спешить с заключением соглашения. Время на нашей стороне, блокада будет действовать в полном объеме до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, подтверждено и подписано, написал он в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, переговоры проходят упорядоченно и конструктивно, а обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибки в этом деле недопустимы. В МИД Израиля на разъяснительную беседу в связи с проявлением насилия со стороны испанской полиции в отношении анархистов флотилии была вызвана временная поверенная в делах посольства Испании. Об этом сообщила служба новостей N12. Напомню, ранее МИДом Израиля было опубликовано видео инцидента в аэропорту Бильбао, во время встречи участников флотилии Сумуда, в ходе которой полицейские дубинками бьют встречающих активистов. В комментариях к этому видео МИД написал: «Анархисты из флотилии свели с ума испанскую полицию». К другим новостям. Пожар, вспыхнувший в торговом центре «Шивата Кохавим» в Герцлии, взят под контроль. Торговый центр вернулся к обычной работе, сообщили в пожарно-спасательной службе Израиля. Напомню, ранее в качестве меры предосторожности из торгового центра спасателями были эвакуированы все посетители. Представители ЦАЛИ сообщили главам местных советов и муниципалитетов на севере страны, что служба тыла намерена ввести в эксплуатацию систему предварительных оповещений населения еще до ракетных пусков из Ливана, по аналогии с системой, активируемой при обстрелах из Ирана. Новая система должна вступить в строй в ближайший вторник, 26 мая, при условии окончательного утверждения. Система оповещения будет рассчитана только на ракеты и другие снаряды. У жителей приграничной полосы будет всего несколько секунд, у жителей района Хайфа около минуты, а у остальных районов страны до 2 минут на перемещение в укрытие. Депутат Кнессета Яаков Марги уведомил лидера партии ШАС Арье Дери о решении не участвовать в следующих парламентских выборах. Марги – один из ветеранов партии. Он присоединился к ШАСу в 1993 году и непрерывно заседал в Кнессете с 2003 года, сделав паузу лишь с 2023 по 2025 годы, уступив свой мандат по норвежскому закону. Его уход стал вторым ударом по фракции за последний месяц. Ранее об аналогичном решении объявил Моше Арбель. По данным BBC, в Демократической Республике Конго трое волонтеров Красного Креста скончались, предположительно, после заражения лихорадкой Эбола при работе с телами погибших. По данным источника, они заразились еще 27 марта, до официального объявления вспышки в восточной провинции Итури, участвуя в процессе, не связанном с вирусом. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме и Хайфе сейчас 21 градус. В Тель-Авиве и Бершеве 24 и в Эйлате 34 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
4: Шестая передача на Первом радио.

Вот так романтично. Бруно Марс поет нам «Dance with me», «Потанцуй со мной». Ну что ж, под такую песню и потанцевать не грех, особенно когда есть кого пригласить. Ну а если не захотели танцевать под эту песню, что ж, надеюсь, за этот час, второй час шестой передачи мы с вами подберем что-нибудь, под что точно захочется подвигаться и немножечко приготовиться к вечеру, классному вечеру. Итак, дорогие мои, да, второй час шестой передачи начинается. С вами по-прежнему я, Алина Дарк, 89.1 FM. Все как обычно, вечер необычный. Да, ведь сегодня уже 24 мая. Что, неделя осталась? Да, вот так вот неделя осталась. Буквально вот следующее воскресенье, тоже последний день мая будет. И что вы мне скажете? Быстро летит время, конечно же. А вот, между прочим, про время сейчас и поговорим. Сегодня мы с вами обсуждаем, как же нас дурят. И дурят не только вот с помощью ИИ, а как раньше, например, дурили. А вот в 1975 году одна австралийская новостная программа решила разыграть своих сограждан масштабной реформой повседневной жизни. В эфире объявили, что страна официально переходит на так называемое метрическое время, призванное упростить расчеты. Согласно новой схеме, в минуте теперь должно быть 100 секунд, в часе 100 минут, а сам день длился бы на 20 часов всего. Для большей убедительности в студию пригласили подставного чиновника, который презентовал новые часы с десятичным циферблатом и рассказывал о плюсах системы. И самое забавное, что люди не только поверили, но и начали массово звонить в магазины, чтобы узнать, когда старые часы можно сдать по программе утилизации. Вот так-то. А между прочим, о часах. Их же бывает столько разнообразных видов, и я уверена, что не со всеми из них вы, возможно, даже знакомы. И знаете, вот мне стало интересно, а как же раньше люди без будильника просыпались? Вот что они делали? А было несколько вариантов. Например, вот в Древнем Египте использовали водяные часы, клипсидры. Вода медленно вытекала из сосуда, а когда доходила до определенного уровня, могла раздаться светящая струя воздуха или стук. Вот так-то. А вот в Древней Греции инженеры создали водяной будильник. Вода поднимала поплавок, и в нужный момент механизм начинал свистеть. А в монастырях Средневековья время подъема иногда определяли по свечам. И вот об этом варианте я как раз и знала, но я так понимаю, что свечи были не слишком доступны не всем, поэтому, да, действительно, только, наверное, монастыри и богатые люди могли себе это позволить. В свечу вставляли металлические гвоздики, там булавочки какие-нибудь и тому подобное. И когда пламя доходило до нужного места, гвоздь падал на металлический поднос и будил человека. А теперь мы со своими 10 будильниками не можем вовремя проснуться. А нет того, что просто иголочка упала и просыпалась. Как же это им удавалось? А еще долгое время роль будильника выполняли люди. Вот, например, в Англии существовала профессия, ну и не только в Англии, «knocker up». Человек с длинной палкой ходил по утрам и стучал в окна клиентов, пока они не проснутся. И это было, ну, такое не древность, а еще до массовых изобретений домашних будильников. А теперь есть будильники, которые от вас убегают. Будильники, в которых нужно решать математические задачи. Будильники, в которых нужно пойти и найти определенную вещь в доме, пока вы ее не найдете, не сфотографируете на камеру, он не отключится. Короче, да, действительно, столько способов поднять нас по утрам, но не все они работают. Лично на меня будильники работают очень с трудом. Ну что ж, давайте продолжать наше музыкально-развлекательное путешествие. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама. Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиэле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. Конечно, вас ждет легкий фуршет.
6: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
7: 35% скидка.
8: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
5: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70% и еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
10: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Реклама.
0: Шестая передача
2: в эфире. На, знаете, сейчас не хвастаюсь, а просто делюсь фактами. Я была в Шотландии всего-навсего два раза, и вы скажете: о, ничего себе, а у меня-то просто мама живет, понимаете, так что не ездить к маме, это как бы странно, не правда ли? Да, на самом деле, это достаточно мало, но вот как-то не складывались обстоятельства, мы с ней виделись еще в других местах, но не суть. И Шотландия безумно красивая страна, ну вот просто невероятной красоты, но, к сожалению, я мало где успела побывать. Эдинбург и, в принципе, окрестности. Но в следующий раз, когда я поеду, мне обещали, что свозят меня еще поездить там на север, еще куда-то. И, возможно, даже к озеру Лохнесс съездим. Это озеро манит многих не просто так. И знаете же про тайное чудовище озера Лохнесс? Ту самую фотографию, обманувшую миллионы. Знаменитый снимок, сделанный в 1934 году, на десятилетие стал главным и неопровержимым доказательством существования доисторического монстра в Шотландском озере. На этом черно-белом кадре отчетливо виден длинный изогнутый силуэт шеи загадочного существа, поднимающего из темной воды. Вокруг этой фотографии выросла целая индустрия туризма. Туда съезжались тысячи ученых, энтузиастов и искателей приключений со всего света. И лишь спустя 60 лет один из участников создания того кадра признался, что снимок был чистокровный, просто чистейшей мистификации. Оказалось, что чудовище было сделано из обычной игрушечной подводной лодки, которой авторы приделали на слепленную голову. И все на этом. Ну, действительно, слушайте, легенда есть легенда, и все равно люди с удовольствием едут и в надежде увидеть Несси. Но почему-то никому до сих пор так и не везет. Да, действительно, очень хочу там побывать. Были ли вы? Может быть, были. Расскажете, видели Несси или нет?

0: Ну что, продолжим. И знаете, сказки — это замечательно. Сказочные существа — это тоже интересно. Хотя некоторые сказочные существа живут среди нас. Но не об этом мы сейчас. А сейчас, например, говорим о русалках. Знаете, мне очень часто стали попадаться видео из разных аквариумов, где действительно эти невероятные люди в костюмах русалок творят какие-то невероятные вещи. Они танцуют, они плавают, они сердечки воздухом делают. И я думаю, как же это великолепно, и как же это сложно. Господи, я совсем забыла. Представляете, у нас же сейчас с вами должна быть рубрика «Культурный антракт». Как я могла? Прямо сейчас будем это исправлять. Звоним Владлене Пришвин, ждем, когда она ответит, и ставим, конечно же, промо.
1: Культурный антракт.
0: Здравствуй, Влада! Итак, культурный антракт готов, и прямо сейчас для вас он начинается. Влад, привет!
2: Да, добрый вечер. Начну с анонса фестиваля «Звуки моря», который возвращается в Ашдод. 13 июня в амфитеатре Ашдода, крупнейшей площадке под открытым небом в Израиле, состоится фестиваль «Звуки моря», как я уже сказала. Он по традиции собирает на одной сцене популярных артистов и легендарные имена. И в этом году одной из главных героинь вечера станет Лобода, Светлана Лобода. Так что, если вы хотите послушать ее песни, «Твои глаза» там и так далее, вот приходите и послушайте. В этом году программа фестиваля объединит два ярких музыкальных явления: современную поп-сцену и классику итальянской эстрады. Кроме Светланы Лободы, там будет еще много артистов, так что приходите и послушайте. 13 июня, 21:00, амфитеатр Ашдода. С 21 по 24 июня ансамбль The European Three Tenors выступит в Израиле при участии симфонического оркестра камерной оперы и ансамбля сопрано The Grand Opera Gala. В программе знаменитые дуэты и арии из шедевров итальянской оперы, а также произведения, которые стали классикой мировой киномузыки. Гости концерта услышат произведения Россини, Пуччини и другие. Три тенора, симфонический оркестр и ансамбль сопрано на одной сцене подарит вечер полный эмоций, ностальгии, который станет идеальным подарком как для ценителей оперы, так и для широкой публики. 21 июня аудиториум Хайфа, 23 июня Гейхал Мирли Тарбут, Ришон Лицион, 24 июня Тель-Авив Бейт Хаяль. Следующий, напоминаю о том, что группа «Машина времени» с единственным концертом в этом году выступит в Израиле. Состоится он 19 июня, и эта неутомимая группа будет исполнять все, и бессмертные хиты, и новые песни, и будет также счастье узнавания, общения, музыка и слова, во многом сделавшие нас теми, кто мы есть. Эта команда не перестает удивлять своих зрителей и слушателей, заряжать оптимизмом, энергией и верой в то, что в самые разные времена нужно и можно оставаться собой. 19 июня, Тель-Авив, Гейхал Атарбут. Следующий певец Эмин в Израиле. Он даст два концерта. Это будет два вечера музыки и любви, между прочим. Многогранный романтичный певец в рамках международного тура «Maybe Tomorrow» привезет в нашу страну новую программу, которая рождена на стыке культур и музыкальных традиций. Современную по звучанию и глубоко личную по настроению. 14 июня Ришон Лицион, Гейхал, Мирли, Тарбут. 15 июня Хайфа, Театрон Ацафон. Следующее. Антон Лирник приезжает с сольным стендапом. Это тот самый комик из дуэта имени Чехова. Это человек-оркестр, который выжил после десятилетия в Comedy Club и сохранил рассудок в кресле жюри Лиги смеха. А это уже достижение, я считаю. Та самая интеллектуальная половина культового дуэта имени Чехова, чьи номера разобраны на цитаты. Что ждет зрителей? Не просто концерт, а сеанс смехотерапии от профессионального и взрослого комика. И такой интеллектуальный юмор. Антон везет программу, которая работает лучше антидепрессантов. Острую, личную, жизненную и неизменно душевную. Ришон Лицион, 8 июня, Яд Либаним. Ашдод, 9 июня, концертный зал Монарт. Хайфа, 10 июня, клуб Бит Ждерот. Следующая большая театральная премьера, спектакль кадры состоится совсем скоро в разных городах Израиля. Она пройдет от театра «Дом черной совы». Кадры — это трагикомедия с элементами театра абсурда, в которой 5 актеров расскажут историю работников одного офиса с их страстями и страхами, комедиями и драмами. А в пределах офиса обычно там столько всего. Я думаю, офисные работники со мной согласятся, что там просто непочатый край этого всего. Это рассказ о людях, застрявших между должностными инструкциями и собственными чувствами, между необходимостью быть удобными и желанием быть живыми. Их жизнь превратилась в офисную реальность, и в этой реальности они часто становятся похожими на участников безумного и смешного карнавала, где роли меняются, маски сползают, а привычный порядок начинает давать трещины. Кадры — это авторская музыка, тонкий юмор и неожиданные повороты. Спектакль создан по мотивам пьесы Ингрид Лаузунд «Бесхребетность». Ашкелон, 31 мая, зал Эшколь Апайс. Решен Лицеон, 15 июня, Гейхал Мирли Тарбут. Петахтиква, 8 июля, Кирьят Музеоним. Ашдот, 9 июля, Матнас Дюнеют. Нетания, 14 июля, зал Эшколь Апайс. Бершева, 15 июля, Матнас Левин Ильяун Анави 3. Хайфа, 23 июля, Матнас Адар. Тель-Авив, 27 июля, культурный центр Анис. Дальше напоминаю о том, что Геннадий Хазанов даст большой концерт. Это будет большой творческий вечер. Всего 2 концерта в Израиле, в Тель-Авиве и в Кирьят-Хаим. В Тель-Авиве билеты уже проданы, но можете еще проверить, вдруг кто-то отказался, что маловероятно. Кирьят-Хаим, 3 июня, Театрон Ацафон. Следующий израильский балет представляет мировую премьеру «Кармен». Оригинальная сценическая интерпретация бессмертного произведения, созданная специально для израильского балета, который удостоен многочисленных наград, и хореограф поставил Константин Уральский. Он приносит на сцену утонченный неоклассический подход, сочетание строгой классической техники и современной эмоциональной глубины. Спектакль состоится в Модиине 2 июня, в Герцлии 6 июня, в Рехоботе 14 июня, в Иерусалиме 17 июня, в Хайфе 27 июня, в Ришон-Лиционе 29 июня, в Ашкелоне 7 июля, в Петах-Тикве 9 июля, в Кварсабе 16 июля. Дальше напоминаю о постановке, о семейном спектакле «Кот в сапогах» от израильского тюза Шауля Тектинера. Я думаю, что сюжет вы все прекрасно знаете, так что приходите с детьми, доступен спектакль для детей от 3, вернее, будет интересен, скажем так, доступен для всех возрастов, но будет интересен для детей от 3 до 10 лет, продолжительность 1,5 часа. Хайфа, 5 июня, зал Кригер, Ришон-Лицион, 6 июня, зал Муфет. Следующий напоминаю о поэтическом стендапе «Орлуши». «Орлуша» — это самый популярный, скандальный, запрещаемый и самый смешной русскоязычный поэт. У него остро-политические, остро-социальные стихи, так что, ну, я думаю, что многие из вас слышали его стихи. Он известен по участию в проектах «Гражданин поэт» и «Господин хороший». Он основатель жанра стендап-поэзия. Ришон-Лицион, 27 мая, Яд Либаним, Нетания, 28 мая, зал Эшколь Апайс, Хайфа, 29 мая, клуб Бит, Ашдот, 31 мая, концертный зал Монарт. И напоследок напоминаю о новой оригинальной постановке знаменитого хореографа Шахара Беньямини «Болеро Икс». В представлении принимают участие 50 танцоров House of Dance и музыканты революционного оркестра. Представление состоится в оперном театре Тель-Авива с 25 по 28 мая. Это 3 одноактных балета в программе одного вечера. На этом все.
0: Огромное спасибо, Влада. Хорошего вечера.
2: Спасибо и вам.
1: Культурный антракт.
3: 6-я передача.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
6: Фа-фа-ля-ля!
7: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
8: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
7: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
6: Фа-фа-ля-ля!
9: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
1: Реклама.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Только в Центр Кар. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Центр Кар Азур.
10: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
12: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
13: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Реклама.
7: Шестая передача.

Beautiful Aiken. Да, давненько я его не слышала. Было хорошо с этой композицией, довольно приятная. Так, двухтысячными сразу запахло, не правда ли? Так вот, о чем я говорила? Говорила я о русалках и величайший шоумен и мистификатор 19 века Финиас Барнум точно знал, как заставить людей платить за самые безумные зрелища. В 1842 году он привез в Нью-Йорк потрясающий экспонат, который рекламировался как настоящее высушенное тело, пойманное в океане русалки. Тысячи любопытных горожан выстраивались в огромной очереди и отдавали свои кровные деньги, чтобы увидеть это чудо природы собственными глазами. На деле же морская дева представляла собой довольно жуткое зрелище, собранное из абсолютно земных элементов. Барнум просто взял верхнюю половину тела маленькой погибшей обезьяны и невероятно искусно сшил ее с хвостом крупной сушеной рыбы. И, собственно говоря, и все. Ну, если честно, вспомните хотя бы фильмы, которые показывают, как раньше в цирке люди ходили, какие-то мумифицированные тела тоже рассматривали. Можно было очень легко обмануть зрителей. А сейчас уже не так просто стало с этим, не правда ли? Нам уже подавай больше достоверности. Хотя и до сих пор мы, бывает, попадаемся на всякие непонятные удочки, не правда ли? Итак, feel the moment, Питбуль, Кристина Агилера. Давайте тоже прочувствуем этот момент.

Первое радио. Всегда с тобой. Do you remember the last time you slept at home?

My Sea, моє море от группы Молоді. Кстати, эта композиция могла, по-моему, в прошлом году представлять Украину на Евровидении, но, к сожалению, прошла другая, и она заняла там какое-то непонятное вообще место, это было ужасно. Вот так вот иногда выбирают не лучшие песни. А это действительно была красивая композиция. Ну что ж, будем потихонечку завершать второй час шестой передачи на волне Первого радио и переходить в третий час чудес. Ну что, будем продолжать. Хочу напомнить, что также с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Мужчины не плачут», так что никуда не переключайтесь.

0: Шестая передача. Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
12: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
2: Беньямин Нетаньяху поделился подробностями беседы с Дональдом Трампом. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху рассказал, что он накануне побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. По словам Нетаньяху, они обсудили меморандум о взаимопонимании по открытию Ормузского пролива и предстоящие переговоры по окончательному соглашению по ядерной программе Ирана. Нетаньяху заявил, что они с Трампом сошлись во мнениях о том, что любое итоговое соглашение с Тегераном должно полностью устранять ядерную угрозу. По словам Нетаньяху, это предполагает демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз обогащенного ядерного материала с территории Ирана. Нетаньяху также сообщил, что Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил с нападками на президента Израиля Ицхака Герцога. Президент, который называет сотни тысяч граждан государства Израиль животными, не достоин быть президентом, заявил Бен-Гвир. Эти слова послужили реакцией на высказывание Герцога, который, выступая на церемонии вручения Иерусалимской премии за единство Израиля, заявил: «Часть общества нам нормализовала насилие и даже гордится им. На периферии израильского общества начался угрожающий процесс озверения. Мы сталкиваемся со зверскими действиями горстки людей, которые считают, что у задержанных и допрашиваемых нет никаких прав», заявил президент Герцог. В МИД Израиля на разъяснительную беседу в связи с проявлением насилия со стороны испанской полиции в отношении анархистов флотилии была вызвана временная поверенная в делах посольства Испании. Об этом сообщила служба новостей Н-12. Напомню, ранее МИДом Израиля было опубликовано видео инцидента в аэропорту Бильбао во время встречи участников флотилии Сумуда, в ходе которого полицейские дубинками бьют встречающих активистов. В комментариях к этому видео МИД написал: «Анархисты из флотилии свели с ума испанскую полицию». Представители ЦАЛИ сообщили главам местных советов и муниципалитетов на севере страны, что служба тыла намерена ввести в эксплуатацию систему предварительных оповещений населения еще до ракетных пусков из Ливана, по аналогии с системой, активируемой при обстрелах из Ирана. Новая система должна вступить в строй в ближайший вторник, 26 мая, при условии окончательного утверждения. Система оповещения будет рассчитана только на ракеты и другие снаряды. У жителей приграничной полосы будет всего несколько секунд, тогда как у жителей района Хайфы около минуты, а у остальных районов страны до 2 минут на перемещение в укрытие. Депутат Кнессета Яаков Марги уведомил лидера партии ШАС Арье Дери о решении не участвовать в следующих парламентских выборах. Марги – один из ветеранов партии. Он присоединился к ШАС еще в 1993 году и непрерывно заседал в Кнессете с 2003 года, сделав паузу лишь с 2023 по 2025 годы, уступив свой мандат по норвежскому закону. Его уход стал вторым ударом по фракции за последний месяц. Ранее об аналогичном решении объявил Моше Арбель. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха существенно не изменится. В Иерусалиме ночью ожидается 15 градусов, днем 24. В Тель-Авиве 16-26, в Хайфе 16-22, в Бершеве 13-27 и в Эйлате 22 градуса ночью и 34 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
5: Стоп! Шестая передача на Первом радио.

Garbage с песней Empty. Я понимаю, что эта музыка не для всех, но мне, например, такое нравится. Я очень рада, что она оказалась у меня в плейлисте сегодня. Ну что, этой песней мы открыли третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. Итак, вы знаете наше расписание. Третий час, час чудес, но все-таки еще есть времечко рассказать про то, как раньше и сейчас вообще обманывают нас. Например, в 1835 году американская газета The Sun опубликовала серию статей о невероятных открытиях известного астронома Джорджа Гершеля. Если вы не знаете, то The Sun, в принципе, и сейчас такой желтой прессой занимается, а раньше, чего ж говорить. В текстах утверждалось, что ученый построил гигантский телескоп и разглядел на Луне бурную жизнь, включая океаны, пляжи, густые леса. Журналисты со всеми подробностями описывали лунных животных, среди которых были разумные двуногие бобры и крылатые человекоподобные существа. Тиражи газеты взлетели до небес, и весь мир, затаив дыхание, обсуждал новые подробности жизни наших космических соседей. Обман раскрылся лишь через несколько недель. Но издатели даже не подумали извиняться, ведь эта мистификация сделала их газету невероятно популярной. В принципе, она является популярной до сих пор, и, честно скажу, ничего с 1835 года не изменилось. Они там врут, бывают безбожно и никогда не извиняются за свои слова. Вот так-то. Ну что, будем продолжать, начинать. Называйте как хотите, но прямо сейчас у нас композиция «Ностальжи» от Звонкова.

0: Не звезди.
1: Ну что ж, начнем наше гороскопическое безумие. И сегодня мы узнаем о том, как же разные знаки зодиака распознают обман и что, собственно говоря, происходит, когда тайна становится явным. Начнем, пожалуй. А давайте с Овна, как обычно. Обвести Овна вокруг пальца в первый момент довольно легко, так как этот знак привык судить о людях по себе и верить им на слово. Однако их врожденная прямота и резкость не оставляют обманщику ни единого шанса на мирный исход. Вот если ложь вскроется. Узнав об обмане, Овен мгновенно взрывается яростным праведным гневом и устраивает такой грандиозный скандал, что лжецу хочется немедленно провалиться сквозь землю. Тельцы же от природы обладают великолепным практичным умом и невероятно острой интуицией на финансовые и бытовые махинации, поэтому перехитрить их задача не из легких. Они могут долго делать вид, что абсолютно ничего не замечают, пока собирают непровержимые доказательства и факты вашего предательства. Но как только картина становится ясна, телец молча и навсегда вычеркнет обманщика из своей жизни, заблокировав его во всех существующих контактах. Близнецы. А вот вас обмануть практически невозможно. Ведь близнецы сами являются непревзойденными мастерами интриг. За секунду считывают любые перемены в чужом голосе и мимике. Они с огромным удовольствием включаются в вашу игру. Начинают подыгрывать и мастерски выведут лжеца на чистую воду с помощью едкой иронии. Вместо агрессии обманщик получит от близнецов порцию изощренного сарказма и публичное высмеивание своей нелепой попытки схитрить. Вот так-то.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно.
5: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88.
7: «Год без забот».
8: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
11: «Центркар Азур».
10: Дерех Ашива 9.
12: Только в «Максанай Хашмай» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Реклама.
0: Шестая передача.
13: Продолжим наш гороскоп. Как же знаки зодиака реагируют на ложь? Раки обладают поразительной эмоциональной чуткостью, которая позволяет им моментально улавливать даже самую малейшую фальшь в интонациях близкого человека. Сама мысль о том, что их пытались нагло обмануть, ранит этот чувственный знак до самой глубины души, и вместо бурных разборок рак просто замкнется в себе, погрузится в глубокую обиду и заставит обманщика месяцами мучиться от невыносимого чувства вины. Ха, если бы это так работало. Лев же слишком львы горды и уверены в собственном великолепии, поэтому они часто

его абсолютным ледяным и презрительным равнодушием. Дело же, пытаться обмануть Деву – это самое глупое и заведомо провальное решение. Ведь их феноменальная аналитическая память фиксирует любые несостыковки в рассказах. Они хладнокровно дослушают вашу выдумку до самого конца, а затем методично и безжалостно разобьют ее в пух и прах конкретными фактами. После этого Дева устроит обманщику детальный допрос, заставит убирать за собой последствия и полностью лишит его своего доверия. Вот так-то.

0: This life is more than just a read-through.
1: Весы. Готовы? Надеюсь, что да. Весы до последнего стараются сохранять душевное равновесие и гармонию, поэтому часто сознательно закрывают глаза на мелкие недомолвки со стороны окружающих. Они терпеть не могут открытые конфликты и до последнего будут искать оправдания для человека, который запутался в своих показаниях. Но если ложь окажется масштабной и нарушит их внутренний баланс, весы тихонько соберут вещи и навсегда исчезнут из вашей горизонтальной видимости. Скорпионы. Обладают природным рентгеновским зрением на любую ложь, так как видят людей насквозь и изначально настроены к миру весьма скептически. Обмануть их — это значит подписать себе смертельный приговор, ведь этот знак никогда и никому не прощает предательство. Скорпион затаит обиду, разработает гениальный хладнокровный план мести и начнет свой сокрушительный ответный удар именно тогда, когда лжец будет меньше всего этого ждать. Что же у нас стрельцы? Они слишком увлечены своими грандиозными планами и масштабными идеями. Потому они банально не замечают мелких бытовых хитростей за спиной. А если они поймают вас на крупном обмане, то их реакция будет максимально громкой, зрелищной и абсолютно публичной. Стрелец не станет тихо страдать в углу, а соберет целую толпу зрителей, чтобы во всех красках и с юмором рассказать миру о вашем позоре.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну что, осталось три знака зодиака. Давайте узнаем, какие же они у нас. Козероги смотрят на мир через призму строгой логики, поэтому любая фальшивая история мгновенно рассыпается перед их железнобетонными аргументами. Они не станут тратить свои драгоценные нервы на крики, выяснение отношений, драматичные сцены с битьем посуды. Козерог просто сделает соответствующие выводы, выставит обманщику счет за потраченное время и навсегда переведет его в категорию ненадежных лиц. Водолеи относится к чужому вранью как к очень странному, но крайне любопытному психологическому феномену и объекту для детального изучения. Их сложно обидеть банальной ложью, ведь они смотрят на обманщика скорее с искренним интеллектуальным интересом и легким недоумением. Они могут даже весело посмеяться вместе с вами над вашей неумелой попыткой выкрутиться, но близко к себе больше никогда не подпустят. Рыбы живут в своем собственном мире фантазий, иллюзий, поэтому они могут годами искренне верить в самые невероятные сказки обманщиков. Однако их мистическая интуиция всегда знает правду, даже если разум отчаянно отказывается принимать реальное положение вещей. Как мыльный пузырь лжи наконец-то лопается, рыбы переживают настоящую личную драму и тихо плачут и уплывают в туман, оставив лжеца наедине с его нечистой совестью. Вот такие вот они знаки зодиака. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем композицию «Beautiful Day», «Замечательный день», «You Too».

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик.
2: Стройки.
1: Шум.
2: Стресс.
1: Хаос. Суета.
2: Я знаю, что делать.
1: Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
6: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
7: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа модели с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что, дорогие друзья, совсем скоро этот час завершится. Я бы хотела напомнить о том, что завтра понедельник, завтра 25 мая. И завтра в 19.00 программа «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Будут обсуждаться серьезные вещи: США и Иран. Капитуляция или хитрая сделка? США и Иран, похоже, подошли к соглашению, которое еще недавно выглядело невозможным. Но на фоне сообщений о будущей сделке в Израиле все чаще звучит вопрос: не слишком ли далеко готов зайти Дональд Трамп ради договоренности с Тегераном? Что именно требуют и получат стороны? Почему Израиль считает возможное соглашение опасным? Есть ли у Вашингтона стратегия, или США просто пытаются любой ценой избежать новой войны и скачка цен на нефть? И главное, действительно ли Америка отступает перед Ираном, или речь идет о временном компромиссе с далеко идущими последствиями? Об этом Марьяна Беленькая поговорит с нефтегазовым аналитиком и востоковедом Михаилом Крутихиным. Так что завтра в 19.00 подключайтесь к программе «Прямой ответ».

Ну что, дорогие друзья, буду с вами прощаться потихонечку до завтрашнего вечера. Всем желаю прекрасного продолжения этого вечера. Вечера воскресенья. Далее итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут». С вами была я, Алина Дарк. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Реклама.
9: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
12: В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
13: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
14: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
12: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
13: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Биньямин Нетаньяху поделился подробностями беседы с Дональдом Трампом. Израиль ликвидировал боевика, участвовавшего в нападении на военную базу Зиким. При крушении легкомоторного самолета погиб боевой летчик-резервист. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что он накануне побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. По словам Нетаньяху, они обсудили меморандум о взаимопонимании по открытию Ормузского пролива и предстоящие переговоры по окончательному соглашению по ядерной программе Ирана. Нетаньяху заявил, что они с Трампом сошлись во мнениях о том, что любое итоговое соглашение с Тегераном должно полностью устранять ядерную угрозу. По словам Нетаньяху, это предполагает демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз обогащенного ядерного материала с территории страны. Нетаньяху также сообщил, что Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан. Исраиля сообщили о ликвидации Луая Хашама Махмуда, снайпера батальона «Зайтун» террористической организации «Хамас». Боевик был ликвидирован в минувшую пятницу, 22 мая, силами командования Южного военного округа. По данным военной разведки, боевик участвовал в нападении на военную базу «Зиким» во время атаки 7 октября, а в последнее время занимался подготовкой терактов против израильских военнослужащих, действующих в секторе. К другим новостям. При крушении легкомоторного самолета, произошедшем сегодня утром в Израильской долине, погиб 50-летний Ювалин Бар из поселка Хагор, подполковник запаса ВВС Цааля, боевой летчик-резервист. Имя второго погибшего при крушении пока запрещено к публикации. Обстоятельства авиакатастрофы расследуются. Она произошла сегодня утром на открытой местности возле Машав-отеля «Дашим». Неподалеку от Афулы на борту легкомоторного самолета находились двое мужчин. Пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу Аймек в Афуле, где врачи были вынуждены констатировать их смерти. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил с нападками на президента Израиля Ицхака Герцога. Президент, который называет сотни тысяч граждан государства Израиль животными, не достоин быть президентом, заявил Бен-Гвир. Эти слова послужили реакцией на высказывание герцога, который, выступая на церемонии вручения Иерусалимской премии за единство Израиля, заявил: «Часть общества нормализовала насилие и даже гордится им. На периферии израильского общества начался угрожающий процесс озверения. Мы сталкиваемся со зверскими действиями горстки людей, которые считают, что у задержанных и допрашиваемых нет никаких прав», заявил президент-герцог. В МИД Израиля на разъяснительную беседу в связи с проявлением насилия со стороны испанской полиции в отношении анархистов флотилии была вызвана временная поверенная в делах посольства Испании. Об этом сообщила служба новостей Н12. Напомню, ранее МИДом Израиля было опубликовано видео инцидента в аэропорту Бильбао во время встречи участников флотилии Сумуда, в ходе которого полицейские дубинками бьют встречающих активистов. В комментариях к этому видео МИД написал: «Анархисты из флотилии свели с ума испанскую полицию». Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. В Иерусалиме ожидается 15 градусов ночью и 24 днем. В Тель-Авиве 16-26, в Хайфе 16-22, в Бершеве 13-27 и в Эйлате 22 градуса ночью и 34 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы «Мужчины не плачут».
2: Фитинги, фитинги, ПНД труба,
3: утеплитель,
2: гидроусилитель рулера,
3: струбцина,
2: сход-развал,
3: дюбель гвозди,
2: гофрированная трубка,
3: гофра,
2: фарко,
3: домкрат.
0: Мужчины не плачут.
4: Если учесть, что я не верю в в гороскопы и во все остальное, то интерпретировать фразу Евгения Забежинского, что он передает микрофон ведущим программы «Мужчина не плачет», я могу лишь только таким образом. Это проявление уважения. То есть он со мной на «вы», как бы. То есть не потому, что я близнец, упаси бог, а потому что годы, я так полагаю, и седина, которая нет-нет, да прорывается сквозь остатки неседых волос, намекает на то, что кто-то здесь старший. Ну что, мальчики и девочки, 20 часов 5 минут, наше традиционное время встречи здесь на Первом радио на 89.1 FM в программе «Мужчины не плачут». И, как вы знаете, мой коллега по цеху, как принято говорить, хотя в цеху он никогда не работал, кстати, в отличие от меня, я сейчас говорю про Саву. Сава имеет радость и возможность, это важнее, отдыхать, и он уже какую неделю подряд отдыхает. Ну, а я здесь вместе с вами нахожусь, то есть я в студии, вы где бы то вы ни находились, в любом случае мы вместе, это приятно. Во-первых, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вот именно в это время дня, точнее вечера, выбрали вот нашу радиостанцию «Первое радио» 89.1 FM для того, чтобы скоротать время, может быть, да, или просто вы вот сейчас едете куда-то или откуда-то, и у вас в машине вот это все звучит приятно. Большое спасибо, что выбрали именно нас. Это на самом деле, ну, с одной стороны, ответственность, с другой стороны, действительно повод для благодарности. Значит, сегодня я хотел с вами поговорить вот о чем. Давайте обратимся к истокам, а точнее к названию нашей программы. «Мужчины, мол, не плачут». Но, как мы знаем, фраза «мужчины не плачут» — это на самом деле очень плохая, в общем, неправильная формулировка некоторых родителей, когда они видят, что их сын, допустим, я не знаю, бежал, споткнулся, упал, разбил коленку, плачет, ему показывают, нет, мужчины не плачут, это так некрасиво. Таким образом, в общем-то, прививаются, наверное, какие-то неправильные социальные паттерны. Ну, да бог с ним, я не этот самый, не педагог для того, чтобы рассуждать на эту тему столь серьезно. У нас есть педагоги. Кстати, вы знаете, что господин Кричевский, у него педагогическое образование? Не знали? Вот. В следующий раз, когда он будет что-нибудь про политику орать, вы попробуйте его перебить, скажите, эй, Марк, алло, ты че вообще? Давай лучше про воспитание, ты же педагог. И вот, вам наверняка будет интересно. Так вот, по поводу нашего названия «Мужчины не плачут». Да, конечно, это стереотип, это, можно сказать, клише, но да не об этом речь. Речь вот о чем. Вообще, давайте поговорим про слезы. Вот мне эту идею сегодня подкинул Евгений. Просто я прихожу, смотрю, он весь в слезах. Говорю, Женя, что? Он говорит, это просто на меня брызнула вода. Я говорю, а выглядит, как будто ты зареванный. А он такой, нет, я никогда не реву, говорит Евгений. Я говорю, Жень, можешь тебе помочь? Он, не надо, справишься. В общем, короче, на силу успокоил. Вот. И он говорит, лучше вот давай об этом поговорить. Все, и мы решили, точнее как, он предложил, а я решил с вами сегодня поговорить о слезах. То есть о том, почему мы плачем, когда мы плачем, плачем ли мы вообще, зачем нам плакать и для чего мы плачем, из чего состоит плач и почему без плача никуда. Вот именно об этом мы и будем сегодня с вами разговаривать. Так получается, по формату программы буду в основном я. Вы можете писать, и это уже хорошо. Я надеюсь, что среди вас есть грамотные люди, которые могут из букв составлять слова, да, ну а сначала мысленно составлять предложение, потом из букв в слова и отправлять это все на WhatsApp. Значит, номер нашего WhatsApp 054-2070800, 054-2070800. И давайте поговорим о том, про плач, да, вот рёва-корё. Когда вы последний раз плакали и почему? Окей? Вот простой вопрос. Когда вы последний раз плакали и почему? Сразу говорю, не надо вот это все типа, ой, ну я тут плакал, резал лук, наверное, это неинтересно, ничего драматического не происходило. Еще раз, когда вы последний раз плакали? Скажем так, когда вы последний раз из глаз у вас текли слезы? Просто напишите. Тогда-то, тогда-то делал то-то, то-то. Или тогда-то, тогда-то случилось то-то, то-то. Все мы люди, у нас у каждого своя жизнь, для кого-то какие-то вещи имеют большое значение, для кого-то эти же вещи имеют маленькое значение, поэтому не надо как бы оценивать себя другими лекалами. Если для вас порезать лук — это уже геройство, то, собственно, что, это нормально, окей. Для меня, кстати, тоже не люблю я лук резать, вот хоть ты меня. Вот. Ну и лукорез тоже. Тоф, ладно, об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Итак, 054 20 70 800. Когда вы, мальчики и девочки, последний раз плакали и, собственно, почему? Ну и пока вы вспоминаете, достаете свои телефоны для того, чтобы отправить сообщение. Опять же, если хотите, если не хотите, не надо отправлять. Давайте поговорим про слезы вообще. Что такое слезы? Знаете ли вы, что такое слезы? Сейчас начнется. Слезы — это вода соленая, да? Поехали. С точки зрения биологии, слезы — это в первую очередь защитная жидкость. Это защитная жидкость, которая спасает наши глаза от факторов окружающей среды. Нам ли этого не знать, да, людям, которые нет-нет, да, режут этот злосчастный лук. Так вот, значит, сложный химический состав. Около 1500 разных белков, понимаете, да? Около 1500 разных белков, а еще комплекс минеральных веществ, муцинов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, слезная пленка обеспечивает глазам необходимую влагу, защищает их от микробов, в том числе и бактерий, а также, между прочим, подавляет воспаление и ускоряет заживление ран. Поэтому, опять же, вспоминаем, как, вот, например, меня взрослые в детстве учили, может, они до мной прикалывались, но, как бы, например, я обжег руку, мне говорят, пописай на место ожога, и все будет пройти. А видите ли, а правильнее было бы сказать, поплачь на это место, потому что именно в слезах содержатся вот всевозможные вот эти вещества. Так вот, этот щит из слез на нашей встроенной оптике есть не только у нас, да, есть еще и у большого количества всевозможных животных. Вот. Но считается, что только люди одарены, так скажем, талантом эмоциональных слез. Типа, мол, нам грустно, заплакал. Вспомнил о том, что от тебя ушла чужая жена, заплакал. Не знаю, прищемил что-то в дверях, поматерился, заплакал. Ну, в общем, короче, вот такое. Хотя, если честно, я не совсем тут согласен с этим материалом. Почему? Потому что, ну, у меня вот две кошки дома, да, и мне кажется, что... Мне кажется, что они тоже могут плакать от каких-то эмоциональных моментов. Ну, например, вот, например, они вот подходят ко мне и говорят, дай консерву. Я говорю, ну, не дам, потому что не дам. Она такая, ну, дай консерву. Она такая, не дам. И тут я вижу, что глаза на мокром месте у нее становятся. Понимаете, вот эти огромные, круглые, глупые глаза еще и на мокром месте. Может быть, мне кажется. Может, мне кажется, может быть, нет. Так вот, значит, эмоциональный плач, несмотря на длительную историю существования, все еще остается не до конца принятой частью людской природы. То есть, как бы, ну, заплакать от физической боли — это окей, опустить слезу, когда грустно и обидно, не всегда это окей. Ну, как бы, ну, как-то начинаешь себя контролировать, типа, ну, как-то неприлично даже. Хотя это на самом деле вполне себе прилично. Окей, итак, про теорию, теоретическую часть, можно сказать, мы закончили. Мы теперь с вами разобрались, что такое слезы. Это слезы, как спел бы Виктор Шевчук, если бы, конечно, хотел. Продолжаем. Напоминаю, наш WhatsApp 054-2070-800. Напишите, когда вы последний раз плакали, и почему, зачем, как это получилось. В общем, интересно, на самом деле. Вот, итак, что же вызывает слезы с точки зрения психологии, спросите вы. Ну вот спросите. Чего вы молчите? Спросите. Вот. Вот, спасибо. Что вызывает слезы с точки зрения психологии? Так вот, это так называемый трансэмоциональный феномен, как принято его называть. То есть слезы фактически могут стать реакцией на целый спектр чувств. От удивления и страха до гнева и восторга. И тут ведь согласитесь, что все, что вы сейчас услышали, так оно и есть. То есть, на самом деле, вот иногда смотришь на что-то потрясающее, и глаза на мокром месте. Или, допустим, удивился чему-то прям, ну так удивился, что аж из глаз потекло. У меня, например, тоже есть комплекс ощущений. Например, если, допустим, я что-то сделал такое, как бы неплохое, а люди еще это восприняли, сказали, о, ты молодец, у меня тоже на глазах появляется, так сказать, защитная пленка, как мы теперь это называем, да? Вот, то есть это все-таки какая-то эмоциональная штука, и при этом эта эмоциональная штука такова, что с этим справиться невозможно. Ну, то есть удержать слезы очень трудно, ну, то есть почти невозможно. Попробуйте как-нибудь. Например, вот я не знаю, смотрите что-то такое грустное, да? Ну, не знаю, там, собаку бастервиль, нет. Белый бим там, не дождавшийся хозяина. Вот, что-нибудь такое. Ну, в общем, смотрите что-то, что всегда вызывает в вас, знаешь, вот эту вот реакцию. И попробуйте удержать. Вот, как бы, удержать крик даже можно, окей? Удержать всякие жидкости из нашего организма тоже можно. Есть, вот мы такие, хопа, сжались и донесли, да? А вот попробуй... Что надо сжать, чтобы слезы удержать? В общем, сложная эта штука. Так вот, мальчики и девочки, 054-2070-800, когда вы последний раз плакали вы, да, и почему? Вот, значит, за всякие чувства, это опять же, вы же понимаете, все, что я говорю, это я начитался всякого, да? Так вот, за чувства в нашем нервном веществе отвечает лимбическая система, это мы знаем. Она же, как считают ученые, активирует слезные ядра, которые, в свою очередь, производят слезы. Исходя из чего, можно сделать вывод, что слез у нас как бы в состоянии покоя нет. То есть мы идем, у нас нет слез. А потом что-то случилось, лимбическая система слезным ядром говорит «пора». И они такие «хорошо», и начали производить слезы. И что-то там, тут воды взяли, тут соли, тут белка, тут вот этого всего, напихали, смешали и, значит, выпустили. Короче, все это сложно, оказывается. То есть, с одной стороны, типа, вот он пустил слезу, пойди пусти ее. Если, например, слезные ядра не работают. В общем, не так все просто. Сейчас, мальчики и девочки, мы сделаем так. Мы сейчас послушаем песню про плач, ну, про слезы, окей. После этого маленькую рекламочку, буквально пару-тройку рекламных роликов, из которых вы наверняка что-то полезное для себя выясните, потому что, ну а как иначе? Только, как говорится, полезное. Вот, ну и потом вернемся разговаривать на эту тему, на тему, когда вы плакали последний раз. Договорились? Окей. 054-2070-800, песня про слезы, реклама, ну а там как пойдет, может быть, опять песня про слезы. Все, жду ваши сообщения. Пока что...

0: Реклама.
1: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL.
2: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама. Мужчины не плачут.

0: Фитинги, пенды,
1: труба,
0: утеплитель,
1: гидроусилитель рулевого,
0: струбцина,
1: сход-развал,
0: дюбель, гвозди,
1: от гензель,
0: гофрированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Продолжаем, дамы и господа, 20:27 на часах в нашей студии. Вы слушаете Первое радио, 79.1 FM. Меня зовут Александр Солнцев. Программа наша называется «Мужчины не плачут». И несмотря на то, что сегодня день валяния в траве, день кадрового работника, Всемирный день видеоигр, а также еще и Всемирный день осведомленности о шизофрении, мы сегодня с вами вместе разговариваем о слезах, о том, плакать, не плакать, почему плакать, почему не плакать, и когда вы плакали последний раз. Дмитрий к нам тут написал: «Плачу не часто, но как представляю, что первое слышно и на юге теперь, и на севере, а в Нетании еле-еле, так и хочется заплакать». Ценю ваш юмор, Дмитрий. Здорово, что только первое радио вызывает в вас слезы. Очевидно, это слезы умиления. Пошли дальше. Добрый вечер, Александр. Давайте сыграем. Верите вы, что вы артист, может пустить слезу в нужный момент из левого глаза? Смотрите, давайте так. Что значит «верю»? Дело в том, что во всех актерских вузах вообще-то этому учат. По большому счету, это все дело навыка. То есть, если вы будете ходить в зал каждый день, да, и 25 раз постоянно сгибать руку в локтевом суставе с гири в 16 килограмм, то верю я или не верю, но на правой руке у вас бицепс вырастет, а на левой вырастет меньше, окей? И правой рукой вы будете поднимать больше и эффективнее. Также и здесь. Всему можно научиться, тут нечего даже сомневаться. Конечно, артист может пустить слезу, но, опять же, насколько я знаю, для этого они где-то там у себя в голове имитируют какое-то психологическое состояние, какое-то микрорасстройство и так далее. Потому что, насколько мне известно, напрямую сигнал вот в то самое слезное ядро подать нельзя. Но, опять же, я никакой не специалист в этом вопросе, поэтому сказать мне трудно. Большое спасибо всем, что вы не пишете сообщения. Если вы стесняетесь, зря. Чего стесняться-то? Так и напишите: «Я плакал вчера, поскольку посмотрел на свою жизнь». И ну, как бы вы можете совершенно спокойно написать. Или, например: «Я плачу сейчас, поскольку, не знаю, там, режу огурец». Да, я всегда плачу, когда режу огурец. Ну, как бы, ну, как хотите, можете и не писать. Моя задача очень простая: рассказать вам сегодня про слезы, может быть, то, чего вы не знаете. Может быть, вам это и не надо. Но, как говорится, знания лишними не бывают. Итак, давайте разберемся в функции слез. Окей? Значит, вообще у слез есть, во-первых, защитная функция, есть восстановительная и успокаивающая, если вы не знали. Есть еще и обезболивающая функция, а также эмоциональная функция и коммуникативно-социальная функция. Вот. А вы говорите: ерунда. Это вообще не ерунда. Совершенно не ерунда. Так вот, к защитной функции мы уже говорили немного, чуть-чуть, что соленая слезная жидкость постоянно увлажняет глаз и защищает его от повреждений. То есть глаз у нас всегда практически мокрый, да, поэтому говорить, что типа что-то у тебя глаза взмокли, это не совсем правильно, хотя, с другой стороны, уровень влажности, очевидно, и отличает, да, взгляд обычного человека и взгляд человека, который вот-вот разрыдается, как говорится, крокодильными слезами. Кстати, если вы знаете, откуда пошло выражение «крокодили слезы», тоже можете написать. Так вот, значит, слезная жидкость постоянно увлажняет глаз и защищает его от повреждений. Вы же знаете это, да, что она смачивает роговицу, питает ткани глаза, очищает от пыли и раздражителей. Но вот тут, конечно, классно. Было бы здорово. Моргнул, открыл, и всех, кто тебя раздражает, нету. Вот это я понимаю, очищение от раздражителей, а не вот это вот все. Вот, ну, а также удаляет микробы и так далее. Значит, когда человек... Вот, кстати, почему мы плачем, когда режем лук? Вот спросил бы меня кто-нибудь, но, опять же, никто не спрашивает и правильно делают. Так вот, значит, мы чувствуем резкий запах или в глаз попадает пыль, возникает усиленное слезотечение. Это защитный рефлекс организма. То есть, когда

мы разрезаем лук, из него выделяются всевозможные летучие всякие ферменты, окей? Наши все вот эти обонятельно-ощущательные функции чувствуют и такие, ага, пускай лучше отрежет он себе палец, но не глаз. И все, из глаз слезы, мол, типа, беги, зачем тебе лук? Кто в здравом уме кладет лук в маринад, скажи? Ну, все считают, что если лук порезать в маринад, то будет лучше. На самом деле нет, кстати, если вы не знали. Ну да ладно, пошли дальше. Значит, восстановительная и успокаивающая функция. Эмоциональный плач. Да, вы же знаете, что такое эмоциональный плач. Это когда, ой, да что ты меня покинул. Ну вот это вот все. Эмоциональный плач помогает организму справляться со стрессом. Получается, что если вы находитесь в стрессовой ситуации, но при этом вы ее не проплакали, то получается, что вы как бы с ней справились с трудом или это потребовало больше усилий. Потому что во время плача активируется парасимпатическая нервная система, которая, а теперь загибайте, мальчики и девочки, пальцы, если они у вас остались после работы на фрезерном станке. Итак, снижение напряжения, расслабление организма. Также все это дело помогает успокоиться, обратите внимание, а также способствует восстановлению после сильных переживаний. Бинго! Вы понимаете? То есть, если... Вот почему... вы сейчас давайте посмотрим на это с другой стороны. Почему женщины живут дольше мужчин? Это никакой не сексизм, ни в коем случае. Это статистика. Женщины живут дольше мужчин. Это, ну, как бы факт. Все почему? Потому что они более эмоциональные, и они чаще позволяют себе включать лимбическую систему, отправлять сигнал на слезные ядра, чтобы те выделяли вот эту полезную жидкость. Вот и все. Таким образом, они восстанавливаются быстрее. Сильно попереживали и пошли дальше. А мы такие, знаешь, мы такие мужественные, мы же не плачем, мы такие в себе держим. Такие, ну и что, что она ушла? А я не буду плакать. И потом помер, да, от инфаркта. Вот. А у женщины совершенно по-другому. Они проплакались, окей, надели новые чулочки и вперед с помадой красной. Так что, мальчики и девочки, плакать это полезно. Значит, Дмитрий Крымский пишет: «Добрый вечер, плачу во сне, утром просыпаюсь, глаза слипаются». Дмитрий, это вы не плачете, это что-то другое. Это к доктору. Так, пошли дальше. Значит, также выяснилось, что у слез, да, внимание, есть еще и обезболивающая функция. Кто бы мог подумать, но в эмоциональных слезах содержатся вещества, связанные со снижением боли. Это всякие пролактины, гормоны стрессовой реакции и так далее, и так далее. Вещества помогают уменьшить эмоциональную физическую боль, а также улучшают эмоциональное состояние. Вот опять же, уже третий пункт подряд говорит нам о том, что плакать максимально полезно для здоровья, потому что это улучшает наше эмоциональное состояние, а также уменьшает эмоциональную и физическую боль. Поэтому терпеть — это неправильно. Правильно — реветь. Вот. Вот просто запомните это. Если вдруг больно или обидно больно, да, или еще что-то такое, все нормально. Достаточно поплакать, и все пройдет. Ну, если не все пройдет, то, во всяком случае, что-то да пройдет. Ну, обязательно. Вот. Также еще эмоциональная функция. Это вообще отдельная тема. Мальчики и девочки, послушайте. Плач. Ну, то есть, когда вы плачете. Позволяет человеку выражать сильные чувства. Кто бы мог подумать, да? Но на самом-то деле. Итак, загибайте пальцы. Значит, какие чувства помогают плач выражать? Горе помогает? Понятно, помогает. Допустим, вы вот смотрите на человека, а он просто смотрит на вас. Откуда вы будете знать, что у него случилось горе? А вот если он заплакан, это другое дело. Короче, горе, страх, печаль, радость, а также еще облегчение, ну и всевозможные душевно-религиозные переживания. Понимаете, да? То есть это еще и способ эмоциональной разрядки. А еще это способ коммуникации. Но об этом чуть попозже. Я всегда говорил, что слушать первое радио очень полезно, потому что нет-нет, да, в эфир выходят программы, из которых можно, в которые можно зайти обычным человеком, а выйти эрудированным. Понимаете? Вот. Так что вам повезло, что сегодня вы слушаете эту программу. Кирилл 226 пишет: «Привет, не поверишь, прихватило на фильме Майкл. Проглотил, но было». Вот. Вот видите? Во-первых, можно было не глотать. Окей?
Я так часто говорю. Кирилл, смотрите. Если вас прихватило, это значит, что вот какой-то момент фильма добрался, да, до ваших вот, вот этих вот незащищенных нервных окончаний, которые еще не загрубели. Вот вы все-таки еще человечек, понимаете? То есть вам еще свойственно чувствовать. И лимбическая система такая с слезным ядром. Ну че? М? А Кирилл такой: нет, пожалуйста, но я же мужчина, ну что я буду в кинотеатре смотреть кино и плакать? Некрасиво же. И вы в себе это задавили. В следующий раз не давите. Я, кстати, помню, я пошел как-то на концерт. Это был, сейчас вам скажу, что... А, это был проект Эйдана Райхеля, моего любимого музыканта, с симфоническим оркестром. Я, в принципе, творчество Эйдана Райхеля знаю очень хорошо. У меня есть все его диски, я с удовольствием слушаю. Нет, нет, да-да. Но тут это был концерт, где он играл на рояле, точнее, на пианино. Вот. А почти все его песни были партитурно переложены на вариант оркестра. То есть некоторые песни даже были музыкально прочитаны по-другому. И что-то меня прям прихватило. Я такой сидел, и у меня прям щеки были мокрые. Да. Не то чтобы я говорю, что вот делай как я. Нет, конечно, это и вам и говорить не надо, надеюсь, вы понимаете, что это так и надо. Но я к тому, что, ну, в общем, это нормально. Это вполне нормально. Так что не переживайте. Тем более, если вам фигура, да, и личность Майкла Джексона не безразлична, неудивительно, что вас прихватило на этот фильм. Итак, мальчики и девочки, еще одна небольшая музыкально-развлекательная остановка. Точнее, музыкально-познавательная. WhatsApp у нас прежний, 054-2070-800. Можете написать что-нибудь по поводу слез. Когда плакали последний раз, или типа я никогда не плачу, или я каждый раз, когда слушаю, не знаю, Влада Зерницкого, плачу. В общем, все что угодно можете написать на эту тему. Опять же, если хотите. А сразу после небольшой рекламной паузы и музыкального брейка мы перейдем к самой интересной части и поговорим, ну как поговорим, я поговорю, вы послушайте о том, какая коммуникативная социальная функция есть у слез и как с помощью этой функции нами мани, что правильно, пулируют. Никуда не уходите.

0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут. Реклама.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
4: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Реклама.
6: Это ты ревешь или я реву?
7: Я реву.
6: А я не реву.
7: Не реви.
2: Мужчины не плачут.
8: Спокойствие, только спокойствие.

0: Фитинги, фитинги, фитинги,
1: бенды, труба,
0: утеплитель,
1: гидроусилитель рулера,
0: дюбель, гвозди,
1: сход-развал,
0: дюбель, гвозди,
1: гофрированная трубка,
0: гофра,
1: фарко,
0: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: И хоть мы сегодня и не говорим о разнице между фитингами и утеплителем, но, тем не менее, согласитесь, наша программа для вас может быть сегодня очень полезна, потому что говорим о том, о чем обычно не разговаривают. Вот когда последний раз сидели и обсуждали с кем-нибудь, что такое слезы? Типа, а почему я плачу? А как это на меня влияет? А стоит ли мне плакать? А каким образом я понимаю, что надо плакать? А что мне делать, когда кто-то другой плачет? Ну, вряд ли вы вообще в последнее время об этом говорили. А опаньки, включили радио, а тут на тебе. То есть, как бы, в программу вы вошли обычными людьми, а вышли уже более образованными. Ну, как минимум, на тему слез и вот этого всего. Например, слезные ядра и лимбическая система. А? Ну, вот вы можете домой сегодня прийти и сказать кому-нибудь: кстати, а давай-ка поговорим о твоей лимбической системе. А? Вот все. Вы сразу на голову выше всех. Несмотря на то, что зарплата меньше. Ладно, пошли дальше. Итак, мы проговорили о некоторых функциях слез и пришли к самой главной, как мне кажется. Ну, потому что в крайнем детстве мы бываем мало времени. Прям в глубокой старости вообще непонятно, что там со временем происходит. А вот в основном мы же находимся в такой социально активной фазе. Так вот, коммуникативная социальная функция у слез, у плача прямо-таки вот она. Например, плач ребенка, да? Что такое плач ребенка? Ну, тут как бы много есть вариантов. Например, мама, купи машинку, нету денег, сынок, тебе уже 30, пойди заработай. Нет, мам. Ну, вот это вот все. Это один плач. А когда ребенок еще говорить не может... Ну, не может. Ну, то есть, он как бы 9 месяцев с вами, но в утробе не научился. Он, значит, выходит наружу, смотрит на все это и говорит: заберите меня обратно, как бы поздно, да? Начинает плакать. О чем он говорит? Он говорит о каком-то недовольстве. Ну, то есть, он сообщает, что у него есть какая-то потребность. Поесть, попить, обнять, почитать книжку, покачать, усыпить, да, еще, ну, что-нибудь такое. То есть, своим плачем он сообщает вам, взрослым, тем, которые его приручили, и теперь в ответе за него, что есть какая-то потребность. По-другому, ну, никак. Так что вот это самое первое. И я думаю, что вот дети тут и начинают некоторые понимать, что ага, так, сейчас слезу пущу, мать прибежала, грудь показала, все, буду с женщинами такой. И все, и начинает вырос мужчина, приходит на свидание, ему никак не получается, да, вот он начинает плакать, женщина жалуется, показывает ему грудь. Все, как бы, все из детства, как сказал бы психолог. Так, пошли дальше. Значит, слезы взрослого человека. Ну, то есть, если рядом с вами кто-то взрослый плачет, вы тоже можете сделать какой-то вывод. Или исходя из ситуации, или исходя из знания об этом человеке, или исходя из того, что у него в руках подрезанная луковица, да? То есть, тоже можно, в принципе, понять что-то без слов. Вот. Коллективный плач усиливает чувство сопереживания в обществе. И это тоже есть тому примеры. Помните, да, когда вожди во многих диктаторских странах умирали. Вот. Что происходило? Происходил просто массовый плач. Как мы теперь без тебя будем? На кого ж ты нас бросил? Вот это вот все. Потом, конечно, понимали, на кого и как, но тем не менее. Таким образом, мы приходим к выводу, что слезы нужны не только для защиты глаз, но еще и для эмоционального восстановления. И это еще и является моментом коммуникации между людей. Он может, допустим, плач сообщить окружающим о какой-то уязвимости, да, или о том, что вы попали в какую-то сложную ситуацию, или о том, что вам нужна помощь. Ну, в общем, короче, это важное. Это важная штука, на самом деле. Так вот, вопрос, который мне так и не задал. А хотя нет, подожди, тут есть сообщение. Вот, Александр Солнцев, добрый вечер, пишет нам Анатолий. Я плачу ночью во сне, обычно перед свиданием с девушкой. Утром понимаю, лучше навстречу не идти. Почему лучше навстречу не идти? Наоборот, идти. Ну, как бы, если у вас предстоит свидание с девушкой, если она уже согласилась, так идите. Я понимаю, если вы ей, типа, пошли на свидание, она такая: нет. Окей, ладно. А если она говорит «да», почему не идти? Конечно, идти. Само собой. А еще, продолжает Анатолий, плачу, пересматривая фильмы. Последний раз рыдал Когда смотрел фильм «Список Шиндлера», «Смешанные чувства» больше всего поразило, как еврейский народ преобразил на грани смерти арийцы. Это потрясающе. Ну, слушайте, в фильме «Список Шиндлера» все гениально. А музыка какая там, боже мой. Там одну музыку слушаешь и уже плачешь. А почему? Потому что она как-то созвучна вот с тем, что происходит в душе. Ну да ладно. Итак, давайте подведем итоги и разойдемся потихонечку. Значит, у слез у нас и защитная реакция, эмоциональный разряд, как мы поняли, да, биологическая саморегуляция, ну и также социальный сигнал. И вот самый главный вопрос, который мы еще с вами не обсудили. Ну, как не обсудили? То есть я не проговорил, а вам это в голову и не пришло. Подавлять слезы или не подавлять? Вот вопрос такой. И вот когда накатило, что делать? Ну, понятно, это мы, мальчики, вопрос такой задаем с девочками. Понятно, девочки не подавляют слезы обычно, поэтому и живут дольше. Да и вообще, если они будут подавлять слезы, как мы узнаем о том, что, да, им не нравится что-то или нравится? Им же плакать проще, чем словами объяснять. Но это тема для другой программы. Так вот, как выясняется, слезы просто так не приходят. У них есть эмоциональный стимул. Мы сейчас говорим про эмоциональный, да, не про лук, вот это, перец и все остальное. Так вот, сдерживая плач, мы как бы отказываемся прожить волну чувств, которая провоцирует слезы. И тут вопрос, как бы, хотим ли мы эту волну чувств прожить или не хотим, окей? То есть, если мы вот хотим какое-то переживание через себя пропустить, тогда включаем на полную, вот это все, рубашка мокрая, штаны мокрые, все спрашивают, ты что, попал под дождь? А ты такой, нет, я увидел собачку. Ну, как бы, окей, зато вы прожили определенную эмоцию. Но подавление эмоций и контроль над эмоциями — это разные вещи. Это прямо-таки вообще разные вещи. Например, рыдать на работе из-за того, что у вас что-то случилось по работе. Не знаю, вы, например, ну, кто вы можете у нас быть? Ну, предположим, вы, не знаю, токарь. Да, вы токарь. Вот. И вы, значит, пролили кофе на чертеж. А подожди, а токарь работает еще с чертежами или все же на CNC? Ладно, потом об этом поговорим. Вот, как бы, стоит ли плакать? Вообще, конечно, вид плачущего токаря так себе, ну, как бы непривычно. То есть, с одной стороны, вы можете стать поводом для пересудов всяких на целую неделю, но неважно. Так вот, стоит ли или не стоит ли? Или как бы потом это перепрожить? Или, например, хирург. Например, вот тут как бы сложный нюанс. Хирург, да, сожалеть о судьбе пациента или нет? Ну, вот если что-то случилось. Поэтому, как бы, можно, наверное, если вы умеете то, что называется самообладание, да, вы умеете временно прикрыть это, пришли домой и дома, так сказать, все, дома дали волю всем своим эмоциям, там проплакались, потом накатить, ну, в смысле, вот это все, да, и спать. А можно и на работе. Но на работе не все поймут. Это сложно, понимаете? Мы заложники нашего социального паттерна. Ничего не поделаешь. Как бы, типа, токарь плакать не должен, даже если руку намотала на шпиндель по самый локоть. Ну, как сказать, тут такое. В общем, мальчики и девочки, все. Я, пожалуй, все, что знал о слезах, вам сегодня рассказал. Большое спасибо, что выслушали. Если всплакнули, так сказать, сегодня, то и хорошо. Как минимум почистили глаза. А вообще помните, что несмотря на то, что есть дурацкая фраза «мужчины не плачут», плакать это иногда прям полезно, а иногда прям показано. Любой вам психолог скажет, что типа, если накатило, проплачься, это поможет стабилизировать свою психику. И таки да, он будет прав, потому что это полезно. На самом деле полезно, потому что после слез даже уровень кортизола, а как мы знаем, это гормон стресса, снижается. А если вы не знали, то очень большое количество людей имеют лишний вес, потому что у них с кортизолом не все в порядке, а не потому что они лежат целый день на диване. Так что имейте это в виду. Все, всем хорошего вечера желаю, потрясающей ночи. Если хотите поплакать, поплачьте, если нет, улыбайтесь на здоровье. С вами был Александр Солнцев, всем пока. Пока.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
1: Вы слушаете Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

Бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

yet beyond belief.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
1: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.